0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. Югорские конники завоевали 3 медали чемпионата России по конкуру. Югра встречает главное событие строительной отрасли. Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура, люди, характер», приуроченный ко Дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе 3 тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений. Обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года. Внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том практическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают.

0: безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Югорские конники стали призерами чемпионата России по конкуру. Он прошел в Подмосковье и собрал сильнейших спортсменов страны. Уже второй день турнира принес югорчанам медали. Милена Берейша заняла первое место без единого штрафного очка. Ее конь за 26 прыжков не задел ни одного барьера. Обладателем еще одной золотой награды стал Богдан Васьковский, победив на маршруте с высотой препятствий 150 сантиметров. Отличилась и Милена Берейша. Она завоевала серебро по итогам 5 маршрутов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. Югорские конники завоевали 3 медали чемпионата России по конкуру. Югра встречает главное событие строительной отрасли. Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура, люди, характер», приуроченный ко Дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе 3 тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений. Обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года, внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень не устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цепорин. По его словам, одно из ключевых направлений – создание цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, «Цифровая волна» – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Югорские конники стали призерами чемпионата России по конкуру. Он прошел в Подмосковье и собрал сильнейших спортсменов страны. Уже второй день турнира принес югорчанам медали. Милена Берейша заняла первое место без единого штрафного очка. Ее конь за 26 прыжков не задел ни одного барьера. Обладателем еще одной золотой награды стал Богдан Васьковский, победив на маршруте с высотой препятствий 150 сантиметров. Отличилась и Милена Берейша. Она завоевала серебро по итогам 5 маршрутов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-мастер, все получится.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов. В том числе за управление полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов. В том числе за управление автомобилем

0: полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, цифровая волна – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который и помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цепорин. По его словам, одно из ключевых направлений — создания цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, «Цифровая волна» — это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который ей помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио. «Югра».

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
6: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируется центр общественной организации коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируется центр общественного доступа. 6 площадок созданы.

0: А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который ей помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из региона Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта, 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводятся сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируются центры общественного доступа. 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучиться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который и помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Вау.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируются центры общественного доступа. 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучиться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее.

0: и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Развитие коммунальной инфраструктуры в Югре обсудили на федеральном штабе. В Советском районе задержали иностранца-нарушителя. В Нижневартовске пройдет церемония крещения детей из многодетных семей. Развитие коммунальной инфраструктуры Югры обсудили на федеральном штабе под председательством министра строительства и ЖКХ Ирака Файзулина. В заседании принял участие директор департамента ЖКХ и энергетики округа Матвей Каров. Речь шла в том числе о реализации нацпроекта «Чистая вода». За время его внедрения качественной питьевой водой из централизованной системы дополнительно удалось обеспечить более 238 тысяч югарчан. Были построены объекты водоснабжения и водоподготовки в Ленторе, Пытьяхе, Нефтеуганске, Белоярске, а также в поселках Приобе, Каркатеевых и Федоровском. В конце 2024 года на смену проекта «Чистая вода» пришла инициатива «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящая в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В его рамках, например, в текущем году продолжается возведение двух объектов – системы питьевого водоснабжения в Нягани и водоочистных сооружений производительностью 8 тысяч кубометров в сутки в Пойковском. Госавтоинспекторы Советского района задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске. При проверке документов выяснилось, что 21-летнего молодого человека разыскивают по уголовному делу о ДТП, совершенном в январе в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении дорожных правил, повлекшем тяжкие последствия. Также ранее был установлен запрет на выезд из России, но с июля нарушитель проживал в стране без миграционного учета, за что его оштрафовали на 2000 рублей и назначили административное выдворение. По итогам последнего задержания злоумышленника передали инициатору розыска, а суд заключил его под стражу на время следствия. Отличные возможности для спортивных некоммерческих организаций Сургутского района. В местной администрации объявили дополнительный отбор на получение субсидий. Конкурс рассчитан на участников, развивающих сферу физкультуры и спорта. Заявиться можно до 27 августа на портале предоставления мер финансовой поддержки. В текущем году муниципалитет заложил на эти цели 3,5 миллиона рублей. 1,3 миллиона из них уже распределили по итогам первого конкурса. И проекты уже вовсю готовятся к реализации. Например, некоммерческая организация «Центр развития интеллектуальных видов спорта «Сила мысли» выиграл 686 тысяч рублей на инициативу «Шахматный десант». Турниры пройдут сразу в 7 населенных пунктах района – Федоровском, Нижнесартымском, Сайгатиной, Ультьягуне, Рускинской, Солнечном и Белом Яре. В общей сложности планируется охватить порядка 300 ребят. Кроме соревнований предусмотрен семинар по подготовке судей. И последнее. В Нижневартовске готовится особое трогательное событие – церемония крещения детей из многодетных семей. Оно состоится в эту субботу в храме Рождества Христова по улице 60 лет Октября, 86. Таинство совершит митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Это событие станет частью большого соглашения о сотрудничестве между Департаментом соцразвития Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви, которое подписали 8 июня. Его цель – поддержать многодетные семьи и укрепить традиционные духовно-нравственные и семейные ценности в округе. Также предусмотрено вручение крестильных наборов малышам. Стоит отметить, что ожидаемое торжество уже второе по счету. Первое прошло в Ханты-Мансийске 28 июля, в день крещения Руси. Подобные церемонии пройдут и в других муниципалитетах округа, по графику, утвержденными главами епархий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Окружное радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук отметил заслуги югорских строителей. В Советском районе задержали иностранца-нарушителя. В Нижневартовске пройдет церемония крещения детей из многодетных семей. В Югре в преддверии Дня строителя звучат слова благодарности тем, кто возводит города, создает комфортную среду и решает самые сложные задачи. На форуме «Города Югры. Архитектура, люди, характер» губернатор Руслан Кухарук провел встречу с руководителями строительных компаний округа. Обсудили ключевые вопросы: расселение аварийного жилья, реализацию инвестиционных проектов, участие застройщиков в создании социальных объектов и комплексном развитии территорий, меры поддержки и исполнение контрактных обязательств. Губернатор отметил, что откровенный диалог с профессионалами отрасли – это традиция, которая помогает открыто говорить о проблемах и находить совместные решения. Все озвученные предложения лягут в основу работы регионального правительства и муниципальных команд. Также Руслан Кухарук поблагодарил работников отрасли за профессионализм, ответственность и верность делу и вручил государственные, региональные и ведомственные награды тем, кто внес особый вклад в развитие стройкомплекса Югры. Отмечу, в этом году День строителя 9 августа отмечает свое 70-летие. Подводя итоги 2025-го, губернатор привел важные цифры. В Югре ввели в эксплуатацию 20 объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. А сейчас в госпрограмму строительства включены 75 новых объектов. 42 из них уже возводятся, еще 26 на стадии проектирования. Госавтоинспекторы Советского района задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске. При проверке документов выяснилось, что 21-летнего молодого человека разыскивают по уголовному делу о ДТП, совершенном в январе в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении дорожных правил, повлекшем тяжкие последствия. Также ранее был установлен запрет на выезд из России, но с июля нарушитель проживал в стране без миграционного учета, за что его оштрафовали на 2000 рублей и назначили административное выдворение. По итогам последнего задержания злоумышленника передали инициатору розыска, а суд заключил его под стражу на время следствия. В Югре заметно улучшается лесопожарная обстановка. По данным, на 9 часов утра действует 16 возгораний. Стихия бушует в Нижневартовском, Березовском, Сургутском и Белоярском районах, охватив территорию почти в 4500 гектаров. 8 пожаров уже локализованы на общей площади более 2 гектаров. В тушении задействовано 366 огнеборцев и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры призывает жителей не оставаться равнодушными. При виде дыма или огня сразу обращаться по номерам 8 800 194 00 или 112. И последнее. В Нижневартовске готовится особое трогательное событие – церемония крещения детей из многодетных семей. Оно состоится в эту субботу в храме Рождества Христова по улице 60 лет Октября, 86. Таинство совершит митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Это событие станет частью большого соглашения о сотрудничестве между Департаментом соцразвития Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви, которое подписали 8 июня. Его цель – поддержать многодетные семьи и укрепить традиционные духовно-нравственные и семейные ценности в округе. Также предусмотрено вручение крестильных наборов малышам. Стоит отметить, что ожидаемое торжество уже второе по счету. Первое прошло в Ханты-Мансийске 28 июля, в день крещения Руси. Подобные церемонии пройдут и в других муниципалитетах округа, по графику, утвержденными главами епархий. Вы слушали новости. Подобные церемонии пройдут и в других муниципалитетах округа, по графику, утвержденными главами епархий. Вы слушали новости на главном окружном.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
6: Радио Югра.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук отметил заслуги югорских строителей. Югорские огнеборцы противостоят 16 лесным пожарам. В Югре участников школы безопасности ждет маршрут выживания. В Югре в преддверии Дня строителя звучат слова благодарности тем, кто возводит города, создает комфортную среду и решает самые сложные задачи. На форуме «Города Югры. Архитектура, люди, характер» губернатор Руслан Кухарук провел встречу с руководителями строительных компаний округа. Обсудили ключевые вопросы: расселения аварийного жилья, реализацию инвестиционных проектов, участие застройщиков в создании социальных объектов и комплексном развитии территорий, меры поддержки и исполнение контрактных обязательств. Губернатор отметил, что откровенный диалог с профессионалами отрасли – это традиция, которая помогает открыто говорить о проблемах и находить совместные решения. Все озвученные предложения лягут в основу работы регионального правительства и муниципальных команд. Также Руслан Кухарук поблагодарил работников отрасли за профессионализм, ответственность и верность делу и вручил государственные, региональные и ведомственные награды тем, кто внес особый вклад в развитие стройкомплекса Югры. Отмечу, в этом году День строителя 9 августа отмечает свое 70-летие. Подводя итоги 2025-го, губернатор привел важные цифры. В Югре ввели в эксплуатацию 20 объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. А сейчас в госпрограмму строительства включены 75 новых объектов. 42 из них уже возводятся, еще 26 на стадии проектирования. В Югре заметно улучшается лесопожарная обстановка. По данным, на 9 часов утра действует 16 возгораний. Стихия бушует в Нижневартовском, Березовском, Сургутском и Белоярском районах, охватив территорию почти в 4500 гектаров. 8 пожаров уже локализованы на общей площади более 2 гектаров. В тушении задействовано 366 огнеборцев и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры призывает жителей не оставаться равнодушными. При виде дыма или огня сразу обращаться по номерам 8 800 194 00 или 112. Молодежь Нижневартовского района объединилась для помощи защитникам Отечества. Вместе со старшими товарищами волонтеры Зайцевой речки занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением нашлемников. Подобное производство организовано и в Ваховске. А еще налажен выпуск окопных свечей и других изделий для нужд СВО. Подобные мастерские работают в каждом поселении. Гуманитарные посылки с письмами со словами поддержки регулярно отправляются бойцам на передовую. И последнее. Юные спасатели из 8 федеральных округов России показали, на что способны. Управление МЧС России по Югре подводит промежуточные итоги 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». В течение 2 дней участники вели поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Все задания были максимально приближены к реальным условиям. И ребята не растерялись, а действовали как настоящие профессионалы. Выполняли задачи в техногенной среде, оказывали первую помощь пострадавшим, проявляли себя на акватории и в бассейне. Уже сегодня команда отправляется на заключительный 3-дневный этап — маршрут выживания. В полевых условиях их ждут новые испытания, по итогам которых и определят абсолютных победителей. Участникам предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности, выполнять поисково-спасательные мероприятия, ориентироваться по картам, организовывать полевой быт и работать в условиях ограниченного времени и физических нагрузок. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
2: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские строители обсуждают введение единого регионального стандарта качества для соцобъектов. Госавтоинспекция округа подводит итоги суточной аварийности. В Югре участников школы безопасности ждет маршрут выживания. Важный шаг для всей Югры. В регионе вводят единый региональный стандарт качества для строительства социальных объектов. На форуме «Города Югры. Архитектура. Люди. Характер» в Ханты-Мансийске представили новые решения по проектированию детских садов, школ и медучреждений. Инициативу озвучил заместитель губернатора округа Азат Ислаев. Поручение разработать свод правил дал губернатор Югры Руслан Кухарук. По итогам поездок по муниципалитетам. Главная идея проста. Качество соцобъектов не должно зависеть от того, строят их в столице округа или в отдаленном поселке. К федеральным нормам добавятся четкие требования к зонированию, освещению и навигации. Базу документа готовили специалисты казенного учреждения УКС Югры. Они изучили 80 объектов соцназначения, введенных за последние 3 года. И учли типичные ошибки. От неудобных планировок до неудачных цветов фасадов. Теперь проектировщики не будут принимать такие решения на свое усмотрение. Особый акцент на многофункциональности. Школьные бассейны, актовые залы и библиотеки не должны пустовать по вечерам. Пример уже есть. На стройплощадке школы в Ханты-Мансийском микрорайоне Су-956 спортивную зону вынесли в отдельный блок с самостоятельным входом, чтобы местные жители могли тренироваться. Азат Ислаев отметил и экономический эффект. Сейчас стоимость похожих зданий даже в пределах одного муниципалитета может различаться на 30%. Единый подход позволит полностью исключить разброс цен. Отмечу, после публичных обсуждений документ утвердит правительство округа, и он станет строго обязательным при проектировании, строительстве и капитальном ремонте любых соцобъектов Югры. Госавтоинспекция Югры напоминает, проезд перекрестков требует от водителей особой концентрации. Невнимательность при маневрах, несоблюдение скоростного режима и очередности проезда – частые причины аварий. Так, накануне в Ханты-Мансийске мужчина за рулем Джили, совершая поворот, не предоставил преимущества встречному транспорту и столкнулся с Субару. В результате пассажирка последней машины получила травмы. Это была единственная авария, зарегистрированная на югорских трассах за последние сутки. Также дорожная полиция задержала 9 нетрезвых автомобилистов и еще 155 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Молодежь Нижневартовского района объединилась для помощи защитникам Отечества. Вместе со старшими товарищами волонтеры Зайцевой речки занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением нашлемников. Подобное производство организовано и в Ваховске. А еще налажен выпуск окопных свечей и других изделий для нужд СВО. Подобные мастерские работают в каждом поселении. Гуманитарные посылки с письмами со словами поддержки регулярно отправляются бойцам на передовую. И последнее. Юные спасатели из 8 федеральных округов России показали, на что способны. Управление МЧС России по Югре подводит промежуточные итоги 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». В течение 2 дней участники вели поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Все задания были максимально приближены к реальным условиям. И ребята не растерялись, а действовали как настоящие профессионалы. Выполняли задачи в техногенной среде, оказывали первую помощь пострадавшим, проявляли себя на акватории и в бассейне. Уже сегодня команда отправляется на заключительный 3-дневный этап «Маршрут выживания». В полевых условиях их ждут новые испытания, по итогам которых и определят абсолютных победителей. Участникам предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности, выполнять поисково-спасательные мероприятия, ориентироваться по картам, организовывать полевой быт и работать в условиях ограниченного времени и физических нагрузок. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские строители обсуждают введение единого регионального стандарта качества для соцобъектов. Суд Радужного оштрафовал пенсионерку за серьезный проступок. Госавтоинспекция округа подводит итоги суточной аварийности. Важный шаг для всей Югры. В регионе вводят единый региональный стандарт качества для строительства социальных объектов. На форуме «Города Югры. Архитектура. Люди. Характер» в Ханты-Мансийске представили новые решения по проектированию детских садов, школ и медучреждений. Инициативу озвучил заместитель губернатора округа Азат Ислаев. Поручение разработать свод правил дал губернатор Югры Руслан Кухарук. По итогам поездок по муниципалитетам. Главная идея проста. Качество соцобъектов не должно зависеть от того, строят их в столице округа или в отдаленном поселке. К федеральным нормам добавятся четкие требования к зонированию, освещению и навигации. Базу документа готовили специалисты казенного учреждения УКС Югры. Они изучили 80 объектов соцназначения, введенных за последние 3 года. И учли типичные ошибки. От неудобных планировок до неудачных цветов фасадов. Теперь проектировщики не будут принимать такие решения на свое усмотрение. Особый акцент на многофункциональности. Школьные бассейны, актовые залы и библиотеки не должны пустовать по вечерам. Пример уже есть. На стройплощадке школы в Ханты-Мансийском микрорайоне Су-956 спортивную зону вынесли в отдельный блок с самостоятельным входом, чтобы местные жители могли тренироваться. Азат Ислаев отметил и экономический эффект. Сейчас стоимость похожих зданий даже в пределах одного муниципалитета может различаться на 30%. Единый подход позволит полностью исключить разброс цен. Отмечу, после публичных обсуждений документ утвердит правительство округа, и он станет строго обязательным при проектировании, строительстве и капитальном ремонте любых соцобъектов Югры. Суд Радужного вынес приговор местной жительнице за фиктивную регистрацию иностранцев. По данным следствия, этой весной 58-летняя женщина прописала в своей квартире 2 граждан иных государств и малолетнего ребенка. При этом она не собиралась предоставлять им квадратные метры для фактического проживания. Такие действия нарушили требования федерального закона о миграционном учете. В ходе разбирательства подсудимая раскаялась и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства и путем частичного сложения наказаний назначил штраф в 70 тысяч рублей. Госавтоинспекция Югры напоминает, проезд перекрестков требует от водителей особой концентрации. Невнимательность при маневрах, несоблюдение скоростного режима и очередности проезда – частые причины аварий. Так, накануне в Ханты-Мансийске мужчина за рулем Джили, совершая поворот, не предоставил преимущества встречному транспорту и столкнулся с Субару. В результате пассажирка последней машины получила травмы. Это была единственная авария, зарегистрированная на югорских трассах за последние сутки. Также дорожная полиция задержала 9 нетрезвых автомобилистов и еще 155 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. И последнее. Конкурс «Православие и СМИ в Югре» объединит медиасообщество. Положение о его проведении на рабочей встрече подписал директор департамента внутренней политики округа Кирилл Харитонов и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Главная цель проекта – популяризировать традиционные ценности, а также глубже раскрыть историю православия и социальное служение в регионе. Победителей определят в 3 номинациях: «Профессиональный взгляд», «Слово о главном», «Приходская пресс-служба». К участию приглашаются журналисты и блогеры, все, кто освещает православную тематику. Прием заявок стартует 10 августа и продлится до 30 сентября. Итоги подведут к 1 ноября. А награждение состоится на заседании регионального этапа 35-х международных рождественских образовательных чтений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Wow.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
12: Радио Югра.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
2: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутские врачи проявили профессионализм, когда счет шел на минуты. Суд Радужного оштрафовал пенсионерку за серьезный проступок. По Югре путешествует музыкальная экспедиция. В Сургуте врачи вовремя подоспели на помощь к будущей маме. Все случилось ночью 1 августа. В диспетчерскую станцию скорой помощи поступил срочный вызов у женщины. На 37-й неделе беременности начались роды. Для сургутянки они стали вторыми, но оказались стремительными. Счет шел буквально на минуты. К моменту приезда медицинской бригады малышка уже появилась на свет. Специалисты сразу оценили состояние пациентов, выполнили все необходимые мероприятия, стабилизировали их и подготовили к транспортировке. Девочка оказалась доношенной и здоровой. Женщину с ребенком доставили в Сургутский окружной центр охраны материнства и детства, где они находились под наблюдением специалистов. Сегодня мама с дочкой уже дома. Суд Радужного вынес приговор местной жительнице за фиктивную регистрацию иностранцев. По данным следствия, этой весной 58-летняя женщина прописала в своей квартире двух граждан иных государств и малолетнего ребенка. При этом она не собиралась предоставлять им квадратные метры для фактического проживания. Такие действия нарушили требования федерального закона о миграционном учете. В ходе разбирательства подсудимая раскаялась и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства и путем частичного сложения наказаний назначил штраф 70 тысяч рублей. Музыка идет по дорогам, рекам и даже по небу. В Югре работает музыкальная экспедиция. В этом году артисты доберутся до самых отдаленных уголков округа. Помимо Ханты-Мансийска, маршрут охватит также Кандинский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы. 7 известных музыкантов преодолеют сотни километров и впервые в истории проекта используют сразу 3 вида транспорта – теплоход, вертолет и автобус. Комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
2: В прошлом году мы специально подготовили такую программу, учитывая особенности природно-климатических условий и географического расположения нашего региона. Поэтому в прошлом году мы взяли за основу речной транспорт и смогли организовать концертные программы в удаленные поселки, где музыка никогда еще даже не звучала в настоящем живом исполнении. Когда люди впервые услышали звучание виолончели, а дети, например, прикоснулись к уникальным инструментам, потому что это не просто концерты, это обмен культурами.
1: Все концерты бесплатные. В программу включены и классика, и джаз, инструментальные и вокальные номера. Голос проекта Полина Орбах. А основу звучания создают виолончель, скрипка, флейта и гитара. Отмечу, музыкальная экспедиция – часть большой культурной стратегии Югры. Уже 3 года в округе действует проект «Гастрольная карта Югры». Он объединяет обменные спектакли, выставки, лекции и концерты между муниципалитетами и регионами Урала. И последнее. Конкурс православия и СМИ в Югре объединит медиасообщество. Положение о его проведении на рабочей встрече подписал директор департамента внутренней политики округа Кирилл Харитонов и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Главная цель проекта – популяризировать традиционные ценности, а также глубже раскрыть историю православия и социальное служение в регионе. Победителей определят в 3 номинациях – профессиональный взгляд, слово о главном, приходская пресс-служба. К участию приглашаются журналисты и блогеры, все, кто освещает православную тематику. Прием заявок стартует 10 августа и продлится до 30 сентября. Итоги подведут к 1 ноября. А награждение состоится на заседании регионального этапа 35-х международных рождественских образовательных чтений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. День добрый. Добрый. Надеюсь, день у вас.
4: Добрый. добрый. Ну, пятница все-таки как минимум, да, пятница это априори чуточку добрее, чем, например, понедельник или вторник. Но в целом пятницы бывают разные. И я надеюсь, новости сегодня тоже будут добрые, настроение доброе, все вокруг будет доброе.
5: Что у тебя голос дрожит?
4: Голос? Не знаю.
5: Как будто бы плакать собралась.
4: Ну, плакать пока не собираюсь, но, тем не менее, новости, по крайней мере, у нас с Тимуром не все сегодня будут добрые и веселые. Ну, а опять же, для нас с Тимуром, как вы на них отреагируете, мы не знаем. Тимур тут пытался со среды эту информацию выдать в эфир, и все как-то язык у него не поворачивался, а сегодня просто, ну, уже нет другого шанса и другого варианта. Придется нам все сказать вам на чистоту, дорогие наши. Дело в том, что сегодня наш последний эфир на радио «Югра». Это не то, чтобы мы в отпуск с понедельника уходим, это мы, в принципе, уходим. Вот, с понедельника нас в эфире уже не будет. И опережая ваши вопросы, наверняка, которые сейчас появятся, сразу скажу, что, ну, так сложились обстоятельства. Мы этого не хотели, но так вышло. И нам очень жаль, что нам придется с вами расстаться, по крайней мере, в рамках эфира. Никто не говорит, что мы исчезнем вообще. В принципе, да, мы можем продолжать общаться, но уже за эфиром. А вот наша, скажем так, эпоха на радио «Игра», ну, она вот сегодня в 7 вечера завершится. По крайней мере, для нас с Тимуром, да? Поэтому сегодня, как это не грустно, но прощальный эфир. Все 4 часа мы, конечно, прощаться не сможем, да и не будем. Все-таки жизнь продолжается. Новости, конечно, мы сегодня тоже кое-какие успеем обсудить. Все-таки мы здесь для этого, в первую очередь, для обсуждения всевозможных новостей. И даже в последний день нашего эфира мы, конечно, будем обсуждать новости. Куда же без этого? Я вам больше скажу. У нас сегодня даже будет гость в эфире. Дело в том, что еще неделю назад мы договорились с Государственной инспекцией труда.
5: Да какой неделю? Уже полгода это обсуждаем. Давайте, да, конечно, да, давайте, ну, когда-нибудь, а у нас отпуск, а
4: нет,
5: сейчас не получается.
4: Неделю назад мы, можно сказать, как это у вас у мужчин называется? Ударили по рукам друг друга, да, то есть пообещали, все, на следующей неделе железно. Как мы, можно сказать, как это у вас у мужчин называется? Ударили по рукам друг друга, да, то есть пообещали, все, на следующей неделе железно, поэтому не хочется

0: кстати, вчера слушатели еще в 9 вечера писали сообщение. И это, я думаю, удался вечер вчера у наших рыбаков. Евгений пишет, что он вместе с Борисом передает приветы всем слушателям радио «Игра». Они, в общем, вчера вечером рыбачили в поселке Бобровский. Рыба прет очень сильно, говорит Евгений. Приезжайте скорее. Представляешь, в 21.30 человек написал: «Приезжайте скорее, рыба прет». Я надеюсь, что если кто-то вдруг сейчас услышал и захочет поехать на рыбалку в Бобровский, надеюсь, рыба там еще осталась, что Борис с Евгением не всю ее выловили, и кому-то тоже сильно повезет. А еще Евгений вчера вечером пожелал всем хорошего настроения. Ну, я вот его, ваше пожелание, Евгений, сегодня передам, с вашего позволения. Вообще не факт, что у нас Евгений сейчас слышит. Возможно, после такой ударной рыбалки они вчера отмечали.
1: Сейчас суп-плиты жарят, да?
0: А сейчас...
1: Жарят, солят.
0: Ну, или отсыпаются. Добрый день, свои, пишет нам Надежда. Но я сейчас просто по порядку пойду, потому что вижу, что там уже и другие сообщения приходят от наших слушателей. Международный день пива отмечается сегодня, говорит Надежда. Так
1: вчера же был, нет? А, или сегодня?
0: Ну, вообще...
1: А, ну, тогда все.
0: Вообще Надежда пишет 7 августа, а 7 это сегодня.
1: Вот
0: поэтому...
1: и настроение улучшилось.
0: Да? Как легко тебе улучшить настроение. Слушай, если тебе это так легко сделать, может, я каждый день тебе буду с утра говорить: сегодня Международный день пива. И ты каждый день будешь в хорошем настроении.
1: Да нет, ладно, шучу.
0: Если одна эта фраза у тебя вызывает улыбку. Спасибо, Надежда, за информацию. Я, честно говоря, вот еще только сейчас открываю все тут наши сайты. В календарь праздников не заглядывала. Ой, сегодня еще и день холостяка отмечается. Холостяки, вы с нами? Вот почему сегодня. Сегодня одна новость была на федеральном ресурсе про холостяков. Я ее сейчас найду, расскажу. Я думаю еще, почему вдруг решили про холостяков написать. Теперь мне все стало понятно. Ну и, собственно, давайте отмечать тогда, кто что. Кто что. Ой, здравствуйте, дорогие ведущие, пишет нам Сергей. Кстати, я сейчас вспомнила, у нас, помните, Алла, которая сейчас находится в отпуске в Дагестане?
1: Алена.
0: Ой, Алена, да, просто вижу сообщение от Аллы, вот и... прочитала. Алена у нас сейчас находится в отпуске в Махачкале, и она, когда туда улетала, это было пару дней назад, скинула нам свои вот эти посадочные талоны, типа: ребят, все, мы через час в самолет, давайте, будем вас там тоже слушать все равно, надолго не прощаемся. А потом было от нее финальное сообщение такое: я вам тоже желаю, чтобы у вас в августе случился отпуск. Я такая...
1: Ну да, вот.
0: Я думаю: Алена, какая у вас вообще сила желания? Это вот есть такие люди, знаешь, что-нибудь скажут, и все сбывается. Вот, собственно, и случилось, да. Будет. Ой. Я не могу сейчас все эти сообщения открывать, которые приходят. Я только вижу крупными буквами от Ирины: не верю. Ну так вот, это не шутка, это не первый апрельский розыгрыш, все-таки август на календаре. Кстати, символично, что в августе мы устроились.
1: Я прям, знаете, что я вот Марине оставлю, наверное, сегодня так предоставлю прерогативу, да?
0: О чем? С чего? Для
1: читать
0: чего?
1: Читать новости, потому
0: новости?
1: Что...
0: Новости?
1: Не новости, эти комментарии, а потому почему? Что... Но меня они немножко, как тебе сказать...
0: Расстраивают.
1: Да. Угу. Мужчины не плачут, а если их начнут читать... Обязательно произойдет то, что не должно произойти.
0: Ну, я вот прямо сейчас тоже не буду читать в прямом эфире. Я вот, когда будет музыка, прочитаю, потому что, ну, тут правда, вот от некоторых уже по 11, по 12 сообщений пришло за раз. Я просто даже физически не успею это сделать в прямом эфире. Вы не переживайте, мы все прочитаем, обязательно ответим. На какие-то вопросы ответим в эфире непосредственно, ну, а все остальное давайте за эфиром мы уже будем обсуждать. Ладно, что касается новостей, перейдем уже, пожалуй, к ним. Вот. И с чего начать? С августа. У нас тут психотерапевты говорят, что в августе у многих людей начинается такая, знаешь...
1: Хандра.
0: Не то, что хандра, а чувство вины и тревоги появляется.
1: Ну, ты же не успел что-то сделать за
0: лето.
1: Все
0: правильно, потому что август, это как... Кто же говорил из великих, что август, это как вечер воскресенья? Ну, что вроде...
1: Я так говорил.
0: Да не ты, это кто-то из наших классиков. По-моему, Ахматова или Цветаева, кто-то из наших русских женщин-поэтесс так сказал, надо потом будет найти автора. Ну, в общем, да, и в августе у всех появляется вот это чувство, что лето уже заканчивается, а у меня ни то, ни пятое, ни десятое, ничего не успел, столько всего хотел сделать за лето, да, и похудеть, и отдохнуть, и съездить куда-нибудь, и там в порядок дом привести. А потом, бац, наступает август, и ничего из этого не сделано, а то еще и хуже. Лишние килограммы, может, появились наоборот за лето, в доме еще больше бы бардак, и отдохнуть толком тоже не успели, потому что работа. Поэтому, если у вас такое накатывает каждый год по августу, вы не переживайте, это такая общая, общероссийская, даже общемировая хандра начинается.

0: августовская, она пройдет в сентябре. Когда, знаете, перевернем календарь, а там, а ну все, осень. Можно вот эти все свои разочарования летние забыть. Вот, ну и психотерапевты советуют нам помнить, что лето это не экзамен, который нужно на отлично сдавать, а лето это все-таки такая же жизнь, такие же месяцы, как и все остальные. Надо просто их проживать и, ну, брать от них максимум. Но не корить, не ругать себя, не винить ни в коем случае за то, что что-то не успели. Ну, на осень можно спокойно перенести. Правильно?
1: Правильно. Да, я тебя практически не слушал. Я тут
0: все-таки решил читать сообщения.
1: Не то, что решил читать сообщения. Я пытаюсь их как бы вот так спуститься вниз, чтобы не видеть новые, которые приходят. Я не могу, оно просто приходит. Я, короче, ладно. А чего, погода отличная ожидается в ближайшие недели. Пока что еще не сентябрьская.
0: Ты решил сразу, короче, поскольку мы в понедельник уже не появимся в эфире, Тимур решил на несколько недель вперед вот, вам выдать погоду.
1: Все, что вижу, это до 6 сентября включительно. Плюс 15-16. То есть холоднее, чем плюс 15 градусов днем, по крайней мере, не обещают нам синоптики, да. Но дожди будут идти всегда практически.
0: До конца года слабо тебе сказать прогноз погоды?
1: Слушайте, нет, не слабо. Смотрите, какая ситуация. Где-то в сентябре еще будет плюс 10-15 градусов, в октябре уже около 0 температура воздуха будет вот относительно такая прохладная, начиная с ноября, скорее
0: минус
1: всего,
0: уже
1: будет
0: точно.
1: Минус такой устойчивый, выпадет снег уляжется ближе к концу месяца, и в декабре морозы ожидаются, но такие не сильно, то есть минус 20-25 градусов, это максималка. А затем Новый год, январь, крещенские морозы, естественно, под 40 градусов,
0: да.
1: И далее ждем весну, все. А там уже вот. Все вернется на круги своя. Примерно такой прогноз.
0: И если хоть что-то из того, что сказал Тимур, не сбудется, мы его привлечем потом к ответственности, скажем, ты за базар свой отвечаешь вообще? Почему уже октябрь, а на градуснике плюс один все еще?
1: В понедельник забираю трудовую книжку, какой вот это вот то, что там отвечают за свой базар, имеют мнение, меня уже это не касается. Конечно.
0: Уже не будешь ты иметь свое мнение, да? Там отвечать уже за свои слова. Ну, по крайней мере, в эфире. Да, кстати, про погоду, раз Тимур начал. У нас сегодня федеральные СМИ пишут, что на Кубани объявили экстренное предупреждение. Там грядет жара на этой неделе.
1: Так что интересно, если... смотри, у нас два соседа. Один Ямал, другая Тюменская область.
0: Да.
1: Если мы
0: соседка,
1: как бы между ними,
0: да?
1: между ними находимся. Угу. Там ужасные, страшные пожары лесные.
0: Да,
1: там,
0: наймали,
1: площадь
0: да.
1: возгорания за сутки что-то на несколько тысяч гектаров увеличилась. А в Тюменской области потопы. Ну, потопы уже остановлены, на самом деле, там уровень воды падает.
0: Ой, а вы знали, да, сейчас же в Тюмени с берега Туры собирают вот эту мертвую рыбу, которая
1: речь причем о тонне какой-то.
0: Да, и вот сегодня даже федеральные СМИ, понятно, что все тюменские-то про это точно пишут, а я сегодня на нескольких федеральных увидела источниках, что собрали уже тонну мертвой рыбы. Представляете, ходят там люди в специальных масках, потому что запах стоит невероятный, конечно, и все это дело собирают. Очень жаль рыбу, очень жаль природу, и что, да и людей, конечно, там десятки домов подтоплены, и в принципе всех тюменцев, потому что у них за последние дни, ну, такой себе воздух, конечно, и качество воды тоже оставляет желать лучшего, поэтому лето такое немножечко омрачено, да, у тюменцев в этом году. Но вот эту тонну мертвой рыбки тоже жалко. Представляешь, жила себе рыба, жила, да, и вот так огромное количество мертвой рыбы, к сожалению. А я вот не договорила про Кубань. Если кто-то из наших слушателей, может быть, собирается уже на этой неделе в отпуск, потому что как раз август тоже довольно популярный месяц для отпусков, да? Там сейчас экстренное предупреждение на этой неделе объявили, потому что жара у них в районе 40 градусов. То есть это очень, даже для югов это чересчур. Поэтому если уж ехать на моря, то реально прям у моря круглосуточно просто находиться. В плюс 40 это очень опасно. Имейте в виду. Но это для тех, кто на юга собирается. А зато в Карелии, сегодня смотрела милейший фоторепортаж, в Карелии у нас прошел летний слет Дедов Морозов. Представляете? Практически со всех регионов страны приехали Дедушки Морозы, у которых разные имена, названия, костюмы. Такие красивые. И все это, ну, фактически, вот я смотрела фотографии, они реально как будто воплотили в жизнь вот тот мультфильм. Помнишь «Дед Мороз и лето»? Легендарный союз мультфильмовский мультик. И там вот посреди лета вот эта сочная зеленая трава, кругом природа, деревья, и они такие все в шубах, с этими бородами большими. Или бородами.
1: Не помню.
0: Или бородами.
1: Уже не важно, Марина. Говори, как хочешь.
0: Ну, короче, потрясающе на самом деле действо.
1: Понравилось. В интернете сейчас подглядел. Написано, пятница — это единственный день недели, когда вечер мудрее утра.
0: Да, ой, это пятничный вечер, это вообще сплошная философия. Даже неважно, один вы проводите этот вечер или в компании, да?
1: Знаешь, обычно говорят, там, утро, вечер, мудренее, ну, типа, завтра разберемся с утра.
0: Но не про пятницу.
1: В пятницу, как будто бы, да, вечер настанет, и все станет ясно.
0: Да. У нас, у меня, кстати, каждый вечер в пятницу, когда мы приходим домой, созваниваюсь с родителями, и папа мне неизменно каждую пятницу говорит, ой, у вас наступил любимый момент недели, вечер пятницы. Я говорю, да. Для работящих людей это реально лучший момент недели.
1: Смешной комментарий. Антон пишет, добрый день, так что, все-таки деревню в Беларуси купили?
0: Да, если бы мы купили, мы бы вас всех туда уже давно пригласили.
1: Я сам сейчас сижу, думаю, так, что, либо курочек выращивать, либо это ассенизаторскую машину хочу, и в деревню.
0: Вот такие у Тимура планы.
1: Как говорится, может быть, и руки не в чистоте, ну а что поделать, да, но зато всегда при деле.
0: И нужный важный труд. Ладно, на самом деле у нас уже мессенджер Макс, да и в Телеграме есть сообщения. Вот Виктор написал, переполнен вашими сообщениями, но тем не менее, если кто-то вдруг еще до сих пор не написал, и сегодня есть такое желание, Тимур, по традиции, мы традициям не изменяем, напомнит наш номер телефона.
1: +7 950 510 66 66.
0: Угу. Далее у нас музыка, вернемся в середине часа с новостями традиционно, а пока постараюсь разобрать все ваши сообщения, которые вы написали.
2: «Свои люди».

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: А что сегодня так песни быстро заканчиваются вообще? Я только начала тут открывать сообщения, еще даже ответить толком никому не успела. И, короче, я не знаю, наверное, до 7 вечера. Если вдруг вы не получите от нас ответ сегодня, в ближайший час-два... Ну, давайте, нет, не расстраивайтесь, мы все равно всем ответим. Мы сегодня не уйдем из этой студии, пускай это будет 7:30, 20:00, но мы не уйдем, пока не ответим.
2: Не, я-то уйду, мне машину из сервиса забрать, я же там ждать.
1: Ну, Тимур уйдет, а я постараюсь всем ответить, потому что, ну, а когда потом, если не сегодня, правильно? Ой, слушайте, много от вас вопросов, я вот даже боюсь что-нибудь пропустить.
2: Да, я про новости. Человек должен достигнуть успеха до 35 лет, так считает большинство опрошенных россиян. И провели исследование. Но, опять-таки, провело исследование одно издание, которое и вчера она проводила очень интересных исследований, и сегодня они этим занимаются. Они, знаешь, пошли по пути каких-то таких вбросов, которые привлекают внимание, которые хотят журналисты остальные цитировать. Ну, в общем, каждый третий практически в возрасте там от 25 до 30 заявил, что у них осталось очень мало времени, буквально 5 лет, и если они вдруг там не станут миллионерами, не купят себе машину, квартиру, не обзаведутся детьми и семьей, то жизнь прожита зря.
1: Ну, это мышление современного поколения. Надо им сказать, что и после 30 жизнь только начинается, а после 40, ну, мне пока нет 40, но скоро будет, кстати. Вот те, кто уже перешагнул этот 40-летний рубеж, я уверена, скажут, что вы, ребята, оказывается, после 30 так были цветочки, после 40 там такие ягодки, и вообще все самое крутое происходит. И вот представители любого возраста скажут, что, во-первых, никогда ничего не поздно, а современная молодежь, она действительно такая, они, вот помнишь, как в «Однажды в России» был скетч, там девушка пришла, поступила в колледж, и говорит, заходит к директору и говорит: «Дядь, вы меня тут научите этим всем IT вашим штукам? Мне 15, у меня времени нету. Если вы меня за год ничему не обучите, я пойду другую шарагу найду».
2: Да.
1: Вот, понимаешь? И таким образом они вроде шутят, но они же реально очень часто показывают современные какие-то тенденции в нашем обществе. И поколение современное, они правда считают, что если ты к 20 там ничего не успел, то все, уже жизнь кончена. Хотя, господи, я в 20 еще училась... в университете.
2: Что делал? Да я до сих пор, в принципе, не знаю, кем стану, когда вырасту, если честно.
1: Да, ну вот сейчас, кстати, подумай. Есть возможность. Я возвращаюсь к сообщениям слушателей. Просто очень много вопросов на тему того, что, а где вас дальше слушать?
2: Ну, нигде.
1: Пока нигде, да. Ну, то есть, у нас нет какого-то конкретного плана. Мы еще неделю назад как бы даже не думали о том, что вот так все будет, и мы с вами будем расставаться. Поэтому планов никаких нету. Серьезно, у нас сейчас просто белый лист. Возможно, если какая-нибудь радиостанция в России очень сильно нас нуждается, мы продолжим это дело. А может быть, нет.
2: Вот Тимур... Отчаянная, знаешь, которая не жалко лицензию.
1: Да, тут, кстати, кто-то из слушателей писал, типа, а что, все-таки что-то вы не то в эфире сказали?
2: Нет.
1: Нет. Причина, кстати, даже не в этом.
2: Мы тут 4 года столько всего наговорили. Не то говорим, как бы.
1: Поэтому...
2: Я думаю, многие перекрестились, сказали, слава богу.
1: Просто сложились так обстоятельства, правда. Мы как бы не хотели, чтобы они так сложились, но вот жизнь такая, каждый день что-то меняется. Мы искренне очень-очень сильно не хотим с вами расставаться, но вот так все срослось в одной точке, что придется это сделать. Но давайте так сразу, мы не расстаемся прям на совсем, я имею в виду в жизни-то. Вы можете добавиться к нам в соцсетях, мы с удовольствием всех наших слушателей, друзья, примем, прям с превеликим удовольствием. Если вы найдете меня, например, ВКонтакте, да, или Тимур тоже, да, не против ты? Я просто за тебя так решила говорить. Если найдете меня ВКонтакте, Марина Штейникова, и напишите, что вы наш слушатель, я вас тут же добавлю в друзья, потому что каждый наш слушатель — это друг. Ну, по крайней мере, там мы можем не потеряться, если вы, конечно, этого хотите. Возможно, кому-то просто нравилось быть с нами в радиоэфирах, а в жизни уже как бы совершенно не тот вайб. Поэтому
2: к новостям. Министерство цифрового развития, это вот новость номер один, которая появилась буквально там час назад, якобы, давайте, я почему говорю якобы, потому что потом они опровергли прям сразу же. Министерство цифрового развития хочет ограничить доступ к мессенджерам и соцсетям для несовершеннолетних. Вот такая новость, я думаю. Ну, наконец-то пошли по какому-то, знаешь, пути осмысления того, что такое хорошо, что такое плохо для детей в плане контента. Но тут же они выступили с заявлением, с официальным, опровергли. Англии говорят, мы не планируем вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Таких намерений нет у нас, заявили в ведомстве, пояснили, что там во втором пакете мер против мошенников, принятом в июне, прописана возможность теоретическая для операторов защищать детские сим-карты дополнительно, но массово мы как бы нет. Но Минцифра это не единственный, да, у нас институт, который может принимать подобные решения. И, как правило, это же уже такое, знаешь, традиционное, когда кто-то заявляет, что у нас таких нет намерений. Это не значит, что в целом в стране ни у кого таких намерений нет. Если об этом начали говорить, возможно, когда-то это всплывет наружу. Ну, пока что не знаем. Также Минцифры опровергли создание мессенджера на портале госуслуг пакетом.
1: Все-таки опровергли, да? Помните, неделю назад говорили, что госуслуги превратятся в соцсеть.
2: Причем они молчали же долго, даже больше, чем неделю.
1: Ну да,
2: прям больше чем неделю, никаких вот от них не было никакой информации.
1: Ну, наверное, думали, насколько это возможно и стоит ли.
2: Здесь же форум проходит «Цифровая эволюция», называется, он проходит в Калуге, и там вот глава Минцифры, Максут Шадаев его зовут, он заявил о том, что, ну, мы не собираемся создавать никакие там мессенджеры на портале госуслуги, мол, в этом нет никакого смысла, зачем, если есть Макс, мессенджер Макс, и вот, как заявил Шадаев, мессенджер Макс никуда из России никогда не денется, это с нами типа навечно, то есть мы его создаем. Создаем его вот один раз и навсегда. И дальше уже этот Макс будет только развиваться, обрастать всем, чем угодно. Сегодня пытался в мессенджер Макс. Есть у нас там группа, она так называет «Свои люди», но она не публичная. Она закрытая, анонимная. Мы ее создавали полгода назад, когда вот появилась такая
1: возможность. Не полгода, Миша, эта возможность появилась месяца 2-3 назад, и мы просто ради прикола ее создали, чтобы никто потом это имя не занял.
2: Я сегодня захожу, смотрю, о, есть кнопка сделать ее публичной, но мне сразу Макс говорит, но это только если вы цифровой ID себе оформите, если только
1: а
2: там
1: с госуслугами. А ты пока побаиваешься, да, не хочешь?
2: Ну, я не то чтобы побаиваюсь, не хочу, но у меня просто, знаешь, очень много знакомых, которые нет-нет, пишут, привет, займи 20 тысяч, и я понимаю, что людей взломали, а когда потом с ними созваниваешься и говоришь, а что случилось, они говорят, ничего не случилось, телефон лежал в кармане, я никуда не заходил, ни по каким ссылкам не переходил, просто взяли и взломали. А ну а мне зачем это? Я сейчас привяжу к госуслугам, а и Макс взломают, мало ли, может быть, как-то можно там получить несанкционированный доступ к какой-то дополнительной информации, как-то разводить меня в плане мошеннических схем. Нет, не надо, я не хочу.
1: Угу. Тимур молодец.
2: Почему?
1: Ну, потому что стараешься и пытаешься новости рассказывать.
2: Ну да.
1: Свою работу делать.
2: И пытаюсь рассказывать.
1: А я просто тут смотрю, как у меня появляются уведомления ВКонтакте, и слушатели пишут и добавляются в друзья. Всех обязательно добавлю. Вот прям зайду попозже.
2: Вот ей не верьте, потому что...
1: А вот сейчас прям зайду, у нас сейчас через вот пару минут будет музыка, зайду, и вы увидите,
2: что скажи нам количество, пожалуйста, непрочитанных сообщений, вот по-честному.
1: Много.
2: Ну сколько?
1: Много.
2: Ну сколько? Ну зайди в ВКонтакте и скажи нам по-честному, сколько у тебя непрочитанных сообщений на данный момент.
1: Хорошо, сейчас я уже захожу, но все, кто написали мне сейчас, я обязательно отвечу. Я же понимаю, что это слушатели последние сообщения оставили. Нам вот, например, вот прямо сейчас мне пишет Инна, которая говорит, я даже не живу в Югре, слушала радио.
2: Так сколько сообщений, Марина, не прочитано?
1: 952.
2: 952 не прочитано. Это даже не просто сообщение, это 952 человека Марине написали и ответа не получили. У меня такого количества нет. Поэтому, если что,
1: добавляйте,
2: если
1: Тимура,
2: нужно будет что-то донести до этой женщины,
1: нет,
2: какую-то
1: смотрите,
2: информацию или мысль, пишите через меня, я передам, я всегда рядом практически.
1: Ну, во-первых, которые вот последние сообщения,
2: а друзей
1: их всегда видно.
2: Просто ради прикола, сколько друзей?
1: Друзей, какая разница, сколько?
2: Ну, просто скажи, сколько у тебя, сейчас... сколько у тебя подписчиков ВКонтакте? Я просто сравню эту цифру с количеством непрочитанных от людей сообщений.
1: Друзей у меня меньше.
2: Ну вот.
1: А подписчиков где-то 1500.
2: То есть,
1: наверное,
2: это не какая-то Шакира, к примеру, у которой тысяча сообщений непрочитанных, нормально.
1: Я же только
2: это обычный человек.
1: Я же только что сказала, что если слушатели добавятся, всех добавлю в друзей.
2: У меня, знаете,
1: всех.
2: У меня... ОКР, вот, всегда
1: потому что
2: был.
1: Потому что я знаю, что это наши слушатели. Мне иногда добавляются какие-то люди, а я даже не знаю, кто это, да? И я думаю, ну, хоть бы написали, а кто, что, как кто. Вот, если я понимаю, что сейчас добавляются мои слушатели, конечно, я их всех добавлю. А
2: суть ОКР заключается в том, что у меня, если висит вот посмотри, Марина, сюда, на экран
1: вижу,
2: моего
1: чистый,
2: телефона.
1: Просто...
2: Телеграм, запрещенный в России, мессенджеры, Макс, да, не запрещенный в России. У меня не висит ни одного непрочитанного сообщения или уведомления. Я всегда все читаю, всегда открываю, потому что меня бесит само наличие вот этого висящего,
1: да,
2: непрочитанного, если я не сплю. Вот. Ну, не 1000. Первый штраф за борщевик выписан собственнику участка в Подмосковье.
1: Молодец.
2: С помощью искусственного интеллекта привлекли к ответственности за растущий борщевик, причем зафиксировали нарушения с помощью цифрового мониторинга, а именно как поднимали, получается, эти беспилотники, облетали окрестности и с помощью нейросети выясняли, где растет и где не растет. Размер штрафа 150 тысяч рублей, просто чтобы вы понимали. 150 тысяч — это... Ну, как бы не 3 копейки. Ну, ладно, здесь штраф для юридического лица, это собственник земельного участка, это фирма какая-то небольшая, но, тем не менее, для, по-моему, этих физических лиц обычных, наличие борщевика на моем огороде, это как бы бог с ним, это твои проблемы. Но, в целом, лучше присмотреться где-нибудь на даче или где-нибудь на участке за городом, если у вас что-то там растет, типа борщевика, или какие-нибудь запрещенные растения, которые у нас каждый год, по-моему, пополняются и добавляются. Проверьте, уберите от греха подальше, лишним не будет, потому что если уже начали контролировать, следить с беспилотников, то это не просто, знаешь, постучал, есть борщевик, нет, ладно, я пошел.
1: А сейчас, да, во многих регионах...
2: Найдут, уже. Увидят, автоматически выпишут и еще и пришлют. Надо, не надо. А у нас, извините, Югра, очень информатизированный регион. Чего только стоит наша легендарная, уникальная и вот сейчас распространяющаяся по всей России система лесоохранитель, которую мы начали внедрять у нас в регионе первые, если я правильно помню. Сейчас количество камер уже составляет там несколько сотен, около 200 этих камер, которые мониторят 360 градусов все лесные участки, которые у нас есть в регионе. Вот, и они выявляют, они реально выявляют. Я читал новость о том, что в одном из районов, по-моему, был Кандинский район, там с помощью этой системы лесоохранитель заметили дым где-то в лесу, выехали и потушили. То есть это не просто так камеры понатыкали, это реально работающая штука, которая реально помогает создавать безопасность в наших лесах. И в целом динамика уменьшения вот этого вот количества лесных пожаров, она подтверждает то, что эта штука работает. А, не знаю, у нас, у соседей на Ямале работает эта история или не работает, но у них прям дымит.
1: У них сложная сейчас, да, ситуация. У них сложная, и, насколько я помню, лесоохранитель, вообще Югра — это один из немногих регионов. Вообще мы, по-моему, первые были.
2: Вот я говорю, мы первые, потом...
1: И потом мы эту практику уже...
2: масштабируем.
1: Мы даже представляли на всероссийском форуме в прошлом году или позапрошлом, не помню точно, где взяли на вооружение другие регионы, сказали, вау, круто, Югра придумала, надо и у себя такое реализовать.
2: Угу.
1: Вот ты говорил всем, не верьте Марине, а я вот сижу, добавляю. Всех добавляю.
2: Да, в Советском районе, вот я смотрю, в Советском районе как раз система заметила возгорание. Еще, знаете, когда 13 июля история опубликовала у нас окружная авиалесоохрана, что 13 июля произошло вот возгорание, зафиксировали, в Советском районе термоточку нашли. Вот камеры как раз окружной системы лесоохранитель подтвердили эту информацию. Туда незамедлительно вылетел самолет Ан-2 с группой парашютистов. Парашютисты спустились на землю и быстренько все локализовали. Почему здесь вот я прям акцентирую внимание на этой истории, Марина?
1: Да.
2: Потому что там лесозаготовительные работы проходили. И лежали стеллажи уже с готовыми бревнами, которые дожидались нового сезона, чтобы по зиме, когда уже реки замерзнут, можно было их оттуда вывести.
1: То есть могли всего этого просто...
2: Ну, не то, что там, знаешь, какой костер мог быть,
1: да,
2: мощнейший.
1: Да. Такие жалко уже заготовленные вот это все дело.
2: Один штабель сгорел, но таких штабелей там было как бы не один. И вот отчитались, говорят, все классно, все хорошо, суперсистема работает, мы счастливы, что она у нас есть, что она позволяет просто ликвидировать вот эти пожары непосредственно в момент возникновения. А не так, что там через сутки кто-то заметил, мимо проезжал, когда там уже полтайги горит, но там уже туши не туши, ты ничего с этим практически не сделаешь, надо ждать, пока начнется дождь. А если там небольшой костер непотушенный приехал, быстренько все залил и поехал дальше по своим делам, лес спасен, все счастливы.
1: Да. У нас музыка далее. Вернемся в конце часа. Видим ваше сообщение. Когда разгребем, не знаю, но обязательно всем до конца дня сегодня ответим. Вы, пожалуйста, если долго не будем читать, не думайте, что мы игнорируем, обязательно на все сообщения ответим.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ой, я не знаю.
2: Новости читать, Марина.
1: Новости,
2: есть
1: да.
2: Есть же новости. Например, сейчас... в Москве суд...
1: Тимуру сейчас сказала, надо было, наверное, без 5-7 сегодня выйти и сказать, все, ребят, это был последний выход в эфир.
2: То есть сидит реально слезы вытирает.
1: А так, а люди вот пишут такие вещи.
2: Суд в Москве обязал женщину, просто вдумайся в этот заголовок.
1: Да я вообще сейчас ни о чем не думаю.
2: Суд в Москве обязал женщину освободить квартиру от крокодила, лисы и удава.
1: Потому что их запрещено держать в жилых
2: помещениях. Я просто, мне интересно, это что за...
1: Что за набор? Паноптикум какой-то?
2: Что за айболит? Крокодил, лиса, удав? Ну тут, знаешь, как этот...
1: А история есть, как у нее появились эти животные? Как будто бы, возможно, лису она спасла.
2: Ну, причем у нее не только крокодил, лиса, удав, у нее еще экзотические птицы, ряд и ряд других экзотических животных. И причем по суду ей разрешили оставить только двух собак. Остальных надо куда-то отдать. Она пенсионерка.
1: Собаки такие, слава богу. Нас можно оставить.
2: Да, она пенсионерка. Квартира 52 квадрата. Это что-то типа двушка.
1: Да.
2: Ну, либо очень маленькая трешечка.
1: Нет, скорее стандартная двушка.
2: И на протяжении 10 лет она там 30 животных разных экзотических содержала. Ну, а соседи постоянно, естественно, жаловались на стойкий неприятный запах, насекомых, нарушения санитарных, ну, короче, там, белиберда полнейшая. Ну, крокодил, ну, это что-то...
1: Я надеюсь, что он маленький, в аквариуме живет.
2: А мы еще говорим, да, вот, почему так москвичей не любят? Ну, там, посмотрите, пенсионерка, ну, пенсионеры с жиру бесятся. У них крокодилы, обезьяны-бегемоты и зеленый попугай, да?
1: И кашалоты еще. Кашалоты где-нибудь в ванной, наверное, держала. Слушай, а крокодил тоже, наверное, в ванной?
2: Может быть, в принципе, может быть, она фанатка Крылова или в каком-то театре работала, да?
1: Да, она просто любит животных. Другой вопрос, где она их брала? Ну, то есть крокодил, это же надо специально где-то найти и купить. Это не так, что шла по улице, увидела хромой крокодил, лапку повредил, спасу тебя, пойдем ко мне домой. Это с собаками так можно, и с котятами. А с крокодилом это как будто целенаправленно искала. Ну и я напомню, что у нас сейчас, в принципе, очень сильно ограничен перечень тех животных, которых можно содержать в домашних условиях. Мы эту тему, кстати, тоже относительно недавно обсуждали на сайте какого-то ведомства, я забыла какого, прям перечень есть расширенный всех животных, которых можно и нельзя. Там такие интересные варианты. Там в этом перечне есть животные, которых я вообще впервые в жизни услышала, что такие существуют. Ну, видимо, у нас решили сразу всех обозначить, чтобы россияне вот не тащили в дом, кого попало.
2: Кого самого неадекватного можно держать в квартире?
1: Ну, вот мне кажется, крокодил — это очень неадекватно. Ну, это очень.
2: То есть это маленький какой-нибудь крокодильчик.
1: А есть такие крокодилы, которые никогда не вырастут больше метра?
2: Карликовый крокодил.
1: Существуют такие?
2: Наверняка, ну, конечно. Ну, то есть, а их же разных видов, этих рептилий.
1: Ну, даже если тебе...
2: Крокодил — это рептилия хотя бы, да?
1: Ну, мне кажется, да. А вообще, это
2: же... Ну, вараны те же самые.
1: Ну, ему в любом случае тесно будет, куда бы она его ни поместила. Ну, то есть аквариум, ванна, неважно.
2: Зато можно прикалываться.
1: Ему же нужно пространство.
2: Снимать эти... Вайны?
1: Угу.
2: Вообще, да, откуда я это слово взял? Вайны?
1: Откуда?
2: Скажи ТикТоки хотя бы. Какие вайны? Еще Куб вспомни.
1: Из прошлого десятилетия.
2: Коуп, соцсеть такая. Не знаю, запрещена ли он у нас, она или нет.
1: Но ролики из нее активно вон на Ютубе и в ТикТоке распространяются.
2: Можно снимать эти шуточные ролики, типа там Гена-на. Крокодил в ванной. Знаешь это?
1: Нет.
2: Блин, ну это такой супер старый, ему лет 20.
1: Анекдот.
2: Анекдот. Анекдот Трахтенберга вообще в целом.
1: А он с матами?
2: И он потом... Ну да.
1: Тогда не рассказывай.
2: Трахтенберга тебе о чем-то говорит.
1: Он все анекдоты с матами говорил.
2: Я просто... Все, которые я знаю, они с
1: они
2: матами.
1: Они все с матами, понятно. Ну или вообще это можно было, знаешь, разыграть как-нибудь, одеться как шипокляк и делать вайны, типа это крокодил Гена. Какую-нибудь еще крыску в доме завести.
2: Логично, ничего не скажешь.
1: С таким зоопарком можно.
2: В Новой Зеландии.
1: А что у тебя сегодня новости какие-то? Где это? Политика, я не знаю, социальная тема.
2: А ты спроси, хочу ли я вообще что-то рассказать.
1: Вот я намекаю на это.
2: Нет, но надо, правильно?
1: А в Новой Зеландии?
2: В Новой Зеландии.
1: Явно что-то хорошее.
2: Впервые за там вообще, ну, все время выпал снег.
1: Да? Ну и пусть узнают, что это такое хотя бы. Живут бедные люди, знать не знают.
2: Мне что интересно, здесь написано, жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Вопрос, да.
1: Зачем им?
2: Начертаем в Новой Зеландии, при условии, что у них впервые там за все время выпал снег, начертаем лыжи и сноуборды.
1: Хороший вопрос. Они, наверное, это на всякий случай, как мы держим на балконе у себя банки трехлитровые, огромное количество, на всякий случай. Одну лыжу, вторую уже давно нет, одну держим на всякий случай.
2: У меня же тоже плавки есть. Ага. И маска нырятельная. Но я же прям не дайвер, да? Ни разу.
1: Вообще, если порыться на наших балконах, иногда такие можно вещи найти. Иногда даже не знаешь, откуда это взялось здесь. Вот новозеландцы, видимо, также в надежде на то, что когда-нибудь снег их посетит, они держали сноуборды.
2: Я сейчас думаю, а что у меня есть такого на балконе или в кладовке, что я... Ну, оно у меня есть, но я им никогда не пользовался и вряд ли воспользуюсь. И я понял. От меня есть ответ на этот вопрос. У меня есть пакет, аккуратно упакованный. И каждый раз, когда мы делаем генеральную уборку, Марина настоятельно просит его выкинуть.
1: Да.
2: Но я говорю, нет, рано или поздно я куплю самогонный аппарат.
1: Угу.
2: И эти красивые пустые бутылки, которые я коллекционирую...
1: Пойдут в ход.
2: Они как раз-таки станут венцом моей личной коллекции. Ну, тут просто пакет с пустыми бутылками, представляете? Я уже 5 лет его храню.
1: Ну, там всякие красивые.
2: Ну, красивые.
1: Не такие стандартные, которые... Ну, там, когда дарили какие-то необычные, ну,
2: типа
1: и так далее.
2: Того, да.
1: Ладно, я тут, раз мы сегодня по легким новостям, тоже расскажу.
2: Про алкоголь можно ли тогда? Новость на глаза попалась. В России вернулись к обсуждению онлайн-продаж алкоголя. То есть дистанционной продажи через Почту России и Marketplace.
1: Да.
2: Об этом, ну что ты, да. Об этом сообщил замглавы Минфина, между прочим.
1: Хорошо.
2: Алексей Сазанов он.
1: Не знаю, в чем вообще суть, потому что когда они в последний раз обсуждали, давайте через почту будем продавать
2: алкоголь.
1: Изначально
2: эксперимент этот хотели провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье, в Мордовии.
1: Да.
2: Мордовия тут вообще очень забавно вписалась в эту компанию. И вот через интернет тогда планировали продавать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями, ну, вот на всем пути, начиная от, грубо говоря, сбора винограда, заканчивая уже непосредственно, когда к тебе курьер пришел домой.
1: Кстати.
2: Далее это все было обсуждение приостановлено из-за разногласий между ведомствами. Ну, то есть непонятно было. Минфин говорит, вроде прикольная идея, мы повысим там продажи. Минздрав говорит, вообще не прикольная идея, зачем мы спаиваем народ. А условно говоря, какие-то там ведомства, которые отвечали за детей, они говорят, а как вы гарантируете то, что вот эта бутылка не попадет в руки тех, кому она не должна попасть, кто будет контролировать и проверять возраст. И, в общем-то, не договорились. Ну, против инициативы тогда выступал не только Минздрав, но и Роспотребнадзор. Кстати, непонятно почему, вроде бы они не могли понять, как качество проверять.
1: Я не понимала, для чего все это надо. Вот если тебе нужен алкоголь, зачем тебе заморачиваться через почту, заказывать ее онлайн, идти на почтовое отделение, забирать перед этим на сайте, что-то там забронировать? В чем смысл? А не проще до магазина дойти?
2: Ну, нет, проще, наверное, до магазина это проще, но в целом сервис бы выглядел прикольно. То есть мы же выписываем журналы, мы выписываем газеты, мы выписываем
1: корреспонденцию. Но это не подписка на алкоголь.
2: Ну, смотри, а вдруг, допустим, мы бы в России придумали эту систему, и она бы выглядела так. Какая-то частная винокурня могла подключиться к этому, который там в Крыму, условно, да, небольшой виноградник, семейное такое дело, и они вот сами изготавливают, ну, у них все, лицензия, но они не масштабируются. То есть они продаются где-то там у себя, а ты не знаешь даже, что они существуют.
1: Или, через там, почту реализовали.
2: Да, или виноводочные какие-то ликероводочные заводы побольше, покрупнее. И можно было бы прийти на почту, открыть красивый такой глянцевый каталог, посмотреть вообще все вино и оформить подписку, что раз в месяц тебе приходит там 2 бутылки вот такого вина из частной какой-то коллекции.
1: Но они не так все это обсуждали, вот ты бы им предложил.
2: Прикольно же.
1: Okay.
2: То есть ты можешь сидеть вообще там, условно говоря, в Анадыре, допустим, да, и выписывать вино из Крыма. Напрямую тебе там почту самолетом пришлет. Ну, почему нет?
1: Я, кстати, вспомнила, на прошлой неделе была эта информация, вот раз Тимур мне напомнил как раз про Крым, про вина. У нас президент подписал закон, согласно которому, по факту, этот закон делает исключение для рекламы алкоголя. У нас же в стране запрещена реклама алкоголя, везде ее нигде, ни на телевидении,
2: делали послабление во время 2018 года.
1: Ну, в рамках чемпионата мира, и все.
2: Мира.
1: А в целом федеральное законодательство только...
2: И вот... то только на пиво, Марина,
1: да. А вот пиво, если выйдете, да, реклама, то всегда безалкогольное по телевизору. Но у нас сейчас при закон федеральный, который позволит рекламироваться винодельням российским именно отечественное вино рекламировать, ну, свои товары там и прочее, на федеральных трассах. То есть ты едешь там, я так понимаю, это актуально будет ближе к югу на трассах. Угу. Вот едете, и вот эти билборды большие, можно там теперь эту рекламу спокойно публиковать. Сделано для того, чтобы поддержать отечественный вот этот бизнес винодельческий. Ну, не знаю, насколько он им поможет. С другой стороны, если увидел где-нибудь рекламку, да, уже в магазине такой хоп-хоп, о, где-то я это увидел, этикеточку, надо попробовать.
2: Ладно, у нас уже гости, скорее всего, должны быть на подходе. Ждем мы сегодня инспекцию труда. Это да. Никак не связано с тем, что у нас последний рабочий день. Просто так совпало еще
1: забавно
2: раз.
1: Забавно очень совпало.
2: Забавно совпало.
1: Последний рабочий день про работу будем говорить.
2: Да.
1: Причем про работу не нашу, а вообще
2: в целом.
1: В целом. Если
2: в целом.
1: У вас есть вопросы, связанные...
2: Может, вам там обижает начальство, допустим, или еще что-нибудь.
1: Ну, или есть какой-то вопрос, который вы хотели бы задать, проблема или какие-то пробелы в законодательстве. Ну, короче, все, что хотите. Вот инспекция труда ответит на любые вопросы.
2: Я сразу придумал вопрос. Да, у нас по закону необходимо индексировать зарплаты сотрудникам не реже, чем раз в год и не меньше, чем на уровень инфляции в стране официальной. Но иногда некоторые компании идут по такому пути, что мы вроде как там ставку индексируем, то есть у тебя растет именно оклад, но какие-то стимулирующие выплаты, там премии и прочее, оно уменьшается.
1: То есть вот не сильно заметен рост.
2: Можно ли жаловаться на такие моменты?
1: Ну?
2: И является ли это нарушением или нет? Вот с этого мы и начнем свой разговор. А разговор у нас начнется в 16:05.
1: Да, ну как вот. Ты угадал. 16:05 вернемся.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутские врачи проявили профессионализм, когда счет шел на минуты. По Югре путешествует музыкальная экспедиция. В Ханты-Мансийске изменили дату проведения фестиваля «Сибирское здоровье». В Сургуте врачи вовремя подоспели на помощь к будущей маме. Все случилось ночью 1 августа. В диспетчерскую станцию скорой помощи поступил срочный вызов у женщины. На 37-й неделе беременности начались роды. Для сургутянки они стали вторыми, но оказались стремительными. Счет шел буквально на минуты. К моменту приезда медицинской бригады малышка уже появилась на свет. Специалисты сразу оценили состояние пациентов, выполнили все необходимые мероприятия, стабилизировали их и подготовили к транспортировке. Девочка оказалась доношенной и здоровой. Женщину с ребенком доставили в Сургутский окружной центр охраны материнства и детства, где они находились под наблюдением специалистов. Сегодня мама с дочкой уже дома. 5 лет масштабных перемен. Нижневартовский район делает ставку на системное проектирование комфортной среды и заметно преображается. Так, в Излучинске, Варьогане, Агане и Вате появились сразу 6 новых детских игровых комплексов. Это современные площадки с безопасным покрытием, продуманным освещением и удобными скамейками. Для любителей спорта тоже изменения. В Покуре и Вате благоустроили 2 участка. Теперь там можно играть в баскетбол и мини-футбол. А в Зайцевой речке открылась многофункциональная площадка. Здесь есть травмобезопасное покрытие, оборудование для сдачи нормативов ГТО, модульные раздевалки, трибуны для зрителей и беседка, где можно отдохнуть после тренировки. Параллельно развивается пешеходная инфраструктура. В Излучинске и Зайцевой речке подрядчики переустроили тротуары и проложили велодорожки с учетом потребностей маломобильных граждан. Музыка идет по дорогам, рекам и даже по небу. В Югре работает музыкальная экспедиция. В этом году артисты доберутся до самых отдаленных уголков округа. Помимо Ханты-Мансийска, маршрут охватит также Кандинский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы. 7 известных музыкантов преодолеют сотни километров и впервые в истории проекта используют сразу 3 вида транспорта – теплоход, вертолет и автобус. Комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
2: В прошлом году мы специально подготовили такую программу, учитывая особенности природно-климатических условий и географического расположения нашего региона. Поэтому в прошлом году мы взяли за основу речной транспорт и смогли организовать концертные программы в удаленные поселки, где музыка никогда еще даже не звучала в настоящем живом исполнении. Когда люди впервые услышали звучание виолончели, а дети, например, прикоснулись к уникальным инструментам, потому что это не просто концерты, это обмен культурами.
1: Все концерты бесплатные. В программу включены и классика, и джаз, инструментальные и вокальные номера. Голос проекта Полина Орбах. А основу звучания создают виолончель, скрипка, флейта и гитара. Отмечу, музыкальная экспедиция – часть большой культурной стратегии Югры. Уже 3 года в округе действует проект «Гастрольная карта Югры». Он объединяет обменные спектакли, выставки, лекции и концерты между муниципалитетами и регионами Урала. И последнее. Югра масштабно отметит День физкультурника. Для торжества подготовили более 250 спортивных мероприятий, главные из которых пройдут в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс». Там развернется фестиваль «Сибирское здоровье». Из-за непогоды в окружной столице дату празднования перенесли. Теперь она пройдет не 8, а 9 августа. Для гостей будет доступно более 40 локаций для всех возрастов и уровней подготовки. Каждый сможет попробовать себя в футболе, волейболе, стритболе, гиревом спорте и боевых искусствах. Предусмотрены и необычные дисциплины – фехтование и фиджитал-спорт. Также в программе эстафеты, командные турниры, сдача нормативов ГТО, а еще мастер-классы от профессиональных спортсменов и показательные выступления. Не придется скучать и детям. Специально для юных югорчан откроются отдельные площадки с большими шахматами, танковыми боями и сладкой ватой. Отмечу, праздник начнется в 11 часов. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ура, мы не одни в эфире.
5: Снова здравствуйте. Мне кажется, даже наши слушатели чуть-чуть услышали, что у нас третий голос уже появился. Да, мы обещали гостю, гостя появилась. Сегодня будем говорить, в последний наш рабочий день, будем говорить о работе, как это ни странно. Символично, так совпало. Не специально, честно говоря. У нас в студии в гостях заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Вы у нас уже бывали в гостях, не первый раз мы с вами общаемся. Вопросы, кстати, самые разные у нас. Мы даже слушателей как бы привлекаем каждый раз. Если есть вопрос, обязательно пишите. Но Тимур хотел задать самый первый вопрос.
4: Ну да, у нас же индексация положена в стране.
6: Положена, закреплена трудовым законодательством.
4: Вот она всем положена или только, например, бюджетников касается?
6: Она положена всем работникам, и все работодатели всех форм собственности обязаны индексировать заработную плату, причем предусмотреть ее порядок и периодичность.
4: В своих локальных каких-то нормативных актах, получается.
6: Совершенно верно.
4: То есть, если это бюджетная организация, она же все равно подведомственна чему-то, какому-то департаменту и так далее, и у них это все прописано по вертикали. Вот это. Хорошо, а если, допустим, вот есть такое понятие фонд оплаты труда, который формируется осенью еще, заблаговременно, например. И иногда так получается, вот в бюджетках работал, когда вроде Новый год начался, и нужно индексировать зарплату, но фонд вот этот оплаты труда был утвержден еще осенью прошлого года, исходя из тех потребностей, которые были в прошлом году. И просто нет денег для того, чтобы взять и всем поднять на 10%. Хотя вроде как приказ, он есть такой. И как поступали у меня вот в одной конторе, вроде бы оклад повысили, а премиальную часть снизили. Было 50, например, стало 40. Вот таким образом вышли из этой ситуации. И закон вроде бы не нарушается, и на какие-то там 15 рублей в общей сложности зарплата выросла, но не на те там 10%, на которые она должна была вырасти. Вот это не является нарушением какого-то закона. Это можно вот эти вопросы приходить и к вам адресовывать. Ну как так? Нам вроде зарплату повысили, а мы чуть ли не меньше теперь получаем.
5: Ну или не на 10%, как хотели, да.
6: Учитывая то, что предусмотрен порядок индексации, конечно, к нам и работники обращаются с такими вопросами, когда мы начинаем рассматривать обращение, либо в ходе проверки, бывает, что устанавливаются факты, когда зарплата не индексировалась.
5: Да, в Югре такое бывало, да?
6: Бывает такое, ага. Да. Тогда мы выдаем предписание работодателю, он факты, когда зарплата не индексировалась.
5: Да, в Югре такое бывало, да?
6: Бывает такое, ага. Да. Тогда мы выдаем предписание работодателю, он индексирует зарплату.

0: я это замечаю, практика такая, что всем доплачивают по 3 рубля, мы к этому привыкаем и считаем, что это уже наши деньги. То есть мы постоянно привыкли, что у нас 30%, например, там, к окладу, это наша премиальная часть за хорошие показатели работы. А потом вроде индексация прошла, а у нас уже не 30, а 25 теперь стало. Понимаете, о чем я говорю?
1: Уменьшение заработной платы, конечно, не должно быть. Ну и в том числе она не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Но если работодатель проиндексировал заработную плату, то, естественно, она не должна быть меньше, чем она была в прошлом периоде.
2: И такой же не должна быть, правильно? Она все равно должна быть больше. То есть на том же уровне она тоже
1: насколько
2: должна...
1: она проиндексирована, конечно.
2: Ну, в общем, если какие-то есть несоответствия в этих моментах, если наши вот слушатели условно понимают, да, что им должны были проиндексировать, ну, что-то как-то недостаточно. Они могут к вам обратиться, и вы таки решаете вопрос.
1: Конечно, конечно.
2: Отлично.
0: А теперь от зарплат давайте отвлечемся, в принципе, на вот поиск работы.
2: А про вот это как раз про зарплату у меня есть еще один вопрос, а потом к поиску. У нас вообще в Югре есть сейчас предприятия, которые не выдают людям зарплаты? Вот мне казалось, это пережитки прошлого, но периодически где-то в СМИ встречается информация. Я думаю, как в таком успешном регионе еще людям зарплаты не платят? И кто эти предприятия?
1: Случаи, конечно, бывают. Работодатели есть у нас некоторые, которые допускают либо задержку выплаты заработной платы, либо не выплачивают ее там какой-то период.
2: Но это же все частные, наверное, конторы, да?
1: Это собственность, да, частная собственность. Почему у них возникают такие моменты? Там, допустим, это, как правило, предприятия-подрядчики, которые для заказчика выполняют работу. И бывают очень часто случаи, когда заказчики не выплачивают за выполненные объемы работы, и тогда, конечно, уже работодатель-подрядчик он несет определенный риск, потому что он не сможет выплатить заработную плату.
0: Не, ну он-то несет определенный риск, а работяга, который вот 3 месяца сидел, например, в качестве охранника, да, ему пообещали заплатим, уже 3 месяца прошло, а у него там ни рубля на карте нет, ему есть нечего.
2: Я поняла, о чем Тимур. Мы тут на днях были в одной организации, ну, в общем, заходим в одну организацию в Ханты-Мансийске, а там охранник сидит. Он говорит, о, вы же на радио работаете, ребята, да? А это, скажите, вы же типа все знаете.
0: Да,
2: такая
0: да.
2: У нас почему-то репутация.
0: Ну, рассказал, что вот
2: и говорит,
0: частная...
2: а мне уже 3 месяца не платят эту зарплату.
0: Частное охранное предприятие, да. Которое работает по договору, они как субподряд или что у них, короче, они охраняют объект условно, да? То есть этот сотрудник, он устроен не в ту организацию, которую он охраняет, а у участника, где-то трудится. И, соответственно, он даже не может пойти к директору этой организации, которую охраняет, и спросить, почему у меня нет зарплаты. Они говорят, ну, иди к своему работодателю, который тебя устраивал на работу, и спрашивай.
2: Это было,
0: а тот,
2: кстати,
0: говорит, а ну, нам там не выплатили, не заплатили, еще пока по договору там деньги не прошли, а человек без денег сидит и без еды.
2: И семью не может свою содержать. И он, кстати, я так тогда еще, как вам, 3 месяца не платят? Я говорю, у нас на этой неделе инспекция труда придет на эфир, мы все обязательно расскажем, мы на название вашей компании скажем, вообще наведем порядок. Я такая, знаете, была возмущенная, ну как люди 3 месяца без денег, ужас какой-то.
0: На следующий день он сообщил, что...
2: На следующий день, да, мы обменялись контактами, он говорит, ребята, только вам, пожалуйста, мне сегодня все выдали. То есть мы даже не успели до эфира донести эту историю.
1: Дело в том, что работодатель, он в любом случае несет обязанность по выплате заработной платы, и причем в установленные сроки. Поэтому, когда работники к нам обращаются, мы, соответственно, сразу оперативно реагируем и связываемся с работодателем, предлагаем ему добровольно устранить вот эти вот нарушения. И работодатели, многие, конечно, понимают, что дальше-то может уже быть и проверка, и санкции там какие-то, да, административные наложены. Поэтому проверяем, предостерегаем, предостережение отправляем, в этом направлении работаем. И причем работники, они уже тоже настолько грамотные, они сразу либо звонят по телефону, либо приходят на прием, либо к нам поступают любые формы там обращений, любыми способами.
2: Мне нравится, что мы научились за свои права как-то бороться, да, то есть у нас общество сейчас такое, что если нарушаются права, сразу по звонку все решаем. Это здорово на самом деле. А какая самая была, ну, может быть, помните, в этом году или в прошлом, самая большая задолженность, которую людям у нас не выплачивали?
1: Надо сказать, что мы в этом году избежали вот такого увеличения задолженности, допустим, как было ранее. Но в этом году у нас произошла выплата заработной платы работникам одной организации строительной. Там 533 человека не получали заработную плату. И выплаты прошли, вот 180 миллионов выплатили заработную плату.
2: Обалдеть. 500 человек сидели без зарплат. Обалдеть. И причем, вы сказали, строительная компания. У нас совсем скоро день строителя на следующей неделе. Если мне память не изменяет, да?
0: Я не знаю.
2: Ну вот в августе день строителя отмечается, точно знаю. В последнее время даже в новостной повестке очень много новостей про строительство. Мне кажется, как раз в преддверии праздника. И вот, пожалуйста, вам Стройте нам, пожалуйста, но зарплату платить не будем.

0: Есть, разница с точки зрения ответственности работодателя перед законом, с точки зрения штрафных каких-то санкций, если работодатель вообще не платит зарплату или платит ее, ну, в сокращенном урезанном варианте, частично.
1: Потому что нет, ответственность, она предусмотрена одна, за задержку выплаты заработной платы, либо невыплату заработной платы.
0: А чем это отличается, задержка от невыплаты?
1: Задержка, когда, допустим...
2: Должны 10 числа выплатить, да?
1: 20 там числа, условно говоря, аванс, а зарплату, вот эту вторую часть заработной платы выплатили, первую часть, надо сказать, выплатили спустя 5 дней, да?
2: Uh-huh.
1: А, это задержка. А вот невыплата заработной платы, она может 1 месяц, 2 и 3. Вот уже свыше 2 месяцев невыплаты заработной платы, там уже идет уголовная ответственность.
2: Uh-huh.
1: И, соответственно, мы когда в ходе проверок смотрим, если, допустим, директора привлечь к административной ответственности, установленной кодексом об административных правонарушениях, мы обязательно смотрим, а нет ли у него, не возникает ли уголовная ответственность. И тогда мы материалы отправляем в органы следствия.
2: Угу.
1: И тогда уже...
2: Другой уровень совершенно.
1: Другой уровень, да. И там могут возбудить уголовное дело в отношении работодателя. Конечно, работодатели об этом знают, и мы на всех площадках говорим об этом. Поэтому...
0: Ну, смотрите, хорошо, 2 месяца. А если хитрый работодатель попадется, который...
1: Более 2 месяцев,
0: вот,
1: да.
0: Более 2 месяцев, хорошо. Но вот уже практически более 2 месяцев, и он решил заплатить, условно, аванс за тот период, который был 2 месяца назад. У него как бы сдвигается этот срок ответственности, возникновения уголовной ответственности или нет? Ну, то есть он, понимаете, систематически вышел на то, чтобы через 2 месяца платить зарплату за предыдущие месяца.
1: И вот органы следствия как раз и определят вот этот вот срок, возникает у него уголовная ответственность или нет. Но на момент, когда материалы-то поступили в органы следствия, там уже смотрят, за какой период не выплачено.
2: Угу. Мне просто всегда еще было интересно. Вот вы начинаете работать с работодателем, у него не было денег, он не платил своим сотрудникам, а потом хоп, резко нашел и заплатил. А где он эти деньги взял, если до этого у него их не было?
0: Кредитнулся.
2: То есть реально есть такие работодатели, идут кредиты, берут, лишь бы заплатить уже и к вам на глаза не попадать?
1: Есть работодатели, которые, да, из собственных средств погашают.
2: Ого, ну, лишь бы уже просто как-то решилась проблема.
0: А часто ли случаи, когда люди идут к вам за помощью, не в случае, когда не выплачивают по 3 месяца, а в случае, как вы сказали, задержки? Что 20-го аванс должен был прийти, а он там не пришел, 21-го числа к вам уже человек бежит.
1: Ну, обращаются, но гораздо реже, чем, допустим, понятно, что...
0: Такие принципиальные.
1: Терпение есть у некоторых людей, они там подходят к работодателю, он говорит, вот,
2: потерпите,
1: Иван
2: чуть.
1: Иванович, потерпите. Угу. Некоторые в обращениях пишут, вот несколько раз обращался к работодателю, он говорил, потерпи.
2: Но терпение кончилось. На самом деле мы с Тимуром...
0: В целом у нас терпеливый народ... в России живет.
2: Я как раз про это хотела сказать.
1: Ну, знаете, народ, конечно, знает свои права, и трудовые права знают сейчас хорошо и работодатели, и работники.
2: Но мы навстречу всегда идем и терпим, да, какое-то время, пока не обнаглеет с этим работодатель?
1: Сейчас обращаются люди.
2: Угу. Просто мы с Тимуром недавно рассказывали новость в эфире. У нас прошел опрос, где россиян спрашивали, какие главные качества присущи вот россиянам. И абсолютное большинство, 70%, сказали, что терпение. На первое место поставили терпение. Что у нас в стране вот терпение — это такая национальная черта.
0: Причем во всех смыслах.
2: Да.
0: И терпеливости, и терпимости, и терпения, и
2: да,
0: все совокупность.
2: Да. Вот так вот. Ладно, а теперь переходим к другим вопросам. Вот Тимур начал про дискриминацию. Мы тут тоже на днях обсуждали новость. Сейчас тенденция на то, что зумеры и молодежь уже почему-то не нужны.
0: Ну, это объясняется очень легко, они очень фривольно относятся к работе, они очень ценят себя, и у них очень высокий уровень и самолюбия, и самоуважения.
2: На второй день, если что-то,
0: не понравилось, все, да, до свидулечки. А вот люди, у которых, там, не знаю, 2 ипотеки, машина в кредите, 3 детей, всех их надо поднимать, они как бы более привязаны, более лояльны к каким-то проблемам, которые могут
2: опытные,
0: возникнуть.
2: И более терпеливые,
0: и более опытные. Иногда нет-нет проскакивает на сайтах с объявлениями о работе, где вакансии публикуют. Ищем там специалиста от 45 лет, стаж от 15 лет, например.
2: И таких объявлений сейчас очень много.
0: Вот это не дискриминирующий момент.
2: Да. Является ли это дискриминацией?
1: Вот знаете, дискриминация, она и предусмотрена Трудовым кодексом, да, по обстоятельствам, которые не связаны с деловыми качествами работника.
2: Mm-hmm.
1: А вот опыт работы, он как раз и является деловыми качествами.
0: То есть можно хоть 30 лет поставить,
1: и на сегодняшний день даже суды, они встают, так сказать, на сторону работодателя. Если, допустим, объявление, да, опубликовано, и там пишется о том, что, ну, необходим квалифицированный работник и опыт работы. А если еще и сами квалификационные требования предусматривают какой-то определенный опыт работы, то, конечно, работодатели, они охотнее идут навстречу тем работникам, у которых опыт работы имеется.
0: Что такое квалификационное требование, быстро объясню. Например, ты сварщик, у тебя есть разрядность. Ты не можешь там получить высший разряд, ни разу не поработав на заводе, например.
2: Правильно Тимур объясняет? Да, да, хорошо.
0: И, соответственно, чтобы стать там сварщиком высшего разряда, ты должен какое-то количество времени, лет, например, провести, повышая постепенно свою квалификацию.
1: Да, вот то, что касается, кстати, квалификации, опыта, все-таки в Трудовой кодекс в свое время тоже, по-моему, в 24-м году были внесены дополнения, и появилась такая статья, которая говорит о наставничестве. То есть негласно-то мы знали, да, наставники у нас были на предприятиях, и в советское время это было очень распространено. То есть наставник — это когда он
2: шефство
1: по согласию,
2: человека,
1: да, да, по поручению работодателя,
0: будет
1: согласие. Да, он будет наставником у кого-то.
0: Но теперь это платная тема, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Там, по-моему, 20% добавляет, если я
1: это
0: правильно.
1: Это зависит от того, как локальными нормативными актами установил работодатель. Что это дает работодателю, да, все-таки принимать на работу менее опытных работников, закреплять за ним наставника, который поможет ему адаптироваться, приобрести определенные навыки, повысить свою квалификацию.
2: Ну, а вот это тоже необязательный элемент, я имею в виду наставничество. Есть же работодатели, которые все равно просят, иди вот там объясни новичку, и не делают это как наставничество, и не платят человеку за это. Это же тоже где-то нужно прописать в документах организации, что мы вводим такой элемент, как наставничество. Правильно я понимаю?
1: Конечно, да, локальными нормативными актами предусмотреть.
2: Ну, то есть это те работодатели, которые, во-первых, имеют финансовую составляющую для этого, да, то есть и те, кто, ну, скажем так, социально ответственные, которые поддержали этот законопроект, сказали, вот мы тоже хотим, чтобы у нас было наставничество. Или есть обязательные сферы, где наставники в обязательном порядке должны случиться и быть? Или нет? Тут по желанию работодателя.
1: Тут, наверное, по желанию работодателя. Надо сказать, что в последнее время все-таки очень большая работа проводится. И там на молодежных площадках с участием работодателей говорится о том, и преподаются такие вот новые веяния от работодателей, когда они продвигают именно наставничество, когда молодых людей принимают на работу охотно, обучают их, развивают и дают им расти.
0: Ну, это правильно, потому что, вы говорите, есть в компаниях, есть обстоятельства, что вот 3 года опыта. А где же набраться молодому человеку, молодому специалисту, который вчера получил диплом, 3 года опыта, чтобы устроиться на работу, и его никуда в итоге не берут, потому что у него этого опыта нет, а опыта он нигде не найдет, потому что его никуда не взяли. Вот здесь как раз этот сам по себе институт наставничества, он очень на руку всем.
2: Ну, получается, вот возвращаясь к нашему вопросу, с которого мы начали, писать, что нужен человек с опытом работы не менее 15 лет, это не дискриминация.
1: Дискриминация,
2: это можно.
1: Да.
2: А вот, например, писать, что нам нужен человек определенной национальности, возраста или...
1: Это
2: дискриминация.
1: Дискриминация, да.
2: А вот возраст, например, типа, нужны молодые люди, люди не младше 30. Вот это тоже?
1: Ну, допустим, отказать по возрастному цензу работодатель не имеет права в приеме на работу.
0: Ну, он же найдет причину, как отбрехаться. Почему? Не подходишь.
2: А цвет волос может указать человек, например?
1: Нет.
2: Ну, может быть, ему нужны там блондинки для работы.
0: Хорошо, а если это стюардесса, да? И вот говорят, нужна девочка, там, ну, к примеру, вот такого-то роста.
2: 18-30 лет.
0: Не выше, чем 1.65 м, потому что у нас, извините, потолки низкие в самолете, да? Стройная желательно,
2: есть
0: чтобы
2: профессии
0: проходить.
2: Ну, кстати, я не так давно, мы с тобой вместе летели, я еще обратила внимание, что сейчас стали даже брать стюардесс пышненьких таких, таких аккуратненьких, пышненьких, но видно, что лишний вес есть у девушки.
0: Вот это будет дискредитирующим моментом.
2: Да. Или в некоторых сферах допустимо, как, например, у стюардесс.
1: Не могу сказать, никогда с таким, в общем-то, не сталкивались. И, собственно говоря, я не обращала внимания.
2: Но в целом общие правила у всех едины, да?
1: Конечно. Отказать человеку в том, что он не соответствует по росту, ну, тоже как-то...
2: Вряд ли. А если она, например, не знает английский, но при этом международный рейс, вот это уже повод...
1: Это обязательно, конечно, требование, да, владение иностранными языками.
2: Понятно. Так, у нас реклама должна в эфире появиться, а у нас еще есть вопросы, которые мы вам не успели задать. Через несколько минут вернемся и зададим.
3: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мы продолжаем. У нас сегодня в эфире в гостях заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина. Мы сегодня про работу говорим. Ольга, давайте обсудим еще один такой момент. Мы с Тимуром вот на днях рассказывали новость нашим слушателям. В Челябинской области, город Миасс, короче, мужик работал на заводе, и его работодатель попросил на 10 минут раньше приходить на работу и на 10 минут позже уходить. Ну, мол, чтобы он в свое рабочее время, это, знаете, переодевание в спецовку, там, включение всех этих станков,
2: да,
1: и прочее.
2: Условно говоря, у работодателя есть такое вот мнение, что человек ровно в 9 утра должен уже у станка детали стоять, делать, да. Ровно в 5 часов выключать станок.
1: А они приходят и начинают в рабочее время вот на всю эту ерунду тратить.
2: Это не ерунда, это рабочие моменты.
1: Для работодателя, типа, это ерунда была. Он говорит, на 10 минут раньше приходишь, на 10 минут позже уходишь. Месяц вот так поработал этот мужик, ему, короче, надоело, он, во-первых, уволился и пошел в суд, и через суд добился компенсации, потому что суд признал, что вот это время, 10 минут до и после, это тоже как бы сверхурочка, которую надо было оплачивать. И он выиграл это дело. Мы со слушателями эту новость обсудили, а теперь хочется у вас спросить. У нас вообще в Югре как-то наблюдаются истории, когда сверхурочную работу людям навязывают, и люди приходили к вам и жаловались бы?
3: Обращаются работники по поводу сверхурочной работы. Кстати, и, допустим, водитель, который тоже должен приехать заранее, угу, получить, да, путевой лист за несколько минут.
1: Вот, у Тимура папа работает водителем общественного транспорта.
2: Это Ямало-Ненецкий округ, Ямале, я вам скажу, Ямале, город, да. Ноябрьский. У них есть такая вот, значит, смена с 12 часов, ну, к примеру, там, с 5:30 утра до скольки-то там 5:30 вечера. Но ему же нужно встать, собраться, приехать на базу, проверить автобус, пройти техника, пройти медика, врача, да, пройти там все,
1: короче,
2: завести, прогреть. Это час, ну, час, грубо говоря. И то же самое, он в 5:30 у него последний круг заканчивается, он с автобусом едет на базу, паркует, моет там
1: и
2: все.
1: И это время им не входит в их рабочие. Это нарушение?
3: Работодатель должен, конечно, предусмотреть режим работы так, чтобы вовремя водитель мог выйти в рейс.
1: Да, угу.
3: Правильно, да? Поэтому у него должно быть время, когда он должен там переодеться, прогреться и прочее, прочее. А сверхурочная работа, она, конечно, может быть на тех предприятиях, но где невозможно, допустим, обеспечить соблюдение режима вот этой нормы рабочего времени. Тогда вводится суммированный учет рабочего времени.
1: А-а-а.
3: То есть где-то он может быть переработка, где-то недоработка, а по итогам учетного периода высчитывается все-таки, сколько переработал работник, и, соответственно, ему в повышенном размере производят оплату,
1: ага,
3: вот этого времени.
1: Как вы сказали, это называется?
3: Суммированный отчет рабочего времени.
1: Ты спроси потом папу.
2: У него 250 часов переработки ежемесячно.
1: О, Господи.
2: По закону, по-моему, сколько? 120, да? А у него 250.
3: Да.
2: Ему это оплачивают. Но он подписывает какую-то бумагу, что он типа согласен быть ишаком.
3: Да, действительно. Действующим законодательством сейчас у нас установлено, что не допускается переработка более 120 часов в год. Но с 1 сентября 2026 года будут внесены изменения Трудовой кодекс, и уже вот эта переработка будет увеличена в 2 раза. То есть, возможно, допускается переработка в течение года 240 часов, если это установлено локальными нормативными актами.
2: В месяц или год?
3: В год, конечно. И ну, это установлено отраслевыми соглашениями. Но, слушайте, 250 часов в месяц, там, наверное, работник не спит.
2: А он без выходных работает.
3: Тем более для водителя, конечно, там же и перерывы должны быть в течение рабочего времени, поскольку работа-то связана все-таки с движением.
2: Ну, как он мне объясняет, у них вот, знаете, там, типа, 3 смены работаешь, 2 отдыхаешь. А он работает 14, работает, 1 отдыхает. И он за месяц может 2 выходных взять, все остальные, там, 28 дней по 12 с лишним часов вкалывает.
1: Вот если бы это было не на Ямале, а в Югре, вы бы уже обратили внимание на
3: это? Конечно,
1: эту
3: мы обращаем внимание при всех проверках и, соответственно, выдаем предписание не допускать переработку свыше 120 часов в год.
1: То есть...
3: И, соответственно, оплата, конечно, обращаются граждане, когда не оплачены часы сверхурочной работы.
1: А то, что вот папа у Тимура подписал бумажку, где он говорит, что согласен на все переработки, здесь уже вы бессильны,
2: получается?
1: Согласен
2: умереть за предприятие.
3: Понимаете, но это, конечно, претит нормам закона, и что там за работодатель, конечно, который взял такую подписку с него.
2: Там это, в общем, надо разбираться индивидуально.
1: Но в целом у нас есть, да, сверхурочная работа в Югре, люди жалуются.
3: Бывают часы сверхурочной работы, когда работодатель не оплатил. Иногда бывает и не подтверждаются.
1: Вот, а как, то есть, вы проводите проверку, оказывается, все нормально. А как сделать так, чтобы вот это сверхурочное время оплатили? Ну, то есть, что для этого нужно
3: сделать? Во-первых, работодатель, конечно, должен знать, что учет рабочего времени ведется. При этом нужно помнить, что у нас в местностях, приравненных к Крайнему Северу, у женщин сокращенная рабочая неделя, 36-часовая. То есть выше этого времени это тоже уже сверхурочка. Есть ненормированный рабочий день, кстати. Там свои устанавливаются локальным нормативным актом дополнительные дни отпуска, да, за ненормированный рабочий день. Поэтому работодатель обязан вести учет рабочего времени, не допускать переработку свыше 120 часов в год, оплачивать часы сверхурочной работы. При этом работники-то должны знать, что это же по приказу, и, допустим, согласие работника еще нужно для этого, для того, чтобы он согласился выйти на часы сверхурочной работы. Здесь мы не берем суммированный учет рабочего времени, но там тоже, как говорится, не должна быть переработка свыше 120 часов. Поэтому при согласии работника договариваются, закрепляют там дополнительным соглашением либо приказом по предприятию время, когда он будет выполнять сверхурочную работу, и размер этой оплаты. При этом работодатели, работники должны тоже знать свои права. Ведь есть категории работников, которых нельзя привлекать к сверхурочным работам. Это беременные женщины и несовершеннолетние работники. А есть работники, которым нужно объяснять, что у них есть право отказаться, а есть право согласиться. Там, допустим, мама, которая воспитывает одна ребенка до 3 лет, там,
1: тоже, вот, да?
3: Допустим, вот один член семьи работает вахтовым методом работы, и ребенок в семье до 14 лет, то тоже нельзя привлекать сверхурочным работам.
1: А это, кстати, огромного числа
3: людей. Дети-инвалиды, если, допустим, имеется, да, или кто-то там ухаживает за каким-то там больным.
1: То есть, условно, если у нас, вот слушатели, кстати, которые вахтовым методом работают, очень много, если вот наши слушатели, мужчины, уехали вот даже в Югру на вахту, например, да, их женщины остались дома одни, их работодатель не имеет права привлекать сверхурочно, правильно?
3: А столько с их согласия, она может согласиться, да.
1: Поняла. Да. Но получается, все-таки говорить, приходи на работу заранее.
2: Забавно, вот если... не может, но с согласия может. Но это, получается, вся страна согласна.
1: Нет, работодатель и заставить не может.
3: У нее есть мама, допустим, бабушка, которая может находиться с ребенком. И она может согласиться подработать сверхурочно и получить дополнительную оплату.
1: Да. А
3: это
1: заставить?
3: Же стимулируется, да, дополнительной оплатой. А вот когда она одна, и она говорит, извините, не могу, потому что у меня ребенок один там.
1: И работодатель уже здесь ничего не скажет.
3: Ничего,
2: вопрос,
3: конечно.
2: Вопрос.
1: Да, у меня тоже. Получается, если вот мы в офисе работаем, или наши слушатели, и работодатель просит так, приходите за 15 минут, или задерживайтесь каждый день 15, вот это незаконно.
3: Незаконно. Все, рабочий день должен быть установлен правилами внутреннего трудового распорядка, установлен трудовым договором. Время начала, обеденный перерыв и окончание работы.
2: Наверняка вы знаете сеть магазинов, одну, где люди работают там с 10 утра до 10 вечера на ногах. То есть у них нет возможности присесть, у них нет стульев в зале, они должны находиться в стоячем положении. Это никак не противоречит там нормам трудового какого-то кодекса, что
3: перерывы должны устанавливаться для работников.
2: Ну, они как бы есть на бумаге, но по факту там, может быть, раз в 2 часа покурить сбегал, и все, вот весь перерыв. Вообще, вот эта вот работа на ногах, она не опасна для здоровья, например?
3: Ой, у нас сколько работников, которые работают на ногах. Возьмите повара, там, да, парикмахеры. Ну, такой режим работы.
1: То есть это особенности работы, и конечно, человек, когда идет подписывать договор трудовой, он как бы понимает, на что идет. То есть приходить к вам и жаловаться бесполезно в данном случае, да, сказать, вот я 12 часов за прилавком, и мне работодатель даже стульчик не поставил.
3: Приходить можно, писать желает работник, мы проверим режим рабочего времени, а может быть мы обнаружим в локальных нормативных актах работодателя, допустим, прописан такой режим, который не соответствует трудовому законодательству, и мы обяжем его привести в соответствие.
1: Вот. А вы можете, как трудовая инспекция, прийти и обязать работодателя стульчик поставить человеку? Ну реально, вот до смешного. Можете так сделать?
3: Ну, не предусмотрено прямо-таки трудовым кодексом, но трудовой кодекс говорит о том, что работодатель должен обеспечить условия труда. Ага. А там уже надо смотреть отраслевые соглашения, может быть, что-то ими предусмотрено, локальные нормативные акты предприятия.
1: Понятно.
2: Хорошо, а бывают такие случаи, когда, например, человек хочет прекратить трудовые отношения, написал заявление по собственному желанию. Ему говорят, ну, ты знаешь, вот по закону 2 недели ты, пожалуйста, поработай, а мы пока найдем на твое место другого сотрудника. И не отпускают его, да, и при этом он 2 недели должен ходить на работу, но при этом ему создают просто какие-то невыносимые условия для труда. То есть ему начинают там, ну, как это по-русски, вставлять палки в колеса. Условно говоря, ты должен работать за компьютером, а тебе там компьютер взяли и убрали, да, стали только стул и стол, говорят, работай. Например, бывают такие вот приколы у нас?
3: Обращаются к нам работники. Естественно, обязанность работодателя обеспечить рабочее место оборудованное, а вот уже установить факт, забрали у него компьютер или нет, инспектору, конечно, это сложно будет установить, тем более, если это, допустим, документарная проверка. Мы запросим у работодателя, он предоставит нам информацию о том, что кабинет, допустим, бухгалтера оборудован, имеется компьютер, программа установлена соответствующая. Все вот такие моменты, да, которые работник указывает на то, что ему создали такие условия, здесь уже, скорее всего, нужно идти в суд и доказывать о том, что ему было воспрепятствование для выполнения должностных обязанностей.
1: Да, и в принципе ситуации такие нездоровые, я надеюсь, что они редко встречаются.
2: Нездоровые, но вдруг там как-то не могут расстаться по-доброму, и начинается там, а да, ты так, а мы тогда вот так, а я тогда вот так, а мы вот это.
1: Вот по поводу...
2: А знаете, вот эти истории, когда, например, человека увольняют, вообще по беспределу, ну, по каким-то надуманным там историям. Он потом, этот человек, идет в суд, и пока длится суд, суд потом назначает, что за все время его простоя вы, как работодатель, должны по-среднему ему там выплатить.
1: В России такие случаи есть.
2: А
1: вот в Югре, да, были у нас такие?
3: А это называется за вынужденный прогул, если суд восстановит работника, и весь этот период незаконного увольнения, соответственно, он считается... вынужденный прогул, и работнику оплачивают заработную плату. В случае увольнения...
1: Незаконного,
3: конечно, тоже имеет место быть, и в Югре к нам обращаются, допустим, работники, которые считают, что их незаконно уволили, ну, к примеру, за прогул. А материалом проверки видно, что действительно имело место нарушение трудовой дисциплины,
1: режима. То есть вы здесь
3: режима.
1: Помочь не можете, получается?
3: Конечно. Более того, Трудовым кодексом предусмотрено, что вопросы восстановления на работе, они относятся именно к прерогативе судов, так сказать, рассмотрения. Но вместе с тем, конечно, государственный инспектор труда, он может проверить процедуру увольнения и даже вынести предписание о признании незаконным, да?
1: А у нас
3: приказа об увольнении. Крайне редко, но бывает, поскольку все-таки это индивидуальный трудовой спор, некоторые моменты необходимо устанавливать именно в судебном порядке.
1: Но бывало, что вы восстанавливали людей на работе? У вас в практике такого?
3: Нет, восстановить может только суд. Мы можем рекомендовать отменить приказ.
1: А вы вместе с человеком не идете судиться? Ну, то есть, как вот это доказательство?
3: Как правило, суды могут нас приглашать в качестве специалистов.
2: В качестве экспертов, которые, да,
3: да. Либо, если работник, допустим, заявит ходатайство. А если работник обращался к нам, и мы какие-то уже выводы сделали, то, как правило, суды обязательно запрашивают информацию, обращался ли работник к нам, что мы установили в ходе проверки. Есть такие спорные моменты, которые могут установить только суды.
1: Понятно.
3: Поэтому хотелось бы здесь уже работникам напомнить о том, что они имеют право обратиться в суд в месячный срок с того момента, когда они узнали об увольнении, чтобы эти сроки не пропустить.
1: Месяц на это есть.
3: Да.
2: Вы же с людьми часто общаетесь, ну, наверняка вам рассказывают свои какие-то жизненные истории. Может, вспомните самую такую, вот, на ваш взгляд, интересную? Может быть, по беспределу кого-то уволили? Может быть, по причине того, что вот ты работаешь там в пожарной охране, но ты потолстел и не можешь в должной мере исполнять
1: свои обязанности? Какие-то забавные случаи?
2: Ну, такие, да, вот из ряда вон. Есть что-то?
3: Нет, на нашей практике вот лично у меня такого не было. Это все связано конкретно с Трудовым кодексом, там несоблюдение требований режима рабочего времени, прогулы, появление на работе в алкогольном опьянении. Да,
1: вот. А это прям причина, да, сразу уволить, если человек пьяный пришел?
3: Ну, если его освидетельствовали, конечно.
1: А это любой работы касается? Или есть такие виды работ, где, в принципе...
2: Где можно...
1: Ну, нет,
3: конечно. Нет.
2: Типа сомелье. Ну, как бы...
3: Ну, сомелье — это отдельная история. У нас такой практики точно нет. Мы тут не поделимся.
2: Уволили сомелье за нахождение в состоянии опьянения.
1: А бармен, например? Бармен может быть поддатым?
3: Нет.
1: Нет?
2: Бармен трезвый должен быть.
3: Конечно, он должен быть трезвым.
1: Так.
3: На рабочем месте.
1: Не могу больше ничего придумать. То есть, реально, все, если ты вышел на работу, какая бы она ни была, ты должен быть трезвый. Все понятно. Так, ну и давайте в завершение еще вопрос. Он, кстати, такой уже немножечко неактуальный, потому что август на дворе, погода уже комфортная. Но вы помните, что творилось в июле? Какая невероятная жара у нас была. И, кстати, был побит температурный рекорд в Югре вековой давности. Вот эти плюс 35 мы наблюдали. Мы каждый раз с Тимуром ездили по улицам, видели вот этих работяг, которые асфальт кладут. Наши слушатели писали, что преклоняются перед этими людьми. Вообще вот в плюс 35 закона работать на улице, и если, например, человек работает в офисе, а там нет кондиционера, работодатель как бы не обеспечил, можно ли тоже считать это нарушением?
3: В этом году нас, конечно, лето порадовало.
1: Да.
3: И наш Ханты-Мансийский автономный округ, мы понимаем, да, что у нас тоже особые климатические условия, там холод, бывают вот такие всплески жары, там белые ночи и прочее, прочее. Что работодатель, он, конечно, должен понимать риски вот этих климатических условий. Трудовым кодексом конкретно не установлено там снижение режима рабочего времени, уменьшение в связи с температурными условиями. Но Трудовой кодекс гласит о том, мы уже об этом сегодня говорили, что работодатель обязан создать безопасные условия труда. И, конечно, когда наступает вот такая жара, работодатель что должен предусмотреть? Возможно, какие-то там перерывы. Обеспечение обязательно питьевой водой, чтобы режим питья соблюдался. Если это офис, то, конечно, кондиционеры должны быть. Угу. По идее. Если какие-то проблемы, например, с кондиционерами, ну, можно там, допустим, предусмотреть режим рабочего времени где-то по соглашению, конечно, с работником, где-то пораньше начинать, да, или продлить там рабочее время, допустим, на вечерний, когда спадает жара. То есть в любом случае работодатель обязан.
2: Ну, а если на встречу не идут, говорят, сиди, работай, другого у нас для тебя кабинета нет, приходи тогда, когда обычно приходишь.
3: Значит, обеспечить, конечно, кондиционером, вентиляторы.
2: Допустим, не обеспечивает кондиционером и вентилятором.
1: Тимур имеет в виду, есть смысл?
2: Ну, беспредельщик какой-то. Попался, говорит, не волнуй твои проблемы, иди, сиди, работай, не морочь мне голову.
3: Наверное, здесь в Роспотребнадзор, скорее всего, надо будет обращаться. Все-таки климатические вот эти микроклимат, которые...
1: Санпины,
3: должен быть,
1: да,
3: обеспечиваться, санпины какие-то, угу, может быть, и предусмотрены. Но работодатель, конечно, должен понимать и принять какие-то другие меры, там, угу, усилить проветривание, например, ну, создать какие-то вот необходимые условия.
1: Ну, в общем, если работник не согласен, теперь мы просто услышали, что это так или иначе нарушение, и надо идти в Роспотребнадзор, да, вы рекомендуете все-таки?
3: Ну,
1: это больше по их части.
3: Я думаю, что да, это, скорее всего, Роспотребнадзор, но в таких условиях же оказались все работники Югры.
1: Да.
3: Все работали. И,
1: ну, просто у кого-то, вот видите, есть кондиционер, у кого-то нет, а
3: вентиляторы.
1: Да, выручают тоже, но
3: питьевая
1: не сильно.
3: Питьевая вода, там, шторы, жалюзи обеспечить на окнах, ну,
1: ну вот, а работников, которые на улице трудятся, там уже вообще их это все не касается. Они
3: какие-то
1: просто...
3: перерывы должны,
1: да,
3: быть.
1: Вот это
3: соответственно,
1: важно.
3: У него должен быть головной убор, спецодежда, ну и режим питья соблюдаться. То есть вода должна быть питьевая.
1: Услышали.
3: И желательно,
1: спасибо,
3: чтобы она еще была охлажденная,
1: да,
3: как,
1: да,
3: рекомендует, да, Роспотребнадзор.
2: Мы пока что не прощаемся же, верно? Я понимаю, у нас сейчас реклама... Одна песня, вернемся. У нас есть комментарии от слушателей.
1: О, обязательно зачитаем.
0: Свои люди. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
8: Wow.
7: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
10: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Продолжаем общаться, да, у нас тут просто сообщения от слушателей посыпались, а мы, между прочим, говорим сегодня с заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Югре, Ольга Ионкина у нас в гостях, и вот давай зачитаем комментарии от слушателей, пока есть немного
2: есть
1: времени.
2: Есть такой комментарий, я не помню, про что мы общались, честно говоря, полчаса назад, но Владимир писал: хорошо этому мужчине, а я вот со своим ненормированным графиком мучаюсь.
1: Это тот, который, это мужчина из Челябинской области, которому 10 минут до и после работы работодатель сказал приходить.
2: Ну, кстати,
1: Владимир иронизирует, что он там вообще по часам иногда... Часами сидит ненормированно.
2: Интересная же тенденция. Вот мы говорим, как должно быть с точки зрения законной точки зрения. Но ведь не все законы, если честно, как бы работодатели в том числе соблюдают. Например, там какой-то пункт выдачи какого-то маркетплейса, да, человеку говорят, вот у тебя рабочий день с 9, но ты подъезжай к 8, потому что машина приедет, и надо будет помочь разгрузить или принять, да, вот этот, все, что пришло на этот пункт выдачи. А заканчивай работу не ровно в 9 вечера там, или в 8, а на час позже, потому что пока приберешься, пока к следующему дню подготовишься.
1: Вопрос.
2: И человеку куда идти? Ну, типа, бежать жаловаться в трудовую инспекцию. Ну, а если у него там какой-нибудь договор вообще срочный на месяц, или он студент, или он в деньгах нуждается. Не все же с этими проблемами просто доходят до ведомств, где могут их услышать.
1: Ну, вот тот конкретный мужчина дошел до суда. Вопрос от Елены. Добрый день. Может ли работник более 5 лет работать по трудовому договору? Ежегодно заключается новый договор, и так более 5 лет. Но не переводится на постоянную
2: работу. Типа контрактная система какая-то?
1: Но не переводится на постоянку. Ну, то есть, это получается какой-то временный трудовой договор, который просто продлевает, и так уже 5 лет. Это вот законно, спрашивает наша слушательница?
3: Если усматривается, что работник выполняет одну и ту же работу, то, конечно, там надо уже посмотреть на предмет того, что это незаконно. Почему не заключают с ним именно трудовой договор постоянно, постоянной основе?
1: Потому что 5 лет уже прошло. Как
3: да,
1: вот,
3: на руководящих должностях там может такое предусматриваться.
1: На руководящих?
3: Да. Ага. А здесь, естественно, если она, к примеру, работает там, ну, я не думаю, что это в бюджетных организациях, какой-то частной организации, если она, к примеру, работает, ну, там, продавцом, что ли, 5 лет ей продлевают этот договор. Нет, конечно, незаконно, надо смотреть.
1: То есть Елена
3: конкретно может по существу, да.
1: Обратиться к вам?
3: Может обратиться к нам на консультацию, и мы разберемся. Ведь бывают случаи, когда работники обращаются к нам на консультацию, и мы им разъясняем, да, что а вот тут работодатель прав, а тут работодатель не прав.
1: То есть получается, может быть, иногда сами работники что-то недопонимают, да?
3: Да.
1: Елена, если вот что, вот, мы можем рекомендовать вам обратиться в инспекцию труда. Вот там вам все разъяснят, пожалуйста. Контакты тоже оставим, да? Вы нам скажете за эфиром рабочий телефон, куда обратиться?
3: Да, да.
1: Или по телефону вы не консультируете, лучше приходите?
3: Мы консультируем по телефону, конечно.
2: Отлично. Смотри, интересное сообщение. Алексей пишет: в автобусе должен стоять тахограф, который контролирует рабочее время водителя. 9 часов в сутки, не более. 4,5 часа перерыв, потом 45 минут, еще 4,5 часа. А далее штраф всем, и водителю, и хозяину огромный. Но это, как говорится, в теории и по закону. А как по факту происходит, да, поди знай.
1: Мы знаем не понаслышке. Вот тебе
2: может, мой папа, конечно, маму обманывает. Уходит с утра пораньше, приходит поздно вечером. Говорит, все это время был на работе, да, а сам там по девчонкам. Но это вряд ли, прям очень вряд ли. Я сомневаюсь, тем более, что ему уже под 70 лет практически. И он просто держится за эту работу, потому что прекрасно понимает, что его в его возрасте никто больше никуда не возьмет.
1: Работать хочет, да. Он человек вообще не любит на месте.
3: Во-первых, работник-то не может нести ответственность, там, штрафные санкции за то, что он там что-то нарушил. А тут вопрос, скорее всего, к организации, которая является подрядчиком, и она нарушает какие-то там требования. Это вытекает из договора между заказчиком и подрядчиком. А вот работники, штрафные санкции на них накладываться не могут.
1: Да.
3: Это претит трудовому законодательству.
1: Ну, еще дело в том, что пока сам кто-то об этом не скажет, трудовая инспекция или другой орган об этом не узнает. То есть, если пока работодатель и работник работают вот по этим незаконным каким-то схемам, но это же никто не вмешается, правильно? Кто-то должен из этой схемы выйти и сообщить.
2: Простите, а у нас бывают такие неадекватные просто, вот, допустим, случаи, когда человеку говорят, иди, ну, это, давайте так, электрики, да, у них же разные есть доступы. То есть у кого-то есть к высоковольтным линиям, у кого-то там обычные, там, не знаю, условно говоря, бытовые какие-то приборы починить. А вот работодатель говорит, иди, нам нужно, чтобы ты посмотрел в электрощитке что-то. А у него просто доступа нет для этого. А его обязывают пойти. То есть это, ну, такое случается.
3: Работник же должен понимать, что он не может выполнять эти работы.
2: Должен. Он говорит, я не пойду, у меня нет. Говорит, тогда уволим, пиши заявление, например, или иди работать.
3: Мы с такими неадекватными, правда, работодателями не сталкивались. Ну, настолько.
1: Повезло,
3: что. Чтобы, знаете, человека послать на верную, так сказать...
1: Смерть.
3: Да.
2: Ну, а такие, может, случаи, знаете, когда вот, ну, каска нужна, там, спецовка с, там, форменной и так далее, а человеку не выдали.
3: Ну, у нас бывают случаи, когда работники сами пренебрегают этим, да, там, ускоряют процессы работы и прочее, прочее. Очень часто несчастные случаи происходят, потому что в этом даже бывает и виноват работник. Сам он не одел каску.
1: Типа,
3: авось
1: как-нибудь
3: да,
1: пронесет. Поэтому... Есть вот комментарии от Александра, тоже такое видно, что боль в этом сообщении, что, не буду называть муниципалитет, в одном детском саду уволили воспитателя, но потом через суд восстановили. А потом, когда уже восстановили, сделали все, чтобы уволилась сама. Вот как остановить такой беспредел?
2: Никак.
1: Риторический вопрос от Александра.
3: Знаете, есть понятие, увольнение по собственному желанию. Вот если работник сам написал заявление, прошу уволить меня по собственному желанию, его, конечно, уволили. А вот если он считает, что его принудили, был факт понуждения, он может обратиться в суд. А тут сразу говорим, это рассматривается судами, и факт понуждения должен будет доказать именно тот работник, который считает, что его уволили незаконно.
1: То есть надо будет какие-то еще подсобрать доказательства?
3: Конечно.
1: Чтобы суд поверил.
2: Хорошо, а если он написал по собственному желанию, но были факторы, которые его подтолкнули на это, но написал он по собственному желанию?
3: Суд установит эти факты.
1: А их нужно как-то суду доказать, что такое
3: конечно.
1: Было. Что меня действительно...
3: Это нужно предоставить такие доказательства, да.
1: Ну, в общем, если кто-то из наших слушателей сталкивается с подобным, надо просто понимать, что если вы хотите добиться справедливости и пойти в суд, вы должны собрать максимально большую базу доказательств, что вас действительно вынудили, да, уволиться. В этом случае. Есть еще один комментарий от нашего слушателя Михаила, который мы уже за эфиром обязательно ответим.
2: Не успеваем в этом часе, уже 5 часов.
1: Да, но мы за эфиром вам его прочитаем, вы нас проконсультируете, а мы слушателю ответ обязательно дадим. Спасибо огромное. У нас сегодня в студии заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Югре Ольга Ионкина. Спасибо вам большое за то, что разделили с нами сегодня наш последний эфир.
2: Да, обычно мы говорим до встречи, ну, а теперь уже когда-нибудь
1: нет,
2: может
1: дай бог
2: увидимся.
1: Свидимся.
2: Дай бог не свидимся. Знаете почему? Потому что к вам же всегда с проблемами приходят.
3: Давайте все-таки до встречи.
1: Ну, до встречи в приятных обстоятельствах.
3: Да, и, возможно, в студии.
1: Круто, спасибо.
0: Свои люди. Местное время 17:00. Новости, новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Нижневартовский район за 5 лет заметно преобразился. В Белоярском районе волонтеры Международного арктического корпуса обустраивают природные территории. В Ханты-Мансийске изменили дату проведения фестиваля «Сибирское здоровье». 5 лет масштабных перемен. Нижневартовский район делает ставку на системное проектирование комфортной среды и заметно преображается. Так, в Излучинске, Варьогане, Агане и Вате появились сразу 6 новых детских игровых комплексов. Это современные площадки с безопасным покрытием, продуманным освещением и удобными скамейками. Для любителей спорта тоже изменения. В Покурье, Вате благоустроили 2 участка. Теперь там можно играть в баскетбол и мини-футбол. А в Зайцевой речке открылась многофункциональная площадка. Здесь есть травмобезопасное покрытие, оборудование для сдачи нормативов ГТО, модульные раздевалки, трибуны для зрителей и беседка, где можно отдохнуть после тренировки. Параллельно развивается пешеходная инфраструктура. В Излучинске и Зайцевой речке подрядчики переустроили тротуары и проложили велодорожки с учетом потребностей маломобильных граждан. Вартовчанина привлекут к ответственности за участие в мошеннической схеме. По данным следствия, мужчина оформлял на себя банковские карты и передавал их реквизиты организаторам преступной группы. Они использовали счета для хищения денег у граждан и микрофинансовых организаций. По данным фактам были собраны исчерпывающие доказательства. Городской суд признал подозреваемого виновным по 40 эпизодам уголовного дела и 2 покушениям на совершение преступлений. Ущерб микрофинансовым организациям составил почти 500 тысяч рублей. В качестве качестве наказания мужчине назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, учитывая признание вины и сотрудничество со следствием. Также с фигуранта взыскали всю сумму причиненного ущерба. В Белоярском районе волонтеры из разных стран помогают обустраивать территории и беречь природу. Речь об участниках Международного арктического корпуса, которые трудятся, совмещая экологические проекты с изучением традиций Севера. Часть активистов уже побывала в стойбище семьи Семеняка в природном парке Нумто, где познакомилась с бытом и культурой коренных народов. Другая группа отправилась в поселок Казым. На месте добровольцы обновили инфраструктуру экотропы и экоцентра, заменили деревянный настил, установили новые информационные щиты, отремонтировали пандус, а еще обработали конструкции защитным составом и очистили лес от битого стекла. Кроме того, волонтеры завершили создание одного мурала и продолжают создание еще двух, которые украсят общественные пространства района. И последнее. Югра масштабно отметит День физкультурника. Для торжества подготовили более 250 спортивных мероприятий, главные из которых пройдут в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс». Там развернется фестиваль «Сибирское здоровье». Из-за непогоды в окружной столице дату празднования перенесли. Теперь оно пройдет не 8, а 9 августа. Для гостей будет доступно более 40 локаций для всех возрастов и уровней подготовки. Каждый сможет попробовать себя в футболе, волейболе, стритболе, гиревом спорте и боевых искусствах. Предусмотрены и необычные дисциплины – фехтование и фиджитал-спорт. Также в программе эстафеты, командные турниры, сдача нормативов ГТО, а еще мастер-классы от профессиональных спортсменов и показательные выступления. Не придется скучать и детям. Специально для юных югорчан откроются отдельные площадки с большими шахматами, танковыми боями и сладкой ватой. Отмечу, праздник начнется в 11 часов. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
5: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: И снова здравствуйте. 5 вечера уже для тех наших слушателей.
2: Это было похоже на Жорик Вартанов, который...
1: Ну-ка еще раз.
2: Похоже. Сейвкаф ТВ.
1: Для наших слушателей, которые только присоединились.
2: Если кто не понял, это наша Раша. Там вот есть один такой, вселенная скетч, где Жорик Вартанов, ведущий Пятигорского телевидения.
1: Шикарный.
2: Я
1: бы такое телевидение смотрела, кстати.
2: Всегда была загадка, а кто за камерой стоит? Кто этот самый оператор? А это, оказывается, Мартиросян.
1: Да, голос Мартиросян, это правда. Так вот, ты меня перебил. Для наших слушателей, которые только к нам присоединились, это, я считаю, важно обозначить, чтобы потом вы нас не теряли. У нас сегодня последний финальный эфир на радио «Игра». Поэтому в понедельник, во вторник, в среду, чтобы потом не было сообщений, а куда ребята опять пропали? Они что, на больничном? Они что, в отпуск угнали?
2: Можно сказать и так. Легкий отпуск.
1: В общем, да, мы с понедельника, к великому нашему сожалению, больше здесь не будем работать, но...
2: к сожалению, исключительно потому, что мы с вами не услышимся.
1: Да, мы очень-очень-очень не хотим прощаться с нашими слушателями. Я, кстати, за последние 2 часа получила очень много и сообщений, заявок друзья ВКонтакте от наших слушателей. Спасибо вам огромное. Я вас всех добавляю с превеликим удовольствием. По крайней мере, там мы не потеряемся. По крайней мере, если будут какие-то там изменения в жизни, где мы, куда устроимся, я понятия не имею. У нас вот сейчас чистый лист, жизнь наша. Поэтому, может, Тимур наконец сельское хозяйство уйдет. Может быть, я блог свой начну вести. Кто его знает? По крайней мере, там какие-то новости буду транслировать.
2: Да не поднимется у меня рука бедной курочки.
1: А ты их не руби.
2: Отсечь голову.
1: А ты просто...
2: Типа хорони, да?
1: Ты просто... отдавай, когда уже... опять же, отдать тоже получается как-то не по-человечески, да? Типа она тебе всю жизнь яйца несла, а под старость ты ее просто взял и кому-то отдал.
2: Не, у меня... Я с детства с ними, но я же эмпат. Я всегда заводил себе друзей среди куриц. У меня даже были такие, которые прям ручные. Они меня видели, бежали, прыгали на руки. Вот как собачка, знаешь?
1: Да,
2: вот,
1: я
2: прыгала
1: знаю.
2: На руки, и все, я ее держу.
1: Я
2: она сидит
1: знаю.
2: С высоты птичьего своего этого взора. Значит, это смотрит
1: даже
2: на
1: знаю.
2: Остальных. Такая, знаешь? И прям по морде куриной было видно, что она чуть-чуть даже превосходство чувствует. Или я себе фантазировал это, не знаю. Но
1: Сергей,
2: на руках
1: Сергей,
2: у меня любит.
1: Слушай, Сергей традиционно со своими шуточками. Вот, Сергей, ваш почерк юморной, я узнаю просто из тысячи комментариев от Сергея. Рука не поднимется, Тимур, а топорик.
2: Тем более.
1: Вот, Сергей, у вас, мне кажется, с Тимуром в чем-то похоже чувство юмора, потому что это такой черный юморок, и Тимур тоже такие штуньки периодически.
2: Тем более не поднимется.
1: Пускает.
2: Я когда вообще начинал это рассказывать, что я с детства в этой отрасли и так далее, ну, на самом деле, я ни разу, то есть никому голову не рубил, и это нужно прям с детства, вот с 6 лет, наверное, когда тебе батя вручает топор, иди, и ты это, и все, и ты к этому привыкаешь. Ну, как для меня, например, убить комара. Вот Марина не может, да?
1: Ну нет, или какую-то... могу в целом, но большого не могу. Который,
2: рассказать
1: который
2: историю?
1: Вот это с длинными лапами и хоботом, как у слона.
2: Можно я эту историю расскажу?
1: Какую? А смотря какую?
2: Значит,
1: откуда
2: мы
1: же я знаю?
2: Заходим, да, вот это было, наверное, пару недель назад. Помните, оводы летали, такие жирные, здоровые мухи кусучие. Я их ненавижу, терпеть не могу. У меня с ними конфликт еще вот начиная с молодости. Они мне просто надоедают сами по себе. И мы заходим как бы в подъезд, и там такая прихожая условно. Ну, знаете,
1: где домофон?
2: Предбанник.
1: Где домофон?
2: Предбанник.
1: Да.
2: И там сидит вот этот овод. Я его вижу, сразу же хлопаю его, убиваю. И Марина час мне читала мораль.
1: Не час, а 10 минут.
2: Ну, мне показалось, что вся жизнь прошла. Мораль, почему я такой жестокий?
1: Да.
2: Мне эта муха ничего не сделала.
1: Да,
2: не у нас дома. Она
1: просто, не угрожала тебе.
2: Она мне не угрожала. Зачем ты ее убил?
1: Да, ты просто... Я посчитала это жестокостью, да. Ну, потому что...
2: А в моем понимании, это муха, которую нужно убить.
1: Она к тебе не приставала. Она сидела спокойно на окне.
2: Вот, я начинаю объяснять. Марин, ну, понимаешь, ну, вот она сейчас сидит на окне, никого не... Потом она яйца отложит, например. Она вот полетит сейчас к какому-нибудь... Вот, я начинаю объяснять. Марин, ну, понимаешь, ну, вот она сейчас сидит на окне, никого не... Потом она яйца отложит, например. Она вот полетит сейчас к какому-нибудь оленя укусит, и у него потом гнойная...

0: было с этим уводом. Вот, пока он не угрожает,
1: я не проверял никогда, да, ни в кого не стрелял, и как бы проверять не хочу.
0: Ладно, у нас...
1: Дай бог, что у меня не появится такой вот морального выбора.
0: Угу. Дорогие наши слушатели, вот еще я вижу, прибавилось несколько сообщений, которые к нам только присоединились, да, слушатели пишут. Мы обязательно всем ответим. Я чувствую, до 8 вечера сегодня буду всем отвечать на ваши сообщения. Пожалуйста, не думайте, что мы игнорируем. Просто реально в рамках эфира очень много сообщений пришло, надо всем ответить, а времени не хватает катастрофически, потому что мы еще, видите, в прямом эфире продолжаем рассказывать вам новости, потому что это наша главная задача. И мы 4 года с удовольствием это делали и продолжаем это делать сегодня. Я вот, знаете, не знаю, будем ли мы с вами поддерживать Колобка или нет, хочу эту тему затронуть сейчас.
1: Нет, я не буду.
0: Потому что ее обсуждают, ну, все федеральные СМИ. Дело в чем? Помните, пару недель назад я анонсировала, что новый Человек-паук, который сейчас во всем мире идет просто с каким-то невероятным успехом, он уже стал самой кассовой лентой года. То есть вот этот Человек-паук, который всего неделю идет в мировом прокате, он стал уже самым кассовым фильмом этого года. Он уже обогнал всех, кто в этом году выходил на экраны. Ну и посмотрим, сколько соберет. Может быть, вообще в пятерку самых кассовых фильмов, ну, за всю историю войдет. Это пока время покажет, неизвестно.
1: Нет.
0: Вот, и я говорила, поскольку нового Человека-паука у нас отодвигают в стране, то есть у нас бы могли его показывать параллельно со всем миром, но его отодвинули для того, чтобы продвинуть нашего Колобка. Сейчас вышло на экраны, вот вчера, да, это было в четверг, фильм «Последний богатырь Колобок», это уже пятая часть из этой, как бы, серии. И действительно, он, кстати, тоже неплохие пока показывает результаты, потому что в первый день кинопроката заработал 45 миллионов рублей, что неплохо для именно стартового дня, потому что если брать все остальные фильмы, которые были в этом году, то это вроде как самый хороший результат именно для первого дня. Но при этом я вижу огромное количество хейта, я вижу, как фанаты Марвела, а у нас в стране хватает таких людей, они прям целое сообщество объединяются и пишут, игнорируем там массово бойкотируем Колобка для того, чтобы показать свою точку
1: они
0: зрения.
1: Они обрушили рейтинг Кинопоиска до отметки 1,1. Да. То есть, ну, меньше некуда. Единицу поставить нереально просто потому, что один человек, который поставит десятку, он поднимет этот рейтинг минимум до 1,1. Угу. Но Кинопоиск сразу же спрятал эти оценки, потом написали пресс-релиз и говорят, что мы возобновим показ оценок после того, как этот фильм появится в прокате. То есть сейчас вот предварительно, что вы тут голосуете за неделю до выхода этого фильма в эфир, это просто не что иное, как накрутка. И они правы в этом плане.
0: Подожди.
1: То, что люди ставят оценки Колобку, еще даже не посмотрев этого Колобка, его еще не было в прокате, это неправильно. С другой стороны, есть же и рецензии людей, которые ходили на этот Колобок и смотрели на него. И многие отмечают очень топорную графику. А многие отмечают, что актеры вообще как будто бы на площадке съемочной друг с другом не встречались, каждого, условно говоря, снимали отдельно. На отдельном хромаке, и они даже друг с другом не коммуницируют. Каждый просто читает свой монолог, а потом на монтаже это все склеили, и нате, смотрите, и Колобок у них не тот. Ну, короче, вот это люди. Я не был там, я не могу сказать, что плохой фильм или неплохой фильм. Я просто его не буду спрашивать, будешь ли ты поддерживать? Я поддерживать не буду. Я бы поддержал, если бы у нас была какая-то борьба, наш Колобок, или как там, последний богатырь Колобок против вот этого заграничного Человека-паука, если бы это учитывалось в каком-то мировом рейтинге, мы бы боролись с Америкой за то, кто соберет большую кассу. Мы не боремся ни с кем. Просто так идти поддерживать Колобка потому, что что-то мне нравится Гарик Бульдог Харламов? Ну нет. Почему должен поддерживать?
0: Слушай, ты вот сказал, что они убрали оценку до официальной премьеры. Я удивилась, потому что оценки до сих пор нет. А они сказали, что когда начнется...
1: Было 1,1, они убрали.
0: А сейчас вообще нет возможности поставить, какая оценка на Кинопоиске. Я сегодня когда зашла посмотреть, потому что я увидела в новостях, что там обрушили действительно фанаты Марвела эту оценку, а я ее в принципе не вижу. А нет, они спрятали до сих пор.
1: Они где-то у себя писали официальное как бы уведомление, типа, ну, мы не считаем, что это правильно. А они абсолютно правы.
0: Да,
1: ну,
0: до премьеры это
1: до
0: правда.
1: До премьеры, ну, какой
0: согласна.
1: Смысл? Типа, вы просто так, типа, знаешь, из собственного каприза пошел, единицу поставил.
0: Согласна.
1: Я с этим не согласен. Если вот ты посмотрел фильм, напиши отзыв и объективно оцени. Ну и тоже оценка 1. Я бы вообще никогда не учитывал, честно, вот мое мнение, ни единицу, ни десятку, потому что это, ну, не объективно.
0: Неправда. Я очень часто фильмам ставлю десятки. Очень часто.
1: Не может она быть десяткой. Десяткой может быть там «Зеленая миля» условно, да?
0: Да, но
1: ну,
0: я...
1: ты пошла посмотреть там смешариков в космосе. Ну, это примерно одинаковые по силе ленты?
0: Наверное, нет, конечно. Но я, может, и не поставила. Короче, я за последний, наверное, год вот натыкалась просто по телевизору на какие-то фильмы. То есть я даже не сама их хотела включить, специально посмотреть. Просто натыкалась.

0: смеялась, и меня так захватывало. Я смотрела, и сразу, вот знаешь, если фильм аж до каких-то мурашек, и ты сидишь под впечатлением, я сразу в этот момент иду и ставлю на Кинопоиске десятку.
1: Поэтому тебя не зовут на КВН в качестве жюри. Один раз позвали, и она просто всем пятерки ставила, всегда. Ну, всегда. И посмотри, а зачем вы это делаете? Говорит, ну, хотя бы ради уважения к ребятам,
0: а которые... А мне смешно было.
1: Ну, это же неправда. Все равно есть кто-то лучше, кто-то хуже. И вот в жюри я бы Марину не пускал, если честно. Она готова всем ставить максимальный балл.
0: Ну, подожди.
1: Под девизом, ну, ребята же старались.
0: Но есть фильмы, которым я ставила девятки и восьмерки.
1: Вот это правильно.
0: Вот видишь, я уже не такая не беспристрастная. Вот.
1: Это ты молодец.
0: Спасибо.
1: Ну, ты же, условно говоря, давай так, есть там сериал какой-нибудь... «Детство Шелдона». Ну, да. Классный, потрясающий, увлекательный, очень теплый, ламповый. Но есть сериал «Друзья». Mm-hmm. Вот ты же их не можешь оценить, что это одинаково легендарные сериалы.
0: Ну, «Друзья» для меня это на века.
1: Вот ты «Друзьям» поставишь десятку, но «Шелдону» ты, если ставишь десятку, то ты буквально говоришь, что это одинаковый по качеству и по
0: ты
1: своему
0: вот
1: вкладу,
0: да?
1: вкладу в киноиндустрию одинаковые сериалы. Mm-hmm. А это, ну, ни разу не одинаковые сериалы. Нельзя их оценивать одинаково.
0: А видишь, ну, опять же, критерии для оценки у всех разные. Ты вот так вот. А я просто по эмоциям. Мне было хорошо, классно.
1: Понятно. Это спортивный принцип. Это спортивный принцип, и он применяется там, где есть жюри, они ставят какие-то оценки. Ну, к примеру, там, условно, прыжки с трамплина или еще что-то, вот на олимпийских каких-то дисциплинах сидит 10 человек, поднимают вот эти карточки, да, то есть кто-то поставил там высший балл, кто-то балл пониже, и никогда не учитывается самая низкая оценка и самая высокая оценка, дабы избежать предвзятости.
0: Да, такое есть в спорте.
1: Официально такое есть в некоторых видах, в некоторых дисциплинах, а в основном олимпийских.
0: Понятно.
1: Чтобы избежать предвзятости, самая низкая оценка не учитывается, самая высокая оценка не учитывается. Примерно так же и медианные зарплаты вычисляются.
0: Ну, в общем...
1: В стране. То есть 10% самых незарабатывающих людей в России, 10% самых богатых не учитываются в рейтинге, получается средняя зарплата. И она правдивее чаще всего, чем просто средняя зарплата, посчитанная все деньги, которые заработали мы за год, и поделили на количество жителей России.
0: Ну и смотрите, опять же, вот смотрю состав, да, главную роль там играет Дмитрий Журавлев. Вот это разве актер?
1: Ну что, я вот Дмитрия Журавлева пойду поддерживать.
0: Нет, я к тому, что это же опять блогер.
1: Я его один раз видел на передаче «Лига городов», или как-то она там называлась, где они команды.
0: «Звезды» на НТВ, он
1: или
0: там участвовал.
1: Ну, где-то каком-то, да, и
0: да.
1: Вот, ну что.
0: Ну я другую мысль хотела сказать, не то, чтобы поддержать его. Я опять о том, что... У нас почему-то в кино сейчас блогеры сплошные снимаются. Профессиональные актеры для чего вообще вузы хочется, если все место занято блогерами? А зовут их, конечно, для того, чтобы, ну, привлекать как можно больше внимания. У него большая аудитория, подписчиков много, вот они и пойдут на него смотреть. Я не знаю, честно говоря.
1: Справедливости нет.
0: Не буду я призывать смотреть или не смотреть «Колобка». Если хотите, смотрите. Но мне очень интересно, если кто-то уже ходил, напишите ваше мнение. А вдруг кому-то очень понравилось. В любом случае, вот это... тактика работает или нет, хочется понять. Вот отменили у нас Человека-паука, чтобы Колобка продвинуть. Сработало или нет? Или хуже сделали, обратный эффект? Если бы они вышли одновременно, параллельно, Человек-паук и Колобок, собрал бы Колобок меньше? Или, может быть, на фоне этих новостей наоборот как-то и наших поддержали производителей? И...
1: Вот мы и проверим сейчас.
0: Марвел посмотрели.
1: Соберет ли «Последний богатырь» больше или не соберет? Потому что, ну, народное мнение, которое мы выражаем, мы же сейчас, по сути, бойкот устраиваем.
0: Я не устраиваю, сразу говорю. Я, наоборот, думала, может быть, даже как-то поддержать, сходить этого колобочка.
1: Когда я говорю так... «мы», вот в данном контексте, я не подразумеваю конкретно нас с тобой. Я говорю «общество». Угу. Общество, которых поставили перед фактом, что, ребята, мы вот для того, чтобы пропихнуть вот этот фильм, убираем вот этот фильм. И сейчас мы как бы голосуем здесь своим рублем, да, и своим отношением.
0: Просто «Колобок» — это же сказка, на которой все мы росли, и исключительно здесь вот хочется поддержать именно «Колобочка». Я не знаю, что там за фильм, насколько он ужасен или хорош, но «Колобок» же... Что-то мне так обидно за него стало. Да, я вот сейчас смотрю на РИА Новости. Короче, действительно, первый день, когда вышел фильм этот «Колобок», да, сказочный, «Последний богатырь» «Колобок», он заработал рекордную кассу среди всех... летних релизов. Я-то думала, среди всех релизов года, а оказывается, только среди летних. Ну, тогда так себе, конечно, достижение. Посмотрим, что будет дальше. Но в целом мне Тимур пообещал, что даже в эти выходные сходит со мной в кино на «Смешариков». Так что...
1: Ну, может, не в эти выходные, но когда-нибудь сходим.
0: Да, вот так он всегда говорит, а потом прекращается просто прокат фильма, на который я хотела.
1: И скажут, не портало.
0: Эй, не успели.
1: Эх, блин, да что ж такое.
0: Ладно, у нас дали музыку, мы вернемся в середине часа. Если кто-то смотрел «Колобочка», найдите, пожалуйста, возможность, напишите нам свое мнение. Хотя бы просто одной строчкой, идти надо или не надо. А номер телефона Тимур напомнит.
1: +7 950. 50-510-66-66.
2: Свои люди.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
7: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ах, клавиатура дымится прямо у Тимура сейчас под пальчиками. Отвечает на сообщение слушателя.
2: Ну да, хотя обещала ты отвечать.
1: А я потому что... Вот ты как отвечаешь? Два слова каких-то пишешь, и все, я так не умею. Я напишу.
2: Марина.
1: Попозже и более развернуто, наверное. Но мы в любом случае всем нашим слушателям, которые сейчас еще не получили от нас ответ, мы сегодня ответим. Я не уйду из студии, пока не убедюсь в том, что все сообщения не остались без ответа.
2: Ну, смотри, к нам приходила Государственная инспекция труда.
1: Да.
2: Только что недавно, в прошлом часе мы общались. И вроде как выяснили, что, ну, как таковых там санпинов, ГОСТов, нормативов и законных каких-то актов о том, что если у тебя жарко в офисе, их, ну, и нет как таковых. Но работодатель при этом обязан, понятно, соблюдать все условия, поставить кондиционер, там, водой обеспечить. Это мы все обсудили. И вот, не поверишь, мне тут на глаза попадается новость. В Общественной палате предложили сокращать рабочий день из-за сильной жары. Ну, это наш уже, не побоюсь этого слова, друг просто буквально из Общественной палаты, Владислав Гриб, самое медийное лицо на данный момент, который вот постоянно что-то комментирует из Общественной палаты.
1: Он сам не знает, что он наш друг, да?
2: Да, он сам не знает вообще о нашем существовании, но мы очень часто видим его инициативы. Если ты видишь какую-то инициативу, которая как бы прикольная, но, скорее всего, ее не примут, продолжать не буду, но, в общем, понятно, что тут написано. Рабочий день во время сильной жары нужно сократить.
1: Каждый день. Ой, каждый
2: до 6 часов. Как при экстремальной жаре продолжительность дня можно уменьшить еще больше, там, до 5. Очень много этих предложений. По-моему, вот сколько Россия существует, столько эти предложения звучат. Ни разу еще почему-то не добрались до этого. Может быть, я не утверждаю, что ни разу не проходило это какое-то общественное обсуждение или там слушание у депутатов или какие-нибудь ведомства серьезные к этому не подходили. Понятное дело, что, наверное, необходимо предусмотреть. Но, с другой стороны, ну, опять-таки, это же логично.
1: Тема, ты без...
2: У нас каждую зиму холода в северных территориях, извините. Ну, взять Якутию, у них там 9 месяцев в году минус 50 градусов. Это же тоже повод, как будто бы, может быть, задуматься о том, что, ну, не надо, наверное, к 8 часам приходить, полный рабочий день сидеть, а если в офисе холод. А есть южные территории, где плюс 30 градусов, это абсолютная норма. Вообще в Сочи, например, да, там может быть месяцами плюс 30 градусов, а кто-то доработать останется.
1: Я вообще не вижу смысла в обсуждении таких новостей. Мы знаем точно, что их не примут, и эту инициативу каждый год, серьезно, вот я сколько уже, 15 лет в новостях, я каждый год одно и то же, у меня, знаете, по кругу уже. Никто ее никогда не примет, поэтому бессмысленная история. Спасибо.
2: Это мнение Марины, я-то все-таки надеюсь,
1: ты верю. Ты считаешь, что примет, да?
2: Я оптимист.
1: Да, хорошо, спасибо. Я вот вижу, просто слушатели уже кидают ссылки на свои личные странички ВКонтакте. Вот прям настолько не хочется теряться, я с вами абсолютно согласна. Подпишусь обязательно, найдемся. Так, и давайте пообсуждаем немножечко сегодняшний повод, праздник, я имею в виду, хотя праздником, я не знаю, можно ли назвать его.
2: В некоторых районах Якутии выпал первый снег. Уже, в смысле, да, пишет.
1: А вот что? А у нас...
2: Александр написал. Ну, в Новозеландии сегодня, слышали?
1: Как раз хотел сказать, Якутия с Новой Зеландии как-то регионы побратимы.
2: Да, да.
1: Чувствуют друг друга.
2: Регионы.
1: Ну, то, что в Якутии там в августе снег, уже даже и не удивляет.
2: Как
1: потому
2: ты
1: что
2: взяла
1: них...
2: и целую страну под регион подвела.
1: Ты видел нашу страну?
2: Я про Новую Зеландию.
1: Я поняла. Ты нашу страну видел?
2: Типа это Новая Зеландия.
1: А ты видел Новую Зеландию?
2: Меньше Якутии, да?
1: Для нас это просто регион.
2: Ну, давай посмотрим. Площадь.
1: Причем такой относительно небольшой регион. Поэтому, ладно, снег в Якутии в августе как будто бы, конечно, удивительно, но не сильно. У них в июле бывает снег.
2: Пожалуйста, запоминай. Площадь Новой Зеландии 270 тысяч квадратных километров.
1: Я записала даже. 270 тысяч квадратных километров.
2: Площадь Якутии 3 миллиона 100 тысяч квадратных
1: километров. Ну вот. И о чем ты говоришь?
2: Это получается в 10 раз Якутия больше, чем Новая Зеландия. Это
1: и кто они?
2: Новой Зеландии еще надо дорасти до статуса региона.
1: Вот именно. Так что ты меня еще пытался там под что-то подвести. А у нас сегодня отмечается праздник холостяка, 7 августа. Официально дата такая существует. К нам кто-то сегодня, слушатели, даже писал, что это праздник всех мужчин, потому что, ну так или иначе, все вы были холостяками.
2: А, не так, немножко писали.
1: Не
2: вот,
1: так?
2: Например, Андрей пишет. Ну, типа, это же связано. День пива и день холостяка в один день.
1: Это... Я видел этот комментарий.
2: Дня пельменей вареных. не уральских, а вареных.
1: А почему? Еще и по-дуральские пельмени можно их поесть. Вообще идеально.
2: Андрей, кстати, пишет, ученые, ну, шутка такая, ученые доказали, что в этом мире, кроме пива, ничего светлого не осталось.
1: Ну, неправда.
2: Вроде бы смешно, но
1: неправда.
2: Грустно.
1: Нет, это неправда, поэтому не грустно. Много чего светлого в мире осталось. Выйдите на улицу сейчас, солнышку улыбнитесь и подумайте. Вот солнышко светит, уже хорошо, правда? От этого цветочки вон растут, цветут, нас радуют. Лет на дворе. А все эти проблемы, это все ерунда. Рано или поздно и это закончится. Просто главное в моменте понимать, что это лишь очередная ступенька, которую нужно пройти, а дальше все будет хорошо. И вообще, как эта фраза звучала? Гениальная философская фраза. Зачем нервничать и переживать, если можно не нервничать и не переживать? Угу. Тимур считает, что это глупость, а я считаю, это гениальная фраза. Абсолютно гениальная.
2: Абсолютная глупость.
1: Абсолютно гениальная.
2: Нет.
1: Просто Тимур так не умеет. Он не может взять и не нервничать. Так, теперь давайте расскажу вот в честь праздника Холостяка. Сегодня есть несколько новостей. Во-первых, в России... О, нет. Ту-ту-ту. Не дай бог, не в России. В мире зафиксирован великий романтический спад. Вот так вот его обозначили ученые. А почему я переплюнула? Надеюсь, что в России нет. Нам все-таки нужно повышать демографию.
2: Ну, хотел, да.
1: А вот во всем мире сейчас действительно очень сильно изменились отношения между мужчинами и женщинами. И говорят, что повлияла пандемия ковида. После нее все как-то это дело началось. Вот. И...
2: Ну, особенно это восточных регионов Земли касается. Ты видела прикол? Япония, Южная Корея, часть Китая, ну вот вообще вот азиатские страны, они после ковида стали еще более закрыты сами по себе, ментально.
1: Угу.
2: И, допустим, в Южной Корее прикол на ношение масок вот этих вот, как они называются?
1: Защитные, медицинские.
2: Ну да, пусть будет так, защитных масок, медицинских масок. Почему-то они, им показалось это красивым. Им показалось это красивым, и они до сих пор их носят.
1: Да они просто не хотят макияж наносить.
2: Ну, может быть.
1: Закрыли себе маской, и все. Ладно, кроме шуток, действительно, сейчас все больше людей, молодых, перестают стремиться к романтическим отношениям. Не заинтересована молодежь у нас в этом. Свидания все реже, браки по всей планете Земля все реже и реже регистрируются.
2: А вот здесь уже называется дофаминовая инфляция, когда у тебя есть все для получения удовольствия, я имею в виду все средства, которые сейчас существуют, зашел в интернет, там купил себе за 2000 какую-нибудь штуку, и все. И еще, у тебя общедоступно вообще все, соцсети, у тебя есть куча контента, у тебя есть возможность переписываться со всеми людьми на планете. Зачем тебе? Ну, чисто технически.
1: Угу.
2: Я не говорю, что это хорошо. Еще раз, я вообще... Это проблема, это плохо, это осуждаемо. Но нужно встречаться, нужно влюбляться, нужно заводить семьи, нужно хотеть детей. Но люди этого не хотят, и очевидно, почему.
1: Но тут раньше, есть, вообще, раньше, тут есть причины, которые
2: думаешь,
1: эксперты называют.
2: Думаешь, там, например, ну я вот свою какую-то молодость вспоминаю, подумал о девушке, и все, сердце затрепетало, да? А сейчас что? Зашел в интернет, нашел любую девушку, трепещи сколько хочешь.
1: Ну нет, от влюбленности-то и девушки в интернете чувства и эмоции разные.
2: Услышь меня, что у тебя нет потребности такой, у тебя нет потребности влюбляться.
1: Хорошо, на самом деле Тимур отчасти прав, потому что приложения для знакомств до сих пор, которые развиваются, несмотря на то, что из России популярные ушли, да, они действительно сказали здесь свою роль, это во-первых. Во-вторых, многие женщины стали финансово независимыми и уже не хотят иметь мужчину, который бы их обеспечивал.
2: Да.
1: Мы тут теперь все такие самостоятельные.
2: Мужчины тоже немножечко в напряге.
1: Я расскажу. Можно про мужчин? Это очень интересный комментарий.
2: Расскажешь обязательно. Помнишь вот эту вот, а как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и я опять готовы там руки подставлять, да? То есть это про то, что мы без женщин не можем. Мы, мужчины, без женщин не можем вообще.
1: А сейчас таких песен уже не пишут.
2: А сейчас, Марина, мы воспитываемся на контенте с Патриков, где мы видим, как девушки молодые, которые, вот, ты будущая жена, будущая мать, а ты говоришь мне в камеру о том, что я должен зарабатывать 5 миллионов, иначе я не мужчина. Я думаю, да пошла ты к черту, зачем ты мне, вот ты конкретно? Вот я не согласен.
1: То есть, если
2: это.
1: Я тебе завтра скажу, мне
2: я,
1: нужно,
2: Марина,
1: чтобы ты зарабатывал 5 миллионов.
2: Я не считаю, Марина, что...
1: Ты меня тоже пошлю,
2: услышь,
1: да?
2: меня сейчас.
1: Да.
2: Я не считаю, что полицейский, сотрудник МЧС, например, да, участник специальной военной операции, который не зарабатывает 5 миллионов, что они не мужчины.
1: Согласна.
2: У них не мужская профессия.
1: Абсолютно согласна.
2: И у меня уже предвзятое отношение начинается к определенным дамам, например. А наша молодежь, она воспитывается на этом тезисе, что все меркантильные, что всем нужно одно и то же.
1: Я сейчас про мужчин?
2: Если раньше это романтизировалось, нам говорили в детстве, там, ты должен за девочками ухаживать, ты должен там портфель за ней носить, ты должен ее защищать от хулиганов. То есть сейчас нам из каждого утюга говорят, что им одно только подавай, лишь бы ты много денег у тебя было и машина крутая.
1: Ну не все такие, ты же живешь как минимум не с такой. Тебе бы грех жаловаться.
2: Марин, ну что ты сейчас тоже начинаешь?
1: Я поняла.
2: Я же тебе говорю, раньше...
1: Про массовость, да, я поняла.
2: Да, ну,
1: ситуация
2: не все такие, Марина.
1: Из комментариев, который пришел, кстати, в Телеграм. В Телеграм все реже и реже к нам приходит сообщение, но написал слушатель, к сожалению, не знаю, как зовут, здесь псевдоним, пишет: «Здравствуйте, это вы?» «Да, это мы. Если вы хотели попасть к нам, то вот это мы». Вы просто впервые написали, видимо, слушатель проверяет таким образом, вообще туда ли написал или нет. Вы написали по адресу «Свои люди», «Радио Игра», это мы. Так что, если есть что написать еще, пишите обязательно.
2: В ближайшие
1: есть...
2: полтора часа, потом не мы.
1: А, нет, потом все еще мы?
2: Потом просто, ну, как бы, ну, там, ну, кроме нас еще много кто здесь есть, если что.
1: Ну, короче, можно про мужчин комментарий расскажу, которые... Собственно, экспертам рассказывают, почему они все реже отказываются встречаться
2: от
1: с кем-то. Наоборот, все реже отказываются встречаться с кем-то. Мужчины признаются, что оказались...
2: Все реже или чаще?
1: Все реже отказываются...
2: Все чаще отказываются встречаться.
1: Да, и все реже заводят отношения. Ага. Вот. Мужчины признаются, что они оказались в ловушке очень противоречивых ожиданий, когда женщины сейчас от них ждут, чтобы они одновременно были и решительными, и мягкими, чтобы они были эмоционально открытыми, душевными, но традиционная мужественность, то есть была. Говорят, а сколько, что, как вообще найти эту золотую середину? А эти женщины, они хотят от нас чего-то вообще несуществующего.
2: Ну, косвенно, правильно, это, конечно, не основная причина, мне кажется, основная причина то, что я озвучил. Но, опять-таки, вот вы, женщины, вам напишешь «Привет, давай познакомимся». Вы говорите... Фу-фу-фу, что за дешевый подкат, я не знакомлюсь. А потом ждете, что мы сами первый шаг сделаем. Понимаешь, у вас какая-то биполярка иногда. То есть вы хотите, чтобы мы делали первый шаг, но когда мы делаем первый шаг, вы отвергаете наш первый шаг. А есть такое у человека, мне кажется, у каждого, рефлекс. Да? Как собака Павлова. Если ее там бить током, когда она подходит к миске на 50-й раз, она скажет: ну, не хочу, ладно, уже есть, не
1: эта
2: хочу. Спасибо большое.
1: Нравится.
2: Эта миска мне не нравится. Пойду полежу вон там вот.
1: Хорошая новость, которая обнадеживает. В честь Дня холостяка у нас в стране прошло большое исследование. Холостяков опрашивали, собственно, как у них вообще, как им живется, будучи холостыми. И, как выяснилось, 77%, я даже не хочу округлять здесь, 77% российских холостяков чувствуют себя одинокими и очень хотят вступить в отношения. А это значит, что тех закоренелых холостяков, которые ничего не хотят менять и будут спокойно жить одни и чувствовать себя кайфово, их всего 23%. А это значит, что вот эти 77% в поиске, что они обязательно встретят свою любовь, и у них будет, дай бог, счастливая семья. А что значит, что, почему они скучают, знаешь, больше всего? Они скучают по, ну, естественно...
2: Просто по родственной душе.
1: Да, душевной близости, как ты правильно заметил, совместные планы и ощущение, что дома их кто-то ждет. Вот этого тоже мужчинам не хватает. Идут с работы домой, а дома никого не ждет. А еще, говорят, бытовые сложности есть, уборка, стирка и так далее. Но это волнует гораздо меньше количество мужчин. Так отвечали даже меньше 20%. Все-таки вот эта вся бытовая история уже далеко не главная. Не для этого у нас ищут вторую половинку. Это быт. Хотя, кстати, о быт очень часто разбиваются эти лодки любви.
2: А быт или не быт, вот в чем вопрос.
1: Как говорят, а, в ЗАГСе. Быт, конечно. Быт. Быть. Будем обязательно.
0: Свои люди.

0: Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. 55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Полгода плохая погода, про непогоду и дожди Нюша. Только что в эфире пела, я вот сейчас читала как раз комментарий от нашей слушательницы Аллы. Алла писала несколько минут назад о том, что в Нижневартовске идет дождь, такая погода мерзкая. Сейчас пойду с горя чай пить с печенькой. Не, так и написала Алла. Сейчас пойду с горя чай пить с печенькой шоколадной и финиками в шоколаде из Египта. Ну, даже звучит круто и вкусно. Алла, мы надеемся, поскольку сообщение, уже время какое-то прошло, надеюсь, чай уже выпит, конфеты, печеньки уже съедены, настроение улучшилось, и, дай бог, может, даже дождь прекратился в Нижневартовске. А если нет, то я заклинаю прямо сейчас. Дождь, прекратись.
2: Ну, мы же хотели уже, чтобы вот эта жарища уже куда-нибудь ушла, оставила нас в покое, пришел дождь, дождались.
1: Нет, Алла имела в виду, что...
2: По-моему, вот это самая потрясающая погода. И не морозно,
1: потому что ты плювиафил.
2: И не жарища.
1: Плювиафил.
2: Чего я?
1: Ты плювиафил. Это человек, который любит дождь, звуки дождя, вид дождя, ощущения, вот это все с дождем связано. Это плювиафилы называются, такие люди.
2: Что-то ты мне рассказывал, да, по-моему, про это слово уже, плювиафил.
1: Ну, это вот как раз человек,
2: мне
1: который обожает...
2: Всегда кажется, что это какое-то ругательство.
1: Ну, да. Вот, Алла вообще, как бы, в контексте того, что мы тут расстроили новостью о том, что у нас сегодня последний эфир на радио «Игра», и еще и погода подводит. Понимаешь, все навалилось, все вместе. Да, для наших слушателей, которые к нам только присоединились, я считаю, сегодня, правда, важно об этом говорить почаще, потому что если кто-то только включил приемник, чтобы вы нас не теряли на следующей неделе, через месяц и так далее, у нас сегодня последний эфир на радио «Игра». У нас сегодня такой прощальный. Сегодня даже Тимур новости никакие плохие не говорит. Всякую ерунду вот это несет в эфир, как про Новую Зеландию что-то там рассказывает. Ну, лишь бы что-то говорить, но ничего плохого, потому что как будто бы плохих новостей на сегодня и так достаточно.
2: Да, хочешь подкинуть тебе серьезную новость, например, вот погода.
1: Да
2: добавила
1: нет.
2: работы для коммунальных служб Нижневартовска.
1: Mm-hmm. А что?
2: Да. Ну, вот обрушился это как раз... ливень накануне, машины плыли после непрекращающихся дождей.
1: Так это накануне, а сегодня снова, представляешь, дождь, вот нам слушатели пишут. Там, наверное, как бы еще и последствия разгребать и разгребать.
2: Коммунальщикам пришлось 8 аварийных бригад выводить дополнительно, чтобы расчистить пропускную способность вот этих ливневых канализаций. Сейчас говорят, что вроде уже плюс-минус все наладилось, но по метеонаблюдениям, это, кстати... Управление по дорожному хозяйству и благоустройству в Нижневартовске заявили о том, что за последние десятилетия среднее количество выпадения осадков в августе является 88 миллиметров. Вот запомни цифру, 88.
1: Запомнил.
2: Это средняя за
1: август. Две восьмерки.
2: Так вот, 3 числа у них в августе за 4 часа выпало 50 миллиметров.
1: Ого, почти месячная норма
2: почти
1: за 4 часа.
2: Почти месячная норма за 4 часа. Ну, куда, конечно.
1: Ну, понятно. Вообще, восьмерка, я сегодня думала про восьмерку.
2: Ну, это... Сколько это, подожди, 49 миллиметров осадков. Это получается 5 сантиметров. Ну, казалось бы, немного. Вот столько, смотри, показываю на пальцах. Вот столько.
1: Да.
2: Но вода же, она имеет свойство не лежать равномерно по всем поверхностям, а вот где горка, она скатывается туда, правда? Ну, и она раз скатилась, и там уже и по колено, а где-то по пояс. Ну, и вот и пойди знай, что делать с этим.
1: Да, я про восьмерки начала, ты сказал 88. Я поняла, я осознала, что у нас так удачно закольцевалось. Ну, как удачно? Мы устроились как раз в августе 22-го года, и сегодня в августе 26-го, собственно, уходим. Я к тому, что восьмерка — это число бесконечности. И у нас вот это как-то закольцевалось, бесконечность. И если говорить про бесконечность, то мы вас бесконечно любим. И я, кстати, вообще сейчас вот на протяжении эфира сижу, когда у нас есть свободная минутка, когда музыка в эфире, я пишу какие-то свои мысли, которые у меня связаны с нашими слушателями, которых очень много за 4 года накопилось. Мысли, эмоции, чувства. Да и слушателей у нас очень много. И мы знаем, что не все нам пишут, потому что есть такая категория слушателей, которые просто включают радио слушать, но не выходят на обратную связь, но мы знаем, что вас очень много, тех, кто даже никогда не выходил, да, с нами в какой-то контакт в мессенджерах, но мы чувствуем, что вы нас все равно слышите, всегда с нами на одной волне. И вот эти вот мысли, которые я записываю на протяжении последних вот уже 3 часов, я хочу зачитать в самом конце нашего эфира сегодня, когда останется там 3-4 минутки. Я вот эти все мысли, которые у меня сейчас накопились, я их в конце обязательно в завершении нашего последнего эфира обязательно зачитаю вам. А если говорить про новости и не про грустные, а про хорошие, можно я расскажу вам про командировки? Во-первых, у нас назвали самую дорогую командировку, которая была в этом году. Короче, одной российской компании обошлась она почти... Почти 700 с лишним тысяч. Я хотела чуть округлить. Пусть будет так. 700 с небольшим тысяч. Это была командировка в Токио. столицу Японии. Причем человек на 3 дня всего в командировочку ездил. Вот. При этом в Лондоне, вторая строчка, ну, по сумме, это Лондон. Там 400 тысяч. Представляете, какая колоссальная разница?
2: На одного человека?
1: Да.
2: Понятно.
1: И причем в Лондоне жили... двое сотрудников жили в Лондоне 8 дней, а в Токио один человек 3 дня. Вот такая колоссальная разница.
2: Что за конторы?
1: Я понятия не имею, об этом нам не сообщают. Но на третьем месте значится Подмосковье. Где цена размещения одного работника составила 300 тысяч рублей за 5 дней. Где-то и в Подмосковье есть такие условия. А еще у нас рассказали, что в целом сейчас российские компании чаще отправляют сотрудников в регионы, в командировки, а за границу в Париж. Ну, понятно, это, наверное, дорого. И самое интересное, угадаешь, конечно же, город, в который чаще всего ездят в командировки у нас в стране.
2: Москва.
1: Это легко. Москва всегда была лидером и остается. В пятерке также Петербург. Кстати, на третьем месте Екатеринбург, потом Казань и Краснодар. Но удивительную вещь заметили в этом году эксперты, конкретно в этом году количество командировок в Сызрань увеличилось в 3.5 раза, и это самый большой рост среди российских городов. Я думаю, а что там в Сызрани такого у нас интересненького, что туда аж в 3.5 раза чаще ездили люди в командировки? Может, там какой-то открылся, не знаю, бизнес крупный, какая-нибудь контора, компания?
2: Сейчас посмотрим.
1: У меня просто Сызрань вообще ни с чем не ассоциируется, да? А тут вот аж в 3.5 раза.
2: А как тоже спросить? Я вот спрашиваю, почему все едут в Сызрань?
1: В командировки, напиши.
2: Люди едут в Сызрань ради знакомства со старинной волжской архитектурой, знаменитыми местными помидорами.
1: О, думаешь, ради помидорок туда ездят? Аграрии, может быть, ездят? Смотрят, как помидоры выращивают в Сызрани? Ну, на самом деле, это неправильную формулировку. Надо, почему люди стали чаще ездить в Сызрань в командировки? Вот так спроси у Алисы AI.
2: Сейчас спросим.
1: Кстати, Алиса AI такая коварная штука. Ну, как коварная? Я просто не знала, что она настолько все запоминает, потому что я вот с ней в последнее время начала часто общаться, и она уже настолько хорошо все знает про меня и про мою жизнь, что мне иногда страшно становится. Я тут у нее на днях что-то спросила, что-то не помню.
2: Как она относится к чему-то? И она спросила, я вот так-то, а как ваш супруг Тимур?
1: Да, говорит, да, что-то такое. А она говорит, а давайте спросим у Тимура. Тимур тем более увлекается футболом, ему это близко. Я там что-то, видимо, про спорт спрашивала, я не помню даже. Но меня просто убило то, что она мне говорит, а давайте спросим у Тимура, он любит футбол.
2: Так, может, не надо рассказывать про меня первым попавшимся этим Алисам?
1: Я такая, говорю, Алиса, ты откуда это знаешь? Она говорит, ну вы же сами со мной когда-то этим делились, вы невнимательная. Я говорю, ты опасная штучка, Алиса. Она говорит, нет-нет, я совершенно безопасна, я всегда здесь для вас.
2: Да.
1: И мне от этого стало еще страшнее. Ладно, у нас сегодня хорошие, добрые новости, меня это радует. Еще, кстати, новый час вот-вот наступит, мы услышимся как раз в этом новом часе. А, еще целая минута,
2: это, знаешь,
1: можем поболтать целую минуту.
2: Кто-то прикол такой публиковал в интернете, типа, выключил доступ к микрофону для Алисы, для Алисы, и попытался ее вызвать. И на экран всплывает, типа, извините, но я не могу работать с выключенным микрофоном. То есть идиократия заключается в том, что она прекрасно слышит, что к ней обращаются,
1: да.
2: Но она делает вид, что она не слышит из-за того, что доступ к микрофону выключен.
1: Да.
2: Но это, может, и даже не Алиса касается. Ну, все подслушивают.
1: Всем
2: просто
1: все
2: делают вид, что не подслушивают.
1: Понятно, да.
2: Вот это, например, Google, который... вот есть же браузер гугловский. Он мне нет-нет, типа, сохранить пароль или нет? Для того, чтобы потом не вводить его, если я где-то авторизовываюсь на сайте. Ну, что ты придурка-то включаешь? Ты же уже давно его сохранил там у себя. И все пароли от всех соцсетей, от всех аккаунтов, от всех банковских приложений давно где-то известны кому-то. То мы делаем вид, что вот там надо пароль какой-то сложный. Зачем? Если ты вводишь в браузере где-то, то браузер и хозяин этого браузера, он прекрасно знает, какой у тебя пароль, какой у тебя логин, на какой сайт, за что отвечает.
1: Только что добавил, пока Тимур нам тут что-то рассказывал.
2: Если антивирус будет делать вид, что он защищает вас от этого, то антивирус будет знать об этом.
1: 4 человека только что добавила в друзья. Это наши слушатели. Некоторых даже уже знаю по именам и по фамилиям. Дорогие наши, если не хотите теряться, добавляйтесь ВКонтакте в друзья. Будем дружить хотя бы там. Вот. И услышимся в новом часе.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Медицина Югры становится удобнее и быстрее. В Белоярском районе волонтеры Международного арктического корпуса обустраивают природные территории. Югорский спортсмен завоевал очередное золото чемпионата мира по джиу-джитсу. Цифровые технологии и грамотная организация делают медицинскую помощь в Югре по-настоящему удобной. Это подтверждает нововведение в Сургутской окружной клинической больнице. Здесь запустили ускоренную систему плановой госпитализации. Пилот стартовал по профилю терапии, и результат уже налицо. Время оформления сократилось с 1,5 часов до 20 минут. Ключевой момент в том, что подготовка пациента теперь начинается задолго до его приезда в клинику. Через телемедицинские консультации лечащий врач отправляет за ведущему профильным отделением выписку в электронном виде. Тот заранее изучает документы и решает, нужна ли госпитализация. За сутки до поступления формируется окончательный список больных, и на каждого уже открыта электронная история болезни. Человеку остается только в день оформления получить талон на терминале самообслуживания и подписать согласие на лечение. Так удается избежать повторного ввода данных. Как отмечают в департаменте здравоохранения Югры, на отладку системы ушло около 1,5 года. Специалисты продумали маршруты пациентов, адаптировали электронные процессы и обучили персонал. Вартовчанина привлекут к ответственности за участие в мошеннической схеме. По данным следствия, мужчина оформлял на себя банковские карты и передавал их реквизиты организаторам преступной группы. Они использовали счета для хищения денег у граждан и микрофинансовых организаций. По данным фактам были собраны исчерпывающие доказательства. Городской суд признал подозреваемого виновным по 40 эпизодам уголовного дела и 2 покушениям на совершение преступлений. Ущерб микрофинансовым организациям составил почти 500 тысяч рублей. В качестве наказания мужчине назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, учитывая признание вины и сотрудничество со следствием. Также с фигуранта взыскали всю сумму причиненного ущерба. В Белоярском районе волонтеры из разных стран помогают обустраивать территории и беречь природу. Речь об участниках Международного арктического корпуса, которые трудятся, совмещая экологические проекты с изучением традиций Севера. Часть активистов уже побывала в стойбище семьи Семеняков в природном парке Нумто, где познакомилась с бытом и культурой коренных народов. Другая группа отправилась в поселок Казым. На месте добровольцы обновили инфраструктуру экотропы и экоцентра, заменили деревянный настил, установили новые информационные щиты, отремонтировали пандус, а еще обработали конструкции защитным составом и очистили лес от битого стекла. Кроме того, волонтеры завершили создание одного мурала и продолжают создание еще 2, которые украсят общественные пространства района. И последнее. Югорчанин Еремей Шаевский вновь стал чемпионом мира по джиу-джитсу 2-й год подряд. На этот раз он завоевал золотую награду на мировом первенстве, которое проходит в эти дни в Абу-Даби. В соревнованиях участвуют спортсмены из 36 стран. Стоит отметить, что в текущем сезоне Еремей Шаевский стал еще и победителем чемпионата Европы по грэпплингу в Белграде и первенства Европы в Ереване. В региональной федерации джиу-джитсу отметили, что успех спортсмену принес многолетний труд и высокое мастерство, а также вклад тренера. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Как бы грустно это не было, но вот эти слова... Последний раз сейчас были.
2: Индульгенция какая-то, можно будет ни за что не отвечать.
1: Я просто сейчас поняла, что мы с вами в последний раз в рамках эфиров на Радио Игра слышим вот эти слова, что мы там за что-то с Тимуром отвечаем.
2: Не, ну мы-то да, может быть, я не знаю, как бы придут там другие ребята и скажут, да, нам по кайфу с этой открывашкой здесь быть в эфире, пожалуйста. Но я конкретно, да, последний.
1: Да. Поскольку часть...
2: Новости будем рассказывать?
1: Конечно. Ну и опять же, главная новость, по крайней мере, для меня сегодня...
2: Просто у Марины уже салфетки заканчиваются.
1: Ну, я правда, я
2: все
1: сегодня...
2: Все выплакала.
1: А не только я. Нам тут вот, как писала одна наша слушательница, как так? Я мать двоих детей, взрослая женщина, сижу и плачу из-за того, что вы уходите. Я вас понимаю, у меня сегодня такие же примерные эмоции. Поэтому какие бы новости ни были в мире, в России, в регионе, у меня сегодня новость номер один, это то, что прощальный финальный эфир на радио «Игра» у нас с Тимуром. И я уверена, что для некоторых наших слушателей это тоже важная новость, потому что ваши сообщения, которые приходят нам в мессенджеры, я даже вот радуюсь тому, что некоторые слушатели, которые уже полгода не писали, сегодня написали. Вот в частности Алексею хочу большой привет передать, Александру большой привет, которые в последнее время немножечко как-то с нами не на связи были, а сегодня в последний наш эфир написали, это очень приятно. Вот, поэтому я не знаю, что вам еще рассказать. Давайте про мужика из Тобольска расскажу.
2: Давай,
1: который,
2: конечно.
1: Который пол сменил, а его теперь регистрировать не хотят.
2: Ну вот, на всякий случай напомним, что все вот эти манипуляции по смене пола — это запрещенное в России движение, которое признано экстремистским.
1: Да.
2: И пропаганда этих движений, она запрещена.
1: Вообще, когда я прочитала эту новость сначала на одном таком сомнительном сайте, что россиянину не разрешили заменить пол в документах, я подумала, ну вот, выдумывайте. Думают какую-то ерунду, что за какие там вообще смена пола и все такое. Uh-huh. А потом я пошла и нашла ее на «Известиях», на «Коммерсанте», на каком-то еще, ну, не РИА Новости, конечно, но, в общем, серьезные издания. Более того, у них есть ссылки прямые на пресс-службу судов Тюменской области, и там, конечно, все это тоже расписано. Поэтому абсолютно не фейковая история. Короче, мужчина из Тобольска, он решил сменить пол. Поехал в Армению, потому что там, вероятно, делают такие операции. Ну, по крайней мере, он... Что?
2: Ничего.
1: Он реально поехал в Армению, сменил пол. Было это дело еще осенью прошлого года, в сентябре 25-го. Ну и вот, когда все эти изменения половых признаков у него произошли в клинике в Армении, все ему там поменяли, что надо. Я даже не знаю, как это все делается.
2: Почему
1: но...
2: ты говоришь, мужчина поехал?
1: Ну, хорошо, житель, давайте говорить.
2: Давайте.
1: Но опять же, а житель и жительница — у нас два разных слова.
2: Давайте.
1: Человек из Тобольска.
2: Во.
1: Поехал в Армению и сменил пол. В итоге, после возвращения в Россию, он пошел в ЗАГС, обратился и попросил внести изменения в запись акта гражданского состояния. Ну, типа, я же уже другого пола, поменяйте там.
2: А как он,
1: пожалуйста,
2: доказывал этот момент?
1: Вот. Основанием, короче... А, ну, он предоставил документы, а единственным документом, который у него был, это медицинское заключение от профессорской клиники. Там название идет, я не буду говорить. Угу. И, собственно, это все, на чем он основывался. В итоге ему суд отказал, пришел к выводу, что факт смены пола, проведенный за пределами России, не может быть признан законным юридическим фактом на территории нашей страны. Поэтому, в общем, у человека остался... Вот хотел мужик сказать, но ты меня поругал за это. Человек остался и с новым полом, но в паспорте и во всех остальных документах у него теперь фактическая ошибка. То есть выглядит он не как мужчина, а во всех документах он по-прежнему мужчина. И вот он остался в такой ситуации, когда ничто ему, никто ничего не поменяет. Ну, то есть, я не знаю, может быть, он пойдет как-то в инстанции повыше, может, он дойдет до Верховного суда, может быть, Верховный суд скажет, что здесь какие-то есть все-таки нюансы, которые можно учесть, а вот эти нижестоящие суды не учли.
2: Вопрос.
1: Да.
2: Когда рождается ребенок, его пол, он же, ну, однозначный у нас по законодательству Российской Федерации, нам дают справку. Вот родился такой-то, такой-то младенец, вес такой-то, рост такой-то, пол такой-то. Угу. Мы с этой справкой идем в ЗАГС, и там регистрируют, дают свидетельство о рождении. И потом это свидетельство о рождении, оно меняется на паспорт в 14 лет, и человек дальше уже живет с отметкой о том, какого он пола. А если, допустим, ошибка произошла? Никто не обратил внимания, все сильно мощно отмечали. Можно же эту ошибку
1: изменить? Я думаю, да, в данном случае можно.
2: Ну, к примеру, обратили внимание, когда 3 года было ребенку, типа он мальчик, а по документам девочка, например.
1: И они не заметили.
2: Они не заметили, да. Они просто, ну, мощно неделю целую пили.
1: Хотя вопрос про свидетельство остается...
2: И вот ты приносишь ребенка и в ЗАГС, и говоришь, вы ошиблись, вот видите, это же мощно неделю целую пили.
1: Хотя вопрос про свидетельство остается...
2: И вот ты приносишь ребенка и в ЗАГС, и говоришь, вы ошиблись, вот видите, это же как бы, ну, мальчик...

0: сделать их не смог, зато когда-нибудь потом покажешь кукиш им и скажешь: фигушки, за вас я замуж не пойду.
1: Да.
0: Григорий Остер.
1: Я помню, что это Остер. Ты нам уже это несколько раз цитировал, этот прикольный стих. На самом деле, тут фишка-то в том, что он надо было на территории России этим заниматься. Но у нас на территории...
0: Ну, легально нет возможности
1: абсолютно
0: этим заниматься.
1: Абсолютно точно. У нас есть только в случае по каких-то медицинских показаний, когда это прям жизненно необходимо.
0: Получается юридический капкан.
1: Абсолютно точно. То есть за границей-то, если ты делаешь, юридически мы не можем на территории России это признать. В России таких операций просто по твоему желанию не делают. Это должны быть какие-то особенные, прям исключительные причины, которые тоже, наверное, сложно найти в наше время.
0: Единственный способ, как себя легализовать на территории Российской Федерации уже под другим полом, это поехать куда-то. В Армении, да, был?
1: В Армении.
0: Вот, в Армении. Вступить в гражданство Армении, угу. Поменять документы там, если их будут там учитывать и принимать, поменять паспорт на другой пол, вернуться в Россию, получить российское гражданство. Уже под другим...
1: Какая сложная схема!
0: Ну, а иначе никак.
1: При том, что меня, знаете, что в этой истории-то больше всего удивило, что... Человек из Тобольска. Меня почему-то такие новости ассоциируются, ну, с москвичами, может быть, да, что в Москве там человек что-то сам себе выдумал, что он не того пола, поехал, поменял. Но мне кажется, в Тобольске такие мужики живут, которые не ездят в Армению пол менять. Почему-то у меня такое мнение.
0: Ну, видишь,
1: мужика из Тобольска.
0: И на старуху бывает проруха.
1: Да. К сожалению, не указан здесь возраст этого человека. Мне почему-то кажется, что молодежь это. Ну, ладно, могу ошибаться. Вот, так что имейте в виду. Если что, если не что, повторяйте ошибок.
0: В Армении.
1: Но я уверена, что наши слушатели довольны своим полом. И вообще это такая, знаете, новость из разряда посмеяться. Хотя у человека, конечно, тут не до смеха. У него это вполне себе сейчас такая жизненная сложность по его же как
0: Владимир
1: бы...
0: пишет, да никак там ничего не перепутаешь. Там и мама младенца должна уже начать отмечать прямо во время родов. Чтобы все перепутали и медсестры, и это. Не, ну вдруг, ну бывает же детей, ну типа, перепутают, там родилось два младенца, и в итоге один в одной семье оказался, другой в другой семье, и только там через 18 лет они, когда пошли, условно говоря, там на операцию, кровь не той группы, начали выяснять, что это вообще не тот ребенок, и да, он даже по ДНК, и даже не родственник матери, обратились в роддом, чтобы доказать, и там выяснилось, что ага, и нашли ту семью, и потом вот, и теперь вот такая история. Бывает же такое? Бывает.
1: Да.
0: Ну, можно, наверное, теоретически.
1: Слушайте, у меня еще вот по поводу Армении одной строкой скажу. Сегодня
0: федеральный... Не, а в ЗАГС, вот пишет Владимир, и в ЗАГСе все должны тоже вместе с вами отмечать. В ЗАГС же приносятся документы из роддома, после выписки вручается пакет документов, ты с ним идешь в ЗАГС, и все. Ну, хотя, с другой стороны, это же тупо, ты же имя даешь. Угу. Это как должно совпасть, что ты пришел, и говоришь, вот документы, там написано «девочка». Хочу назвать Игорь.
1: Uh-huh. Ну, а если... Ну, uh-huh. Есть такие именно Валерий, Валерия, Александр, Александра, Евгений, Евгений.
0: Но они же не совпадают. Ну, Максим только есть.
1: Ну, да.
0: И на регистрации. Ну, наверное, в честь певицы.
1: Да.
0: И провела. Не, ну это мы как бредим, да, уже?
1: Да. Мне кажется, в реальной жизни, как минимум, сотрудник заинтересуется, почему такое имя.
0: Типа,
1: и так
0: это
1: да.
0: Уже, я не знаю, Тарантино должен фильм снять по этому сценарию.
1: Представляете, да, мужик нам такой повод дал тут, сочиняем сценарий. Про Армению одной строкой скажу. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, сказала, что Россия может... рекомендовать россиянам не посещать Армению в ближайшем будущем. Суть в чем? Она провела телефонный разговор с председателем Нацсобрания Армении, ну, то есть, по сути, со своим коллегой на той же должности, только в Армении. И во время телефонного разговора обратила внимание на то, что в Армении сейчас, ну, есть прецеденты, когда задерживают российских граждан по запросам третьих стран.
0: Uh-huh.
1: Вот, и говорит, что эта практика совершенно нам не нравится, и если продолжаться будет подобная история, то Москва просто вынуждена будет выступить с рекомендациями для россиян не посещать Армению, чтобы, ну, в целях собственной безопасности туда не ездить. Вот такая история. И еще про Дональда Трампа хотела рассказать, который все-таки довел дело до конца, раз уж мы тут про рождение детей. Поставил Трамп точку в этой, ну как это называется, родильный туризм, так называемый, в США. Помните, он же там с Верховным судом аж на эту тему спорил. То есть Верховный суд страны и президент
0: Но
1: страны.
0: Раньше у них...
1: И они не могли никак договориться. Верховный суд последний, когда вот был у них вот этот эпизод...
0: Право земли, что ли, оно называлось как-то. Как, когда ты прилетаешь в Соединенные Штаты, беременная, остаешься там на какое-то время и рожаешь. И то есть по вот этому праву

0: земли, короче, младенец, он имеет право на гражданство США. Мать при этом не имеет, отец не имеет, а младенец является автоматически гражданином.
1: Угу. Ну и, в общем, Трамп победил, он просто взял и подписал специальный указ о прекращении практики, когда женщина приезжает в США, чтобы родить ребенка и оформить для него американское гражданство. Ему это очень не нравится, потому что якобы там, как говорит Трамп, полмира к ним приезжают, лишь бы стать американцами, и этот туризм родильный ему совершенно не нравится. Верховный суд ему указывал на то, что это не совсем законно, а Трамп говорит, мне плевать, я президент, подписал соответствующий указ, и все. Дело в том, что раньше, ну, я, кстати, думаю, что некоторые звезды шоу-бизнеса российского расстроились, да? Условно у нас взять эту Регину Тодоренко, которая всех своих троих детей, насколько я знаю, рожала в Америке. Вот представь, они сейчас 4-го с Владом Топаловым захотят ребенка родить и скажут ему потом, когда вырастет, прости, ты у нас единственный, кто родился в Америке. Ну, вот Трамп уже подписал указ. Ну, вот ты у нас только один с российским гражданством, понимаешь? Брать этот твоим, он еще и с американским. Ну вот, я не подфартила уж, прости. Вот, потому что, ну, очень много у нас звезд шоу-бизнеса ездят именно в Америку рожать.
0: Ладно, мы в отпуск в Калифорнию, а ты к бабушке в деревню. Вот это.
1: Не, ну, если там вся семья с гражданством, понятно, что ребенка тоже пустят, но тем не менее. Короче, раньше на гражданство США могли претендовать все дети, которые родились на территории страны, а Трамп этим указом ввел лишь некоторые исключения. Вот, и...
0: Главное, чтобы не россияне, да, написал?
1: Ну, я там, так полагаю, какие-то особенные люди попадут теперь. Абы кто не сможет приехать просто в качестве туриста и по-быстренькому там родить, как это делали многие женщины, там на 8-9 месяце просто уезжали в Америку и знали, что им скоро рожать, и таким образом получали гражданство. Сейчас надо будет пройти особые процедуры и
0: слушайте,
1: тем самым привилегированным человеком, чтобы
0: там рожать. Так неудобно сегодня работать в том плане, что ну, комментарии приходят и по теме, да, и нашего обсуждения, нашей дискуссии. Но так как я их не открываю, чтобы никого не упустить, я вот сейчас, знаете, на какой отметке? Я сейчас скажу. 17:05. Да, это полтора часа назад практически. Я пытаюсь просто по очереди всем отвечать. Соответственно, я пропускаю и те комментарии, которые по теме.
1: Не, но я тут периодически открываю сообщения. Вот от Дмитрия, например, да, про индийский фильм. Это когда мы сейчас вот рассказывали про пацана из Тобольска и начали тут рассуждать на тему.
0: Сразу вспомнился какой-то индийский фильм.
1: Похоже очень на индийский фильм. Да, в целом у нас тут такой сейчас легкий бардак в сообщениях, потому что действительно и что-то открыли, что-то не открыли, что-то открыли, но еще не ответили. Где-то вообще еще не открыли, потому что обязательно ответим попозже.
0: Коллапс. Ну, Марина пообещала остаться здесь ночевать.
1: Ну, не ночевать, но пока не ответим каждому слушателю, да. Я просто хочу сказать, если вы из тех,
0: мне машину
1: кому...
0: надо забирать.
1: Да забирайте, ради бога. У меня же не...
0: С СТО.
1: У меня нет никаких дел после 7. Я останусь и отвечу всем. Поэтому те, кто еще не получил от нас сообщение, вы, пожалуйста, не думайте, что мы игнорируем. Ответим обязательно всем. Музыка далее. Вернемся в середине часа.
2: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Да успокойся.
2: Успокойся, я тебе говорю. А как тут такие слушатели нам пишут сообщения? Я не знаю, что делать. Давайте я вам лучше важное объявление.
1: Да, конечно.
2: По крайней мере, для жителей Ханты-Мансийска, которые планировали завтра пойти на фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье». К нам даже вчера, кстати, приходили представители банка и рассказывали всю программу. В общем, все-таки с погодой не договорились, да?
1: С погодой не договорились. Mm-hmm. Я тебе, перед тем, как ты начнешь рассказывать, я сейчас был на улице, вот смотри, какая там интересная ситуация. Абсолютно ясное небо, светит яркое солнце.
2: А дождь прошел?
1: А дождь идет, он не прошел, он идет. Я вот так выхожу из-под козырька, выглядываю, там одна маленькая, небольшая, но очень подлая тучка прошла прямо над нами.
2: Очень подлая тучка.
1: Да, а ну в остальном как бы в Ханты-Мансийске ясно и светло, а где-то вот она прям посреди города.
2: Слушай,
1: вот так прошла.
2: А тут из наших слушателей, опять же, вот столько информации я за последние 4 года от наших слушателей узнала, самые разные. Вот этот взаимообмен, мне очень-очень будет его не хватать. Кто-то из наших слушателей на днях буквально писал, что когда такая вот ситуация, ну, солнце светит и при этом дождь идет, это грибной дождь, и значит, грибов будет немерено после него. Да. Так что все за грибами пойдем.
1: Понеслась. Завтра выходные.
2: Вот. А по поводу выходных-то как раз. Завтра должно было состояться это спортивное мероприятие масштабное. Фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье». Фестиваль спорта. Там больше 2000 человек должны были в нем принять участие. Поэтому вот хотя бы те наши слушатели, которые планировали, хотя бы вы от нас узнаете. Надеюсь, до других тоже дойдет информация. Короче, перенесли это мероприятие на воскресенье. То есть не завтра, в субботу, 8 числа, а в воскресенье 9-го состоится, а начало также в 11 утра. Поэтому завтра, пожалуйста, никуда не просыпайтесь рано, не собирайтесь, не идите в этот дождь на стадион. Там вас ждать завтра никто не будет. В воскресенье давайте встречаться на стадионе и заниматься спортом. Так, Влад, давайте еще одну тему, которую я вообще сейчас сидела, думала, вот полчаса эфира осталось. Какие могут быть новости для наших слушателей, которые вот максимально полезные?
1: А что ты читаешь, но не читаешь? То есть
2: кого?
1: Ты читаешь, но за эфиром? Или это не надо в эфир?
2: Кого?
1: Не знаю.
2: Что-что? А я не
1: вот
2: знаю, про что ты говоришь.
1: Алла писала историю своего знакомства с супругом. На тот тезис, когда я говорю, что какие-то девушки тоже интересные у нас в последнее время. Типа ждут от нас первый шаг, но когда мы этот первый шаг делаем, они закрываются. И типа, я не знакомлюсь, там, не пиши мне, а как тогда, ну, познакомиться? И мы начинаем бояться. Мы начинаем бояться писать первыми, проявлять инициативу, потому что мы были несколько раз отвергнуты. У нас есть такой негативный опыт.
2: Объясню, и мы с ним живем. Почему мы эту тему обсуждали, потому что День холостяка сегодня отмечается во всем мире.
1: Ну, да.
2: И вот Алла написала комментарий в тему, зачитай, пожалуйста.
1: Такие женщины, они дуры.
2: Зато честно.
1: Меня мой супруг нашел ВКонтакте. А мне могли писать только те, кто в друзьях. И вот чтобы он мне написал, я приняла его в друзья. И в итоге у нас двое детей. Чуйка, интуиция, что надо было добавить. Вот.
2: Понятно тебе? Спасибо большое за ваш прекрасный комментарий. Мы знаем, что у вас очень счастливый брак, потому что не так давно вы были у нас в студии, мы с вами за эфиром болтали, в эфир даже у нас появлялись, поэтому вам повезло, что вы нашли друг друга, это правда. Такие браки счастливые, вот это, мне кажется, в последнее время все больше редкость. Здорово. Берегите друг друга, пожалуйста.
1: Ну да.
2: Теперь к новостям, которые...
1: Ну, это же непонятно, где судьба встретит, да?
2: Абсолютно
1: вчера
2: непонятно.
1: В гостях была целая коллегия замечательных ребят из разных стран, соотечественников наших. И вот одна из сопровождающих, девушка из Бурятии, которая волею судеб... она же вообще даже не в Бурятии, по-моему, родилась, да? Она рассказывала,
2: да,
1: что она в Германии.
2: Да, она в Германии родилась, папа там служил
1: у нее. Папа военный, и потом перевез ее в Бурятию. Потом она, когда выросла, поняла, что хочет как-то, ну, там, посмотреть на мир, поехала в Стамбул, в Турцию, там встретила супруга, вместе с ним уехала
2: Танзании.
1: В Танзанию.
2: Да.
1: Ну и вот пойди знай, где тебя ждет твоя судьба.
2: И она уже 8 лет в Танзании, и даже нет желания переезжать, потому что у нее там счастье, семья и все такое. Но Россию любят, безумно поддерживают.
1: Ну, а что, если бояться идти на контакт, зачем тогда вообще в соцсетях иметь, например, там, страничку?
2: А вдруг тот самый?
1: Да.
2: Стучится.
1: Не, если у тебя, ну, сейчас это надо отметить правильно, если у тебя уже есть супруг, супруга, любимый человек, вторая половинка.
2: Тогда не надо.
1: Тогда не надо.
2: Отвечать всем подряд.
1: Вот, да.
2: Если счастливый брак, вообще не надо, чтобы туда кто-то ссывался. Так, ладно, про ЕГЭ мы вчера с вами много говорили.
1: Извини, пожалуйста, что перебиваю.
2: Сегодня вообще можешь как угодно меня перебивать.
1: Это же тоже есть вот эти вот приколы. Помнишь, раньше были ВКонтакте совместные такие странички? Там семья, ну, условно, таких.
2: Да.
1: да. Они на аватарке, они двое, счастливые, обнимаются, вот, и типа... Ну,
2: одна страничка на двоих.
1: Ну, как бы.
2: Ну, таким образом они показывали, что у них нет друг от друга секретов, они не будут создавать личные странички, у них будет одна общая, чтобы все им писали сразу двоим. Вот туда уже не постучишься. Прикинь, пишешь.
1: Извините.
2: Какая вы красивая девушка. А можешь с вами познакомиться? Надеюсь, на фотографии не ваш муж.
1: Да не. Извините, а когда вот вы будете одна без супруга? Хочу кое-что прояснить.
2: Действительно. А у меня еще подруга, которая сейчас живет в Беларуси, у нее в свое время была страничка кота ВКонтакте. Она создала страничку кота, и в какой-то момент... У кота было больше подписчиков, чем у нее. И она говорит, в чем справедливость вообще этой жизни?
1: В милоте.
2: Котики собирают больше аудиторию, чем люди. Это факт.
1: Это факт. А помните, страничка была в запрещенной грамме. Яйцо просто обычное, которое там шуму наделало, помнишь?
2: Да. Вот, кстати, это была мировая.
1: Миллионы подписчиков, что-то
2: не стало. Это была не российская, да, страничка, это была англоязычная, но у нее аудитория у этого яйца со всего мира. А мне безумно нравился в запрещенном грамме профиль соды нашей, российской, отечественной соды. Я не знаю, есть он до сих пор там или нет, перешли ли они в другие соцсети, но был шикарный профиль.
1: И причем
2: просто.
1: Это не реклама, типа вот сода, это такая в лоб. Это, знаете, присылали сами подписчики фотографии с пачкой соды в разных вообще частях света.
2: Угу. Типа путешествует сода. Ну и там каждый день публиковались лайфхаки, как можно использовать соду. Вы не поверите, но каждый день один новый лайфхак. И я думала, господи, когда вы прекратите? Ну они за 2 года, представь, сколько там, 365 дней в году, если... Вот и считайте, сколько они лайфхаков за 2 года опубликовали. Но ведь это главное все работающие инструменты. То есть сода — это кладезь такой пользы, где ее только не используют. Обалдеть. Ладно, я еще удивлена, почему сода до сих пор у всех людей дома держится, при том, что ее можно везде использовать. Надо там вообще пачками просто, чтобы она уходила. А мы как-то, ну, исключительно по назначению в кулинарии ее используем, да, и все. А так ей можно столько всего хорошего и полезного делать. Кстати, я помню до сих пор один лайфхак. Если у вас дома живут котики и есть лоточек для них, можно просто на дно лотка насыпать таким тоненьким слоем соду, и она очень хорошо впитывает все запахи. Запахов просто ноль. То же самое, кстати, с мусорным ведром можно делать. Вот, а теперь про ЕГЭ. Вчера мы обсуждали эту тему активно. Не только про ЕГЭ, вообще про поступление в вузы.
1: Интересно. А можно стельки в содой засыпать?
2: Можно, можно. На ночь засыпать, а утром встряхнуть все вот это лишнее. Она же хорошо борется с микробами, с бактериями.
1: Ну, кстати, вот один из лайфхаков — это перекись водорода. Замочить прям в перекиси кроссовки. Ну, налить обильно туда.
2: В одной перекиси, без ничего.
1: А? Да, или просто перекись. Ну, берешь флакон, заливаешь полфлакона в один кроссовок, полфлакона в другой, может, даже стельки не
2: растут. Ну, принцип тот же, убивает микробы, бактерии, и все, да, и пропадают все запахи, действительно. 10-я попытка про ЕГЭ рассказать. Вчера мы обсуждали эту тему активно. Дело в том, что сейчас олимпиадники занимают почти все бюджетные места в российских вузах. Помните, да, мы вчера это говорили? Проблема приобретает какие-то просто невероятные масштабы. Вот когда же ректор МГИМО вчера на пресс-конференции в ТАСС выразился, что у них больше 60% заняли олимпиадники бюджетных мест. А я приводила в пример один санкт-петербургский вуз, ИТМО. Там вообще все бюджетные места за олимпиадниками. И люди, которые, ну, дети, которые сдают ЕГЭ на 200-300 баллов, в итоге не попадают. И для чего это все? Задаются вопросом и депутаты, в том числе один сегодня еще депутат. Я уже не называю, да, мы никаких имен не называем, скоро выборы, поэтому мы бы обобщенно. Депутаты Госдумы внесут, они уже готовят сейчас законопроект. Вот я так понимаю, как только осенняя сессия начнется в новом составе, этот законопроект рассматривать будут в первую очередь, потому что действительно важная, наболевшая тема. Короче, они хотят либо как-то видоизменить единый госэкзамен и заменить на государственную итоговую аттестацию, либо все-таки заняться квотированием числа поступающих по линии олимпиад. Ну, то есть, чтобы на олимпиадников выделялось особое количество мест, не все они могли занимать. Либо все-таки подумать над совершенствованием ЕГЭ, потому что, как отмечают депутаты, реально дети просто стали...
1: Не, есть же еще классное предложение. Вчера звучало от Высшей школы экономики, чтобы дать возможность всем олимпиадникам устроиться. Ну, как бы не на бюджет, чтобы государство платило за них. То есть выдавать сертификаты, которые гарантируют оплату из бюджетных средств учебы на все, на весь срок. И таким образом, типа, государство как бы поддержит ведущие, в том числе институты и университеты в России, и никто не будет вот эти слоты занимать.
2: Тоже вариант. Я лишь к чему это все говорю? К тому, что тема вчера не заглохла, она движется дальше, и подключаются к ней другие депутаты уже, другие ректоры, другие эксперты из сферы образования. И я почему-то уверена, что эту тему осенью прям вот, ну, добьют. и обязательно придумать, что с ней делать, потому что 2 года подряд такая ситуация наблюдается, когда олимпиадники не дают детям с высокими баллами по ЕГЭ поступить на бюджет. Справедливости как будто бы здесь мало. Мы понимаем, что олимпиадники это тоже большое достижение.
1: Справедливость есть. Здесь не вопрос никакой. Это справедливо. Если ты победитель там Всероссийской олимпиады, конечно, справедливо, что ты идешь учишься, конечно, справедливо, что ты учишься бесплатно. Несправедливо здесь, когда ребенок без олимпиады, 310 баллов у него в общей сложности, 3 экзамена по 100 за ЕГЭ, плюс еще 10 баллов, которые он зарабатывал в течение там всей школы, сдавая ГТО, волонтерия, там, получая красный аттестат, да, золотую медаль в школе, и он не смог поступить на тот факультет, куда хотел, пришлось идти искать другой, где его возьмут. Ну, вот это вот несправедливо. А так-то справедливо то, что олимпиадники учатся бесплатно.
2: Поэтому вы вашим будущим абитуриентам передайте, что все-таки надо стремиться к высоким баллам, надо стремиться там и, может, волонтерить, если есть возможность. Надеюсь, что ситуацию как-то все-таки разрешат.
1: В идеале олимпиаду.
2: Ну, а если олимпиаду, это вообще будет круто. Если осилит ребенок олимпиаду, это, ну, как видите, максимально простой самый способ попасть на бюджет. И еще одну такую новость из сферы образования, она тоже напрямую связана с ЕГЭ. Короче, помните ту самую девочку из Москвы, которая единственная у нас в стране, первая в стране и пока что единственная, сдала 5 предметов ЕГЭ на 500 баллов. Ну, то есть по каждому из 5 предметов получила сотку. И она же очень хотела стать студенткой Московского физико-технического института МФТИ. И вот накануне ректор этого вуза гордо заявил, что теперь она наша студентка.
1: Хватило баллов?
2: Да, она поступила на бюджет, как вы можете догадаться. Я делаю вывод из этого, что для того, чтобы поступить на бюджет
1: гарантия.
2: И не быть при этом олимпиадником, ну, хотя бы 500 баллов надо в копилке иметь. Но это не смешно, конечно. Вот. А за МФТИ мы очень рады, потому что для них это действительно гордость. Они единственное учебное учреждение в стране, где учится 500-бальница. Представляешь, мне кажется, любой вуз хотел заполучить эту ученицу, и вот МФТИ ее все-таки переманили к себе, ну и теперь осталось дождаться, когда она окончит образование, и мне очень любопытно, останется ли она в России, если она такая вот прям гения. Можно так выразиться? Ну, гений, ладно, окей, нет слова гения, конечно. Вот, и в целом, как-то уже устаканивается ситуация, я имею в виду, что даже наши общие знакомые какие-то, да, вот коллеги накануне с нами говорили, что вот, у нас там тоже поступили дети. Вот эта вся волна ажиотажная уже потихонечку спадает. Все результаты уже как-то получили.
1: Да, да. Музыка, Марина.
2: Да, музыка.
1: Да.
2: Мы вернемся обязательно в конце часа.
0: Свои люди.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! «Автолига» – тебе по пути!
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига» – поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Я не знаю, имеет ли смысл за буквально 8 минут до конца часа рассказывать какие-то новости нашим слушателям, хотя это была наша главная задача на протяжении последних 4 лет. Мы старались самое интересное, актуальное и важное находить в новостных лентах, вам рассказывать. А если это что-то не очень актуальное, ну, как минимум, забавное или, может быть, познавательное. Но, в общем, всегда через какие-то свои внутренние фильтры пропускали информацию и хотели, чтобы вам было интересно с нами на протяжении 4-часовых эфиров по будням. Вот, и сейчас, когда остается 8 минут до конца часа, и, по сути, последние 8 минут в рамках нашего шоу, ну, то есть шоу «Свои люди» уходят в историю, по крайней мере, в нашем составе Тимура Полунина и Марины Штейниковой, да, я не вижу никакого смысла говорить вам какие-то новости. Я лишь хочу вам порекомендовать, чтобы вы их пореже читали, в принципе, и смотрели, потому что новости — это зло, особенно современные новости, правда. И весь мир информационный, он настроен на то, чтобы мы с вами были погружены вот в эту панику, тревогу и так далее. Постарайтесь находить какой-то позитивный контент, и если есть у вас такие ленты, такие паблики где-то в соцсетях, вы их берегите, потому что от вашего настроения зависит все. Если вы вышли из дома в хорошем настроении, то и день будет хороший. Если вы не в тревоге, если вы в расслабленности, то и жизнь такая. А новостные ленты, и это я человек, который 15 лет в новостях, знаю точно, они могут так испортить и нагадить, просто подгадить настроение, что потом вообще просто идти и напиваться хочется иногда. Но я еще и не пью, к сожалению. То есть мне в этом плане еще и сложнее приходилось на протяжении последних лет. Поэтому я уже говорила, что сегодня написала большую такую, не то что большую речь, но вот на протяжении всего эфира, честно, мы когда шли сегодня с Тимуром, ты, кстати, можешь тоже говорить, ты не ушел из студии, если что, Тимур здесь. Просто я как-то бразды взяла управление.
2: Нет, так, ну, складно чешешь, что?
1: Чешешь, да. Мы когда шли сегодня в студию, мы думали, это же должен, ну, последний эфир, он же должен быть каким-то особенным, но потом мы поняли, что все-таки мы когда-то пришли сюда рассказывать новости, новости в любом случае расскажем, какие-то успели сегодня рассказать, остальные вы уже будете без нас находить в других СМИ.
2: Не, надо отметить, что завтра у нас вот выйдет последняя программа, которая
1: важен
2: называется
1: каждый.
2: «Важен каждый».
1: Да.
2: Классный проект, на самом деле, познакомились с очень крутыми людьми за последние там 2 или сколько она у нас лет выходит в эфир.
1: 3.
2: Прошло через эту студию огромное количество суперкрутых героев, югорчан, которые реально делают жизнь лучше. Угу. Вот все, что окружает, они созидают. Да? Угу. Есть те, кто постоянно что-то лишь бы разрушить, сломать, да, там трава не растет, а это люди, которые что-то делали для того, чтобы созидать.
1: Но завтра программа «Важен каждый», она выйдет в запись, то есть мы не будем уже в студии в прямом эфире. Прямой эфир, когда вот мы здесь и сейчас с вами, обратная связь через мессенджеры, она у нас вот, по сути, сегодня такая возможность последняя. И вот, когда мы шли, мы особо не готовили никаких речей, но как только мы объявили в самом начале шоу, что у нас сегодня последний эфир, посыпались от вас сообщения. И я не могу их игнорировать никоим образом, и я не могу их как бы не отвечать на них, потому что вот как только вы начали писать, я начала какие-то мысли свои записывать, а их очень много за 4 года. И в итоге, пока вот шел эфир, Тимур успевал кому-то отвечать из вас, а я всю свободную минутку просто писала то, что у меня на душе. И вот сейчас в конце эфира я бы хотела зачитать. Более того, я даже не понимаю, что там у меня, возможно, спутанные какие-то мысли. Я же быстро тут печатала, что могла. Это такой, знаете, манифест обращения.
2: Меморандум.
1: Обращение к нашим слушателям. Поэтому я очень надеюсь, и спасибо, кстати, нашему работодателю за то, что нам позволял регулярно, ну, как-то чередовать не только новости, которые являются нашей главной задачей, но и свои мысли, и очень много посвящать время болтовне, обычному общению со слушателями, потому что это очень ценно и важно. Спасибо за то, что у нас такая возможность была.
2: Ну и спасибо сейчас за то, что дал возможность нормально попрощаться хотя бы, да, и поставить точку в этом деле.
1: Да, это тоже очень важно, и поэтому сейчас в последние минуты нашего эфира я бы хотела вот, собственно, эти слова сказать, которые у меня тоже сейчас на душе. Я написала обращение к нашим слушателям. По сути, главным людям за последние 4 года нашей жизни. Мы каждый день с Тимуром приходили в эту студию для вас. Вы и только вы были нашими главными мотиваторами и вдохновителями, потому что именно для вас мы искали новости, искали гостей, экспертов. Мы всякий раз спрашивали себя, а нашим слушателям это интересно? А нашим слушателям вообще это надо? И если надо, мы несли это в эфир. И если нам казалось, что не надо, мы старались это в эфир не брать. Мы все делали для вас, а вы взамен нам дарили свое драгоценное время и внимание. И каждый ваш вот это «привет свои» в мессенджерах, каждый ваш стикер, смайлик, каждое ваше сообщение — это такая ценность для нас была. Вы знаете, как эти алмазики, мы их собирали вот на протяжении последних 4 лет.
2: Да, мы радовались, когда люди писали, что родился внук. Мы огорчались, когда кто-то писал, что какие-то проблемы в жизни. Ну, мы действительно друг для друга стали какими-то неравнодушными.
1: И мы каждый день выбирали вас, а вы выбирали нас. И вот это для меня самое удивительное, потому что сейчас, когда огромное количество медиа у нас в стране, и вы могли выбрать любую радиостанцию, любой телеканал, любой паблик, вы на 4 часа ежедневно выбирали нас. За это вам огромное спасибо. И мы за 4 года стали своими людьми, я это чувствую, потому что каждый наш слушатель, ну, для меня он свой. А это чувство, оно всегда взаимно. Ну, то есть невозможно быть своими в одностороннем порядке. Ну, невозможно. То есть если вы для нас свои, значит, и мы для вас точно тоже стали своими. И нам немного не хватило, кстати, ровно до 4 лет, то есть через 2 недели, 22 августа, было бы ровно 4 года, как мы вместе с вами. Но мы начали, кстати, в августе, заканчиваем тоже в августе. Я уже сегодня говорила, что мы так закольцевали свой путь. А август — это 8 месяц, 8-ка, знак бесконечности. Мы вас бесконечно любим и бесконечно вам благодарны. За последние 4 года мы вместе с вами выиграли 2 радиомании. Это главная награда для радиоведущих в стране. И это не наша награда с Тимуром, это награда ваша, потому что все эфиры, которые были высоко оценены экспертами, мы делали для вас. И вместе с вами мы приглашали в эфир сотни гостей, как уже сказал Тимур, за 4 года их было очень много, и они нам столько всего интересного и важного рассказали. И просто за эти 4 года мы реально стали другими людьми и росли вместе с вами. И нашими гостями иногда были вы, наши слушатели, когда вы приезжали в Ханты-Мансийск, забегали к нам в гости буквально на 5 минут, и все равно выходили с нами в эфир просто поболтать. Вы привозили нам подарки, вы нам присылали их почтой даже. И мы просто благодарны вообще за все-все то, что вы нам сделали. И вы самые лучшие люди на свете, просто знаете это. И вы сделали наши 4 года в Югре, ну, по-настоящему какими-то живыми, яркими, и мы их точно никогда не забудем. А еще вы были...
2: Маринка.
1: А еще вы были свидетелями наших самых разных настроений, потому что мы с Тимуром и ругались в эфире, мы спорили часто, мы восхищались, любили, удивлялись, мы грустили, мы были живыми каждую секунду, мы были с собой в эфире, и вы нам все прощали. Все наши слабости, все наши настроения, иногда очень сложные, наши ошибки, потому что вы тоже живые люди, и в этом мы с вами были похожи. Ну и, кстати, если кто-то, я не знаю, где-то в России какие-то ведущие приходят на эфир, может быть, просто как на работу, то мы каждый раз шли просто к своим людям, и это колоссальная разница, когда ты идешь работать или когда ты идешь к своим людям.
2: Правильно.
1: Да. И каждый раз, когда вы нам писали, что вам нужна наша помощь, мы старались помочь. Если кому-то не смогли, простите, но мы старались и подключали разных экспертов и специалистов. Ну и в завершение, у нас не так много времени. Пожалуйста, мой вам наказ. Не забывайте по четвергам пить кофе с корицей. Это важно, это к деньгам. А по средам напоминайте себе, что среда пришла, а неделя прошла. Мне этой фразы будет не хватать. И вот эти вот волшебные 4 часа с 3 до 7... Но лично я сохраню в памяти как время, когда мы были со своими людьми. И каждый раз, когда на часах будет 15:00, у меня будет легкий мандраж, потому что, ё-моё, Тима, 3 часа, почему мы не на эфире? У нас так в отпуске обычно бывает, да? Вот, и надо будет срочно как будто бы куда-то бежать в студию, но бежать будет уже некуда, знаете. Каждый раз в 3 часа, если вы по привычке захотите включить своих людей, вы будете не одиноки, потому что я в это время тоже буду думать о вас. Вот. Но есть и хорошие новости. На самом деле ничего не заканчивается, это хорошая новость. Просто меняет свою форму. И мы можем с вами оставаться своими людьми, но уже за рамками эфира. Поэтому, пожалуйста, ищите ВКонтакте меня, Тимура, Марина Штейникова, Тимур Полунин. У нас открыты странички, можете писать, можете добавляться друзья. Я за последние 4 часа уже добавила, мне кажется, человек 30. Если не больше, я уже сбилась со счета, и каждому из вас я рада. Я не ожидала, что мне будет так сложно с вами расставаться. Я клянусь, мне это очень сложно дается. Но знаете просто, что каждого из вас любим, и берегите себя, пожалуйста. Мы с вами обязательно услышимся, увидимся, спишемся. Мир тесный, земля круглая. А Вселенная очень иногда удивительно устроена, поэтому все к лучшему. И дай бог, когда-нибудь еще где-нибудь свидимся. Спасибо, что стали нам своими. Спасибо за все эти 4 года. Искренне, с любовью, ваши. Тимур Полонин и Марина Штейникова.
2: Пока.
1: Надеюсь, пока. До свидания. Пока.
0: Свои люди. Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук отметил заслуги югорских строителей. В Белоярском районе волонтеры Международного арктического корпуса обустраивают природные территории. По Югре путешествует музыкальная экспедиция. В Югре в преддверии Дня строителя звучат слова благодарности тем, кто возводит города, создает комфортную среду и решает самые сложные задачи. На форуме «Города Югры. Архитектура. Люди. Характер» губернатор Руслан Кухарук провел встречу с руководителями строительных компаний округа. Обсудили ключевые вопросы – расселение аварийного жилья, реализацию инвестиционных проектов, участие застройщиков в создании социальных объектов и комплексном развитии территорий, меры поддержки и исполнения контрактных обязательств. Губернатор отметил, что откровенный диалог с профессионалами отрасли помогает находить совместные решения. Все озвученные предложения лягут в основу работы регионального правительства и муниципальных команд. Также Руслан Кухарук поблагодарил работников отрасли за профессионализм, ответственность и верность делу. Вручил государственные, региональные и ведомственные награды тем, кто внес особый вклад в развитие стройкомплекса Югры. Отмечу, в этом году День строителя 9 августа отмечает свое 70-летие. Подводя итоги 2025-го, губернатор привел важные цифры. В Югре ввели в эксплуатацию 20 объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. А сейчас в госпрограмму строительства включены 75 новых объектов. 42 из них уже возводятся, еще 26 на стадии проектирования. В Белоярском районе волонтеры из разных стран помогают обустраивать территории и беречь природу. Речь об участниках Международного арктического корпуса, которые трудятся, совмещая экологические проекты с изучением традиций Севера. Часть активистов уже побывала в стойбище семьи Семеняка в природном парке Нумто, где познакомились с бытом и культурой коренных народов. Другая группа отправилась в поселок Казым. На месте добровольцы обновили инфраструктуру экотропы и экоцентра. Заменили деревянный настил, установили новые информационные щиты и другое. Кроме того, волонтеры завершили один мурал и продолжают создание еще двух, которые украсят общественное пространство района. Музыка идет по дорогам, рекам и даже по небу. В Югре работает музыкальная экспедиция. В этом году артисты доберутся до самых отдаленных уголков округа. Помимо Ханты-Мансийска, маршрут охватит также Кандинский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы. 7 известных музыкантов преодолеют сотни километров и впервые в истории проекта используют сразу 3 вида транспорта – теплоход, вертолет и автобус, комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
4: В прошлом году мы специально подготовили такую программу, учитывая особенности природно-климатических условий и географического расположения нашего региона. Поэтому в прошлом году мы взяли за основу речной транспорт и смогли организовать концертные программы в удаленные поселки, где музыка никогда еще даже не звучала в настоящем живом исполнении. Когда люди впервые услышали звучание виолончели, а дети, например, прикоснулись к уникальным инструментам, потому что это не просто концерты, это обмен культурами.
3: Отмечу, все концерты бесплатные. В программу включены и классика, и джаз, а также инструментальные и вокальные номера. Музыкальная экспедиция – это часть большой культурной стратегии Югры. Уже 3 года в округе действует проект «Гастрольная карта Югры». Он объединяет обменные спектакли, выставки, лекции и концерты между муниципалитетами и регионами Урала. И последнее. В Нижневартовске готовится особое событие – церемония крещения детей из многодетных семей. Она состоится в эту субботу в храме Рождества Христова по улице 60 лет Октября, 68. Таинство совершит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Это событие станет частью большого соглашения о сотрудничестве между Департаментом соцразвития Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви, которое подписали 8 июня. Его цель – поддержать многодетные семьи и укреплять традиционные духовно-нравственные и семейные ценности в округе. Также предусмотрено вручение крестильных наборов малышам. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppl.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.

0: Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: как ждала тебя.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».